туман отделяют вас от солнца вашего, и ложится снег на снег, лед на лед. Кто грехи вам отпустит? Окаменелость ледяную кто растопит? Тщетно сами себе грехи прощаете, оправданием грехов своих снег в лед превращаете, постель гладкую для снега нового, свет божества трисолнечного. Он один может грехи ваши отпустить, так же, как лишь солнце может растопить снег в горах и взрастить цветы на черной земле. Встань и ходи, прощаются тебе грехи твои. Человече, знаешь ли того, кто имеет власть приветствовать тебя сими словами сладчайшими? Клянусь тебе, не найти и не встретить его на земле, даже если землю вдоль и поперек исходишь, ибо он не от земли, и не земля питает его. Далек человек этот небесный, спаситель души твоей, от оправдывающих грехи свои, зато близок, очень близок тем, кто, возненавидев грехи свои, вопиет к небу, чтобы грехи истребило. Ум его яснее, а слово теплее солнца, и топит он снег в душе человеческой, и взращивает цветы на ней. Все осевшие слои льда и снега может растопить он, и всю землю омыть. Призови его из глубин души своей, и приидет. Когда воскликнет он: «Прощаются тебе грехи твои», тогда душа твоя, ныне под бременем греха неподвижная, сделается легкой и быстрой, и пройдет расслабленность тела твоего. Грехи души есть раны души. Разве может душа израненная иметь тело здоровое? Говорит безумный: «Посмотри на соседа моего, в грехах коснеющего, посмотри, как цветет здоровьем тело его». Неправда, что грехи душевные вредят телу? Погоди, безумный, погоди еще немного, пока гной души не пробьется сквозь тело, тогда умолкнут уста твои, и побежишь от греха, как бежишь от зловонной гнили. Подожди, пока червь разъест сердцевину яблока, и опечалишься, когда увидишь, каким бледным и увядшим станет оно. Тогда и ты встанешь на обочине с прокаженным и возопишь глазом смертным: «Сыне Божий, помилуй мя!» И услышишь тогда, и поймешь слова спасительные: «Чадо, прощаются тебе грехи твои, иди с миром».

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 109. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость – свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушение, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдатов, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его мне сможет слабое.

сравнительно немного занимаются наукой, философией, богословием, зато непрерывно служат Богу в церкви, в келии. Это придает им особый оттенок. Мир справедливо полагают они грешным, но я не замечал у них гордыни или высокомерия к нему. Напротив, сочувствие, желание оказать помощь, простота и доброта, а не сумрачное отчуждение. Вот стиль афонский. И недаром тысячи паломников перебывали в этих приветливых местах. Голоса

пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной рабею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
1: Стоял жаркий июль 1824 года. Крестьяне села Нижнеломово, что в Рязанской губернии, с утра были на сенокосе. Деревня казалась опустевшей, и только гуси с утками важно прохаживались по ее безлюдным улицам. Из приоткрытой двери амбара за ними наблюдала молодая девушка по имени Ефимия Моргачева. Уже месяц она не вставала с лежанки. Чужие собаки, неведомо откуда, целой сворой набежавшие в село, сильно искусали Ефимии ноги. Они распухли и болели так, что нельзя было ходить. Врача в округе не было. Родители Ефимии горячо молили Бога о выздоровлении дочери. Молилась и сама Ефимия. Она не роптала и не отчаивалась. Но долгими часами, когда все домашние были в поле, лежала и смиренно просила Господа указать ей свою волю. Молясь, Ефимия задремала. В полусне ей показалось, что в амбар зашел какой-то человек, приблизился к ней и тихо произнес: «Пора вставать, Ефимьюшка». Девушка в трепете очнулась и огляделась по сторонам, но в амбаре никого не было. Только любопытная гусыня заглядывала в приоткрытую дверь. Внезапно Ефимия поняла, что не чувствует боли в ногах. Осторожно она приподнялась на своей лежанке, опустила ноги на пол и встала. Потом сделала несколько уверенных шагов. Ефимия была здорова. Когда вечером родители вернулись с сенокоса, они застали дочь, радостно хлопочущей по хозяйству. На их изумленные расспросы Ефимия отвечала лишь одно: «Господь на ноги поставил». А через несколько лет сбылась мечта Ефимии о монашестве. В селе Сезеново Лебедянского уезда, принадлежавшего в то время к Тамбовской губернии, она основала женский Иоанно-Казанский монастырь и стала его настоятельницей, приняв постриг с именем Серафима. «Все в Божьей власти», — говорила Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной. «Не отчаивайся, молись, и Господь пошлет помощь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.

Радио «Вера». Светлое радио. Пасха – это время, когда открывается небесный мир. Протоиерей Сергий Четверяков.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв, дневник Сельмы Аттилии Лависы Лагерлёв. Собор в Упсале весьма внушительный. Настолько внушительный, что я не знаю, хватит ли мне духу рассказать о нем. Он гораздо больше стокгольмских церквей и построен в совсем ином стиле. Входишь и тотчас останавливаешься, потому что необходимо вздохнуть поглубже. Андерс Лагерлёв, который учится на врача, как и мой брат, сказал, что когда входишь в собор, сразу чувствуешь, те, что в конце 13 века строили его, думали не о трудах и расходах. Нет, они думали лишь о том, чтобы возвести здание, которое станет для Господа достойным жилищем. Никогда я раньше не бывала в церквах, где бы так явственно ощущалось присутствие Господа. Впрочем, это был первый увиденный мной кафедральный собор. Было субботнее утро, а по субботам богослужений не бывает. Храм стоял пустой, кроме нас пятерых и церковного сторожа, который нам все показывал. Но все равно было очень торжественно. Я могла бы сколько угодно долго оставаться там и думать о Боге. Андерс рассказал мне, как все происходило в ту пору, когда строили такую вот большую церковь. Множество работников возводили стены и тесали камень на протяжении 20, а не то и 50 или 100 лет. Так долго продолжалось строительство. Я подумала, что, вероятно, они были очень счастливы, те люди, что всю жизнь строили кафедральный собор. Пожалуй, я бы тоже не возражала заняться таким делом, это ведь еще лучше, чем писать романы. Посещение собора так укрепило и взбодрило меня, я словно стала другим человеком. Мне очень хотелось служить Господу и Швеции, точно так же, как служили им великие мужи и герои, погребенные здесь. Голоса.

0: На базарной площади Ростова-на-Дону закончилось грандиозное строительство. Двухэтажный каменный дом с мезонином и лепным фасадом вырос буквально на глазах у изумленных горожан. По городу поползли слухи. Самые фантастические из них люди передавали друг другу, затаив дыхание. Мол, говорят, что знатный волжский купец Максимов переводит в Ростов часть своих предприятий, а в этом огромном доме богатей намерен поселиться. В одном молва оказалась права. Этот дом, на тот момент самый большой и красивый в городе, действительно строил купец Роман Максимов. Однако жить в нем он не собирался. Дом предназначался для временного размещения Ростовской городской думы. Старое ветхое здание, в котором она располагалась прежде, планировали под снос, а новое было пока еще только в проекте. Максимов сделал Думе рациональное и логичное предложение – ожидать новоселья в более комфортном месте. И что особенно приятно – без всякой платы за аренду. Дума раздумывала недолго и вскоре переехала в шикарный дом на базарной площади. А буквально через несколько лет Роман Максимов устроил ростовчанам еще один сюрприз. На левом берегу реки Темирник он заложил большой сад, который безвозмездно передал городу и который вскоре стал одним из красивейших мест Ростова-на-Дону. Однажды вечером, когда Роман Андреевич закончил вечерние молитвы, к нему в комнату постучался старший сын Петр. «Отец, давно я хотел у вас спросить», – начал разговор молодой человек. «Каменный дом и сад, они ведь вам больших денег стоили, но вы их отдали просто так. Разве это по-деловому, по-купечески?» Роман Андреевич внимательно посмотрел на сына. «А помнишь, Петя, Нагорную проповедь Христа?» – вдруг спросил он. «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Дела делами, а о милосердии забывать нельзя. Так уж от Бога заведено». Эти отцовские слова Петр Максимов запомнил на всю жизнь. В 1861 году, после смерти отца, он стал во главе семейного дела. Пароходные и нефтяные компании, дерево- и металлообрабатывающие заводы приносили колоссальный доход. Петр Романович стал первым ростовским миллионером. Но его миллионы работали не только на обогащение хозяина, они помогали людям. Петр Романович стал главным попечителем городских сиротских приютов. Он жертвовал огромные суммы на их содержание, откликался на любую нужду, а по праздникам накупал целые короба игрушек и сладостей и лично развозил подарки по приютам. Он учредил в Ростове дом трудолюбия, где обучали ремеслам и давали беднякам и нуждающимся возможность честно зарабатывать на жизнь. Максимов активно включился в строительство Ростовской городской больницы. Он сделал большой вклад на первом этапе ее строительства, а позже целиком взял работу на себя. У Петра Максимовича, как у его отца, благотворительность имела под собой твердую евангельскую основу. Поэтому он, не скупясь, помогал городским храмам. Много лет был старостой Казанской церкви. Именно там в детстве крестили Петра Романовича. На средства купца к церкви была пристроена звонница. Благодаря Петру Максимову выросла колокольня собора Рождества Пресвятой Богородицы. Четырехъярусная, высотой около 75 метров, она долгое время была самым высоким зданием в городе. Участвовал Петр Романович и в строительстве Александра Невского собора на Новой площади. При нем же городская дума переехала из отцовского каменного особняка в специально построенное для нее здание на Садовой улице. Освободившийся дом Петр Романович передал женскому четырехклассному училищу. Даже в своем завещании Петр Максимов позаботился о родном городе и его жителях. Более 250 тысяч рублей оставил он на нужды городских приютов, Петропавловской богоодельни, Александровского благотворительного общества, Казанского и Рождественского храмов, а также на учреждение стипендий для беднейших учащихся городских гимназий и училищ. Не забыл Петр Романович в завещании и о себе. «Прошу служить панихиды по душе моей и по душе жены моей Марии».
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа, поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания. Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности событий введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский. Основные богослужебные тексты праздника введения появились в IX веке, в том числе и Тропарь. «Днесь благоволение Божие предображение и человека в спасение проповедание. В храме Божий ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. То и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «В сей день предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестие. В храме Божием Дева открытой является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения». Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычаев Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святое Святых, главной части иудейского святилища. И этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
1: Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Один отшельник достиг такой святости, что спокойно жил среди зверей, и они его не трогали. Он даже кормил их детенышей, и звери не причиняли ему вреда. Когда его увидел один из отцов монастыря, он посоветовал: «Если ты хочешь достичь еще большего совершенства, иди в монастырь и попробуй ужиться с братьями».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слуги ленивые, вот что говорит Господь живота и победитель смерти. Можете ли рост свой увеличить хотя бы на локоть? Можете ли хоть один волос на себе белым или черным сделать? Если и сего не можете, что же о большем печетесь? Хозяин, слуг нанимающий, дает им ниву и орудие, и пищу. Кольми же, Отец ваш небесный, слуг своих одаривает. Слуги ленивые, Господь вам дает силу служить, так что не вы служите, но Господь через вас служит. И если бы могли вы одну единственную службу без Бога сослужить, были бы боги, и Бога бы не было. Если бы могли, отняв жизнь одну единственную, воскресить умершего без присутствия Божия, были бы вы боги, и Бога бы не было. Когда завершите службу свою, Господь завершил службу свою. Вы же, слуги ленивые. Сказал я ногам своим: не своей силой выходите, и рукам: не своей силой созидаете. Нервам сказал: не своей силой чувствуете. И сказал уму своему: не своей силой мыслишь. Вся осторожность моя не может жизнь мне сохранить, и в одной единственной ночи непроглядной. И весь труд жизни моей не даст мне и одного дневного пропитания. И хлебу сказал я: не ты питаешь меня, но тот, который сделал тебя питающим. И воде сказал: не ты поишь меня, но тот, который с тобою в меня входит невидимо. И сказал свету: не ты светишь мне, но тот, у кого заимствуешь. Чада земные, все вы слуги ленивые. Стихии природные, все вы слуги ленивые. И вы, светила небесные, все вы слуги ленивые. Суе служение ваше, если не служит некто, кто вас сильнее? Ложно обещание ваше, если не исполнит их некто, кто вас щедрее? Все заботы ваши, словно тернии, что сами на пути своем сеете. Не вызовут они ни капли дождевой, но сделают засуху засушливей. Не прибавляют они жизни, но множат немощи. Рабы ленивые, в молитвы обратите заботы свои, как лед обращается в воду бегущую, и пожнете жатву нежданную. Молитесь Господину жатвы, и тогда познаете, сколь заботы ваши были напрасны и погибельны. Что пользы свирели беспокоиться о том, запоет ли? Не произведет забота ее ни звука единого, пока играющий не приложит к ней уст своих. Почитайте себя ничем, не ищите прав себе, и все вам приложится. И когда исполнять станете и познаете, будете уже не рабами ленивыми, а вестниками и сынами Отца, и облечет вас Отец в злато и порфиру славы своей.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 83. Если Бог отдалился, Он подает о себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла, для мужа исполнено смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, это любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему. Нет божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего. Тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Прости нам, как и мы прощаем. Простить в данную минуту нетрудно. Но прощать и дальше, прощать одну и ту же обиду каждый раз, когда о ней вспоминаешь, настоящая борьба. Я поступаю так. Ищу у себя проступок, похожий на тот, которым я возмущаюсь. Если не удается забыть, как меня подвел А, то я должен вспомнить, как сам подвел Б. Если сложно простить задиравшим меня в школе, надо вспомнить о тех, кого я обижал, и помолиться о них.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч, и мне непостижим,

тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и Серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
1: В селе Нижнеломово Рязанской губернии началась страда. Крестьяне выходили в поле с первыми лучами солнца, а возвращались домой только под вечер. У их односельчанки Ефимии Моргачевой, молодой женщины, жившей в деревянном домике рядом с сельской казанской церковью, своего земельного надела не было. Родители ее переселились в Самарскую губернию, а Ефимия не захотела покинуть родное село. Ведь здесь, неподалеку, в селе Сезеново, жил ее духовный наставник, старец Иоанн Сезеновский. Ефимия не представляла своей жизни без его духовного руководства. И родители благословили дочь остаться. Жила она скудно, питалась, чем Господь пошлет, и все время проводила в храме или в келейной молитве. И вот в самый разгар жатвы крестьяне, приходя ранним утром на поле, стали с удивлением замечать – то на одной, то на другой пашне кто-то уже поработал. Можно было подумать, что это сделали воры. Однако сжатая пшеница была сложена тут же, рядом, прямо на поле, аккуратными копнами. Крестьянам оставалось только забрать ее домой. Озадаченные сельчане решили выследить таинственного помощника. В ту же ночь несколько человек остались на поле караулить. Шло время... Вокруг было тихо и темно. Вдруг послышался шорох. Караульные увидели на пашне чей-то силуэт. И тут же над полем словно бы разлился мягкий свет, хотя луны в ту ночь не было. В этом свете крестьяне увидели Ефимию. Она с усердием жала их пшеницу. Когда односельчане выбежали из укрытия, Ефимия сильно смутилась. Она смиренно просила их ничего не говорить остальным, потому что просто хотела помочь и ничего не желала взамен. Однако наутро новость о тайном работнике разнеслась по селу. Бескорыстный поступок Ефимии пробудил к ней всеобщую любовь и уважение. С тех пор крестьяне, чем могли, стали помогать бедной благочестивой женщине. Через несколько лет, в 1853 году, в селе Сезеново Лебедянского уезда, тогда Тамбовской губернии, Ефимия основала женский Иоанно-Казанский монастырь. Приняв постриг с именем Серафима, она стала его первой игуменьей. «Служи ближним, не ожидая награды, и сам Господь вознаградит». Говорила игуменья Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь своим воскресением разрешил узы смерти и проложил путь на небо для всякой плоти. Святитель Григорий Ниский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1975 год. Дрезден. Андрюшенька, в сердце Саксонии, в знаменитой европейской столице художеств Дрездене, мы были всего несколько дней. Город, так сильно раненый войной, еще помнит трагедию. Но Цвингер, здание Дрезденской галереи, восстановлен и выглядит великолепно. Судьбу коллекции мало кто у нас в стране и в Германии не знает. Наши солдаты спасали картины, вынося их как живые существа из затопленной штольни. Потом отправили в Союз для реставрации. И, возвращая городу его бесценный клад, Министерство культуры СССР устроило выставку в музее имени Пушкина. Ты, наверное, знаешь из рассказов взрослых о паломничестве москвичей к Сикстинской Мадонне. Картина Рафаэля была центром выставки, самым мощным ее аккордом. Здесь, в Дрездене, Сикстинская Мадонна не царствовала, как в Москве. Просто возникло чувство обиды за нее. Висит в проходном зале, и одновременно несколько иноязычных групп, а между ними рассеявшиеся одиночки, снуют то в одну, то в другую сторону. Индустрия туризма, 20 век, суетно и спешно. Не для меня. Мне хотелось бы, чтобы прелестная немка повела нас от картины к картине. И как тогда москвичка с сияющими глазами, срывающимся от волнения голосом, сказала: «А это она, Сикстинская Мадонна Рафаэля, написанная в XVI веке, и с тех пор потрясает нравственной силой и красотой». Перед Сикстинской Мадонной, по выражению Герцена, человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел.

0: милосердия.
1: В Крыму царила весна. Стояли всего лишь первые мартовские дни, но солнце припекало, а на равнинах зеленела трава. Епископ Иннокентий вышел на балкон. Совсем недавно он получил назначение на место главы Херсонской и Таврической епархии. Теперь он, местный архиерей, ездил по веренным ему приходам. В Крыму он задержался на несколько дней, чтобы внимательно осмотреть находящиеся на его территории древние христианские памятники, храмы и монастыри, некогда разрушенные, пришедшие в запустение и забытые. Мечтой владыки было восстановить хотя бы часть из них. Епископ вдохнул теплый, прогретый солнцем крымский воздух, а в Петербурге теперь морозы. Невольно подумал он, вспомнив южное и холодное начало марта в столице, где он провел 7 лет, преподавая богословие в Санкт-Петербургской духовной академии. Одной из главных целей визита владыки в Крым стал осмотр развалин древнего Херсонеса, находящихся на территории Севастополя. Эти камни хранили живую память о крещении князя Владимира, принесшего христианскую веру на Русь. Владыка Иннокентий обратился к императорскому наместнику, министру, управляющему территорией Крыма, с просьбой передать развалины в ведение Херсонской епархии. Дело обещало последовать в долгий ящик, но в один из дней архиерей лично явился к наместнику на прием и столь увлекательно и живо изложил историю крещения князя Владимира, что послушать видного богослова сбежались чиновники со всей канцелярии, а наместник тут же при владыке подписал нужные бумаги. Епископ Иннокентий немедленно организовал работы по расчистке территории Херсонеса, а на месте древнего собора построил церковь в честь святой княгини Ольги. В пригороде Севастополя, Инкермане, заботами епископа Иннокентия была восстановлена еще одна святыня – пещерная церковь, собственноручно выбитая в скале святым Климентом Римским. Ее тщательно отреставрировали, после чего архиерей торжественно освятил обновленный храм. Епископ Иннокентий проделал большую работу по восстановлению Свято-Георгиевского Балаклавского монастыря, а в Одессе неутомимый архиерей организовал приют и школу для беженцев из Болгарии, находившейся в те годы под властью Османской империи. В Крыму епископ Херсонский Иннокентий встретил и ноябрь 1853-го, начало Крымской войны. В Одессе и Севастополе шли бои, а бесстрашный епископ ездил с молебнами из одного города в другой. Со святынями и чудотворными иконами обходил военные позиции во время обстрелов. Однажды во время крестного хода прямо перед владыкой разорвался английский снаряд. Епископ возблагодарил Бога за то, что остался невредим, и бесстрашно продолжил шествие. Епископ неустанно посещал раненых солдат. Невзирая на опасность заразиться тифом, он навещал лазареты и госпитали. Солдаты звали его «наш ангел-утешитель». Владыка Иннокентий привозил им иконы и молитвенники, ободрял выздоравливающих и напутствовал умирающих. Архиерей опекал работающую в Севастополе крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, созданную великой княгиней Еленой Павловной Романовой, и впоследствии получил от нее благодарственную грамоту за особенное пасторское участие. В 1857 году епископ Иннокентий приехал в Евпаторию, чтобы отслужить панихиду на могиле воинов, павших в борьбе за Отечество. Это был последний молебен в земной жизни владыки. Историк Михаил Погодин называл епископа Иннокентия Херсонского великим человеком земли русской. Церковь, соглашаясь с ним, в 1997 году канонизировала владыку Иннокентия, причислив к лику святых.
0: Имена милосердия.

Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники – песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойно есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст задостойника. «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный, пейте тебя, Богородице. Абаче, благая суще, веру прими, яко любовь веси божественную нашу. Ты бы, сей христиан, предстательница, тя величаем». В переводе на русский язык текст задостойника Крещения Господня выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица. И даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя. Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
1: Задостойник Крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события Крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник Крещения Господня в исполнении хора Боровецкой Церкви города Набережные Челны.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Отец Григорий Крыжановский с матушкой Натальей и 6 детьми переехали в Москву из Киева, когда началась специальная военная операция. Оставлять Свято-Троицкий монастырь, где служил отец Григорий, а также дом и семейную школу, которую организовал священник, было тяжело, но оставаться с детьми под обстрелами становилось все опаснее. В Москве отца Григория определили служить в храме всех святых в земле российской просиявших в Новокосино. При приходе действует община глухих. Службы там идут с сурдопереводом, а отец Григорий как раз знает жестовый язык. Священнику, который может исповедовать слабослышащих, здесь были рады. Но вопрос с собственным жильем решить быстро не удавалось. 4 года семье из 10 человек приходилось ютиться в съемных квартирах. В России у Крыжановских родились еще 2 ребенка. У одного из них, 3-летнего Миши, синдром Дауна. Чтобы разместить большую семью, отец Григорий и матушка Наталья решили строить дом. Родственники предоставили им небольшой участок в Московской области. Старшие сыновья помогали родителям в строительных работах. Так, прошлой осенью у дома появились стены и крыша. Благодаря помощи неравнодушных прихожан удалось установить окна и двери, провести коммуникации. Сейчас осталось закончить внутреннюю отделку. Залить полы, сделать потолок, заштукатурить стены, поклеить обои. Все свободное время отец Григорий проводит за ремонтом, но справиться в одиночку сложно. Кроме того, на строительные материалы и услуги рабочих у Крыжановских нет средств. Помочь многодетной семье отца Григория и матушки Натальи достроить дом можно на сайте службы помощи «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от Духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от Духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, Духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни, не попусти воину Твоему поражение в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, Дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной, чтобы Ты входила через очи мои, а не мир, чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало, чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая, да не умру я ветхим человеком, да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою, по всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость, и одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен, Троица единосущная, животворящая.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Мы ошибаемся. И ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей и формой досок распорядится жизнь, и, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники. Строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители милосердия Надежды Бреннер. В первый раз я в обитель попала в 1909 году. Еще собора не было. Одна церковь Марфы и Марии, маленькая. Служили всеночную, великая княгиня в белом, сестры в белом, батюшка в голубом облачении. Стояла, не помня себя, как будто вижу видение. Домой бежала, обливаясь слезами. «Впустили меня. Ты где была?» «Не знаю, где была. На земле ли?» И стала в обитель бегать. А когда решилась к ним проситься, батюшка мне: «Да, мы принимаем». Я к маме. Я поступила в обитель. А мама была строгая, властная такая: «Что, этого не будет?» Я опять к батюшке. Он говорит: «Нет, без родительского благословения не можем взять». Казанской Богоматери я тогда молилась. «Подставлю стул к образу. Что же ты меня не слышишь, что ли?» Мама срочно квартиру новую сняла. С Якиманки на Малую Бронную переехали, подальше от обители. И 7 лет я в обитель бегала, денег на трамвай не брала. Как только речь о поступлении, мама: «Иди на все 4 стороны, ты мне не дочь». И всегда меня матушка Елизавета подзовет, утешит: «Зиночка, будешь в обители, не беспокойся, все равно ты наша сестра, только не в наших стенах. Мы сестер в другие города на послушание отпускаем. Вот представь, что мы тебе послушание дали послужить маме». Все время вне работы я там проводила. Велели и за трапезу мне ходить, только ночевать домой.
0: Голоса

любви животворящей и глубине нисходящей лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильна, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет.

0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
1: Октябрьским днем 1849 года по улице большого села Сезеново, что в Лебедянском уезде, тогда Тамбовской губернии, шла женщина средних лет, одетая в темное платье и платок. Ее звали Ефимия Моргачева. Здесь, в Сезенове, она занималась устройством Иоанна Казанского монастыря. Без устали Ефимия ходила по близлежащим селам и городам в поисках средств на устройство обители. Многие обеспеченные люди откликались на ее просьбы, и вот уже в монастыре был возведен храм. Теперь нужно было приобрести для него необходимую утварь. За нею Ефимия и отправилась в город Лебедянь. В епархиальной церковной лавке женщина быстро нашла все, что было нужно. Однако обнаружилось, что денег, собранных ею, не хватает. Тогда Ефимия попросила приказчика отложить выбранные предметы, пока она не соберет недостающей суммы. Приказчик согласился. На следующее утро Ефимия вышла из дому, чтобы отправиться на сбор пожертвований. Когда она проходила мимо той самой лавки, приказчик окликнул ее. «Матушка, зайдите, возьмите, что вчера себе отобрать изволили», — сказал он. Ефимия удивленно остановилась. «Как же мне взять? Ведь я еще не расплатилась», — возразила она. Но приказчик уже распахнул перед нею дверь лавки. «Вчера, сразу после вас, зашел сюда незнакомый господин», — рассказывал он, собирая в короб вещи, выбранные Ефимией. Пожилой, седобородый, стал расспрашивать о монастыре. «Тут я про вас рассказал, что крест с Евангелием и прочую утварь для храма у меня приобретаете». Господин и пожелал за все расплатиться. Ефимия перекрестилась. «Слава тебе, Боже!» — тихо произнесла она. Вскоре после этого случая Ефимия приняла монашеский постриг с именем Серафима в устроенной ею обители, где стала игуменьей. «В благих делах сам Господь с нами», — говорила игуменья Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.

Радио «Вера». Светлое радио. Ныне свет Христов воссиял из гроба Господня и озаряет наши сердца. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой. Записки кавалерист-девицы. 1807 год. Множество молодых казачек пришли проводить своих мужей. Я была свидетельницей трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону. Его отец, мать, жена и три взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как 40-летний казак, склоняясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение. А после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его. Обряд этого прощания был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление. Вот, думала я, как должно расставаться детям с отцом и матерью.
0: Голоса

0: смерти.
1: Пожилой мужчина работал в саду. Он бережно укутывал полиэтиленом розовые кусты. Английская погода стала непредсказуемой. На завтра передали заморозки, хотя уже середина мая. 70 лет назад такого не бывало. В доме зазвонил телефон. Через минуту дверь приоткрылась, и на крыльцо, кутаясь в шаль, вышла седая дама. «Ники, тебя к телефону», — сказала она. Николас Уинтон, так звали пожилого мужчину, удивленно поднял брови, снял садовые перчатки и поспешил в дом. «Мистер Уинтон, добрый вечер!» – раздался приятный голос на том конце провода. «Я ведущая передачи «Сама жизнь» на канале BBC. Хочу предложить вам поучаствовать завтра в нашем шоу в качестве зрителя». На следующий день Николас с женой сидели в зрительских рядах телестудии. Эфир начался, и ведущая стала рассказывать историю героя программы. Он англичанин, но однажды судьба забросила его в Чехию. «Надо же», – подумал Николас, – «я ведь тоже бывал в Чехии». «Он спас жизни нескольких сотен детей», – продолжала ведущая. Николас насторожился. «Их ждал бы фашистский концлагерь, но наш герой помог им перебраться в Англию. Встречайте, Николас Уинтон». Ведущая подошла к Николасу, взяла его за руку и повела изумленного мужчину прямо под свет софитов в кресло главного героя. То, о чем говорила ведущая, случилось много лет назад. Николасу тогда было около 30. Он был молод, обеспечен и вел размеренную жизнь английского денди. Рождество 1938-го Ники и его приятели, как обычно, собирались провести в Швейцарии. Уже накануне отъезда выяснилось, что лучшему другу Николаса необходимо срочно выехать по делам в Чехию. Ники решил составить ему компанию. В Праге атмосфера была напряженной. Фашистская Германия активно заявляла свои претензии. И хотя об оккупации никто не говорил, в воздухе пахло бедой. В соседней Австрии недавно уже прошли чудовищные еврейские зачистки. «Чехия, вероятно, будет следующей», – подумал Николас и решил придумать способ, как под благовидным предлогом перевести как можно больше детей из Праги в Англию. Он решил задержаться в городе на месяц-другой. Ходил по приютам, детским домам, лагерям беженцев и составлял списки. Прежде всего, необходимо было увезти наиболее беспомощных детей, сирот, бедняков, тех, чьи родители находились под арестом. Список получился внушительным и занял несколько толстых тетрадей. Но это было лишь полдела, причем самая легкая его половина. Вернувшись со списками в Англию, Николас Уинтон начал искать семьи, которые были бы согласны принять у себя этих детей на полное обеспечение. В противном случае власти Великобритании не разрешили бы им въезд в страну. Это было самым трудным, но Николас не пасовал перед сложностями и умел убеждать. Вскоре семьи для детей были найдены. В марте 1939 года из Праги выехал первый поезд с детьми, который следовал через Голландию во Францию, где маленькие пассажиры пересаживались на паром и пересекали Ла-Манш. Всего таких поездов, получивших название «Киндертранспорта», было 8. Николас лично встречал их на вокзале и скрупулезно следил за тем, чтобы каждый ребенок попал в определенную ему семью. В сентябре 1939-го, когда на вокзал Ливерпуля пришел последний поезд киндертранспорта, оказалось, что тогда в Праге интуиция не подвела Уинтона. Фашисты напали на соседнюю Польшу. Началась Вторая мировая война, которая быстро добралась и до Чехии. Николас успел спасти 669 детей. По понятным причинам Уинтон никому не рассказывал об этой операции, а потом словно и вовсе о ней забыл. Но однажды жена обнаружила на чердаке пыльные тетради, а в них имена, имена, имена. И она решила сделать мужу сюрприз. Николас сидел в кресле героя телешоу, и по щекам его текли слезы. Рядом с ним стояли солидные мужчины и женщины, и тоже, не скрывая чувств, плакали. Это были дети, спасенные на его киндертранспорте. Его дети. В 2002 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Уинтона в рыцари. Сам сэр Николас прокомментировал это как истинный джентльмен и по-христиански милосердный человек. «Мне не очень по душе вся эта слава. Мне кажется, то, что я сделал, это очень естественный, обычный поступок», – сказал он.
0: Имена милосердия.

В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь празднует крещение Христова 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму, но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так: «Явился еси днесь вселенней, и свет твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих тя, пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Явился ты в сей день вселенной, и свет твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих тебя, пришел, явился ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий Иисус Христос.
1: Кандак Крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника Крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности и мир в целом. Давайте послушаем кандак Крещения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
1: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
0: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
2: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
3: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
4: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
5: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
0: верить,
2: надеяться,
3: терпеть,
4: прощать
0: и любить.
6: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Евангелие повествует о Спасителе мира Христе. Оно передает нам его проповедь. Оно говорит о нравственной жизни. А еще Евангелие призывает нас быть открытыми Богу. Эта евангельская мысль не выражена в виде краткой и емкой заповеди. Призыв открыть себя Богу и его действиям разлит во всем Евангелии. И ярче всего он виден в действиях евангельских героев. Об одном из тех, кто сумел открыть свой ум и свое сердце Богу, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
8: «И мимо иды, видя человека слепого от Рождества,
9: и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя?»
10: Тогда еще просто Коля сам пел эту песню.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 17 мая. В этот день, в 1820 году, родился историк Сергей Соловьев. О его личности и трудах, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Сергей Михайлович Соловьев – выдающийся русский историк, академик Петербургской академии наук. Родился в Москве, в семье священника. Интерес к истории у него появился рано. Отучившись в духовном училище и в гимназии, он поступил на историко-филологическое отделение Московского университета, где его наставником стал Погодин. Он работал над рукописями Погодина и обнаружил неизвестную ранее пятую часть истории российской Татищева. Завершив образование, Соловьев путешествовал по Европе, слушал лекции Шеллинга, Гизо, Мишле. В 1845 году он защитил диссертацию об отношениях Новгорода с князьями, а в 1847 году – докторскую о междукняжеских отношениях. Более 30 лет он занимал кафедру русской истории в Московском университете, где был деканом и даже ректором. Но главный труд всей его жизни – это 29-томная «История России с древнейших времен». Соловьев первым представил отечественную историю как закономерный прогрессивный процесс движения от родового строя к правовому государству. Он подчеркнул роль географического фактора, борьбу леса со степью, применял сравнительный исторический метод, видя своеобразие России и ее положение между Европой и Азией. Историк обосновал историческую обусловленность реформ Петра I и стал лидером государственной школы. Оказал глубокое влияние на историков Ключевского и Платонова.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
3: Сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, теолог Алексей Шириков и блогер Яна Копаева

0: будут размышлять о том, как с нами говорит Бог и кто мы для Бога.
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
4: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
2: в 9:30
4: на радио «Вера».
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
5: Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагию, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Шестое воскресенье после Пасхи Церковь вспоминает исцеление Спасителем слепого. Об этом чуде повествует евангелист Иоанн. Однажды Христос увидел слепого, просящего милостыню. По представлениям того времени, все болезни и несчастья случались с человеком в наказание за его собственные грехи или грехи его предков. Ученики Христа спросили его: «Кто же согрешил? Этот от рождения слепой человек или его родители?» Спаситель же обратил внимание не на причину, а на цель такого несчастья, как слепота. Не согрешили ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Некоторые чудеса Христос совершал одним словом, но в этот раз он плюнул на землю, сотворил подобие мази из глины, помазал им глаза слепца и сказал: «Омой свои глаза, и будешь здоровый». Так и случилось. Это чудо произвело сильное впечатление на всех его свидетелей. Некоторые даже сомневались, тот ли это слепец, которого они постоянно видели просящим милостыню. Но прозревший рассказал, как все свершилось. Исцеление слепого показало, что Христос есть свет мира. Само содержание чуда тоже было не случайно. Прозрение – символ того, что Спаситель пришел в мир для просвещения человечества, словно пребывающего в духовной слепоте. Сегодня на богослужении звучит праздничное песнопение «Кандак». «С поврежденными очами души я к Тебе, Христос, прихожу, как слепой от рождения, в покаянии взывая Тебе. Ты, пребывающим во тьме, свет пресветлый».

Первый в жизни гонорар композитору Станиславу Пожлакову почтальон принес домой за 3 часа до Нового года. Как раз в тот момент композитор обсуждал с женой, где бы занять денег на праздничный стол. Как говорила впоследствии его дочь Юлия, папе всегда везло. А ведь и правда, ему повезло, когда из 4 детей маленький Стасик остался единственным ребенком, выжившим во время блокады Ленинграда. Везением можно назвать и то, что еще в школе он подружился с Юрой Сенкевичем, впоследствии знаменитым врачом и путешественником. Дружба Пожлакова и Сенкевича продолжалась в прямом смысле до самой смерти. Из жизни они ушли с разницей всего в несколько часов. Именно в квартире своего друга Станислав впервые сел за пианино и уже больше никогда не расставался с музыкой. Первый шквал настоящей популярности обрушился на 26-летнего композитора в 1963 году. В руки ему попало забавное стихотворение Алексея Ольгина «Первые шаги». Станислав решил сочинить песню и посвятить ее своей дочурке Юлии. Написал незамысловатую мелодию, которую удобно было бы напевать маленькой девочке, и спела ее 5-летняя Ирма Сахадзе. Песню моментально подхватила вся страна. Она получилась настолько трогательной, что в дальнейшем ее включили в свой репертуар многие звезды советской эстрады. И хотя сегодня песню «Первые шаги» нечасто можно услышать в эфире, родители, наблюдая, как их чадо делают свои первые шаги, продолжают напевать те самые слова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Многим кажется, что главное в деле проповеди – правильно сказанные слова. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 16 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ближе идущим нам на молитву».
3: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
2: «И возрадовался со всем домом своим, веровав в Богу».
1: Люди, знакомые с классикой советского кино, помнят знаменитую сцену, в которой героиня показывает начальнице сапоги, которые думает купить, и, услышав жесткую критику, решает: «Надо брать». Формально ситуация кажется абсурдной. Начальник отозвался плохо, надо прислушаться. Но авторитет его таков, что многие воспринимают его критику как похвалу. Бывают и обратные ситуации, когда человек хвалит кого-то, а потом выясняется, что тот, кто хвалит, взяточник, клеветник или бросил жену с детьми. Кому нужна похвала от такого человека? Ведь он растерял всякое доверие перед людьми. И даже если человек, который хвалил, говорил правду, лучше от такой похвалы не становится. Отрывок из Писания, который мы сегодня услышали, начинается с очень похожей сцены. Павел и его спутники приходят в молитвенный дом, где их встречает прорицательница. Она называет их рабами Бога Вышнего, которые возвещают всем путь спасения. Без всяких сомнений, ее слова правдивы. Но кем они инициированы, кто их источник? Лукавый дух. Что делал Христос, когда бесы называли его Сыном Божиим? Запрещал им говорить. Почему ведь это было правдой? Потому что такая похвала от бесов хуже ругани. Какое-то время Павел терпел ее деятельность. Может быть, потому, что понимал, что результатом возмущения станет конфликт с ее хозяевами, А может быть, потому что не хотел начинать проповедь с явных чудес, желая больше опираться на благую весть. Слова она говорила правильные. Но результат был таков, что Павел, вознегодовав, изгнал из нее демона. Причем он делал это даже ценой серьезного конфликта, в результате которого вместе со своими спутниками был оклеветан, избит и брошен в темницу. Интересно, что, находясь в тюрьме, он не стал ничего проповедовать, ни узникам, ни стражнику. Павел с учениками, молясь, воспевал Бога. Однако он делал это так, чтобы его поняли не только собратья по вере, но и все присутствующие. В итоге, поразительным образом, когда у них возникла возможность сбежать, никто не ушел, но все остались на своих местах, чем спасли стражнику жизнь. Итак, отвергнув свидетельство беса, не пытаясь оспорить своих гонителей или обмануть стражника, Павел просто вел себя по-христиански. И в итоге стражник, увидев его жизнь, сам спросил у апостола: «Что мне делать, чтобы спастись?» Таким образом, соединив правильное поведение с молитвой и доверием Богу, Павел проповедовал в условиях, которые внешне могли показаться не самыми выгодными. Однако именно в них его деятельность оказалась по-настоящему плодотворной.
0: Апостольские чтения.

0: Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его чудес и славой несказанной. Константин Романов. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Провидение» помогает детям из разных городов России сохранить зрение. За почти 8 лет его работы тысячи ребят смогли попасть на срочные операции, пройти обследование и лечение благодаря поддержке проекта. Один из подопечных фонда – 6-летний Илья из подмосковного Дмитрова. У мальчика врожденное косоглазие. Еще в раннем возрасте зрение на правом глазу ребенка упало до критических показателей. Настолько, что прописанные врачами очки не помогали. Сейчас Илья видит мир только левым глазом. Он любит слушать музыку, танцевать, петь и увлекается поездами. Мальчик мечтает стать машинистом, хотя уже понимает, что из-за проблем со здоровьем это почти невозможно. Помочь Илье с восстановлением зрения в родном городе не смогли, но операцию, которая исправит косоглазие, могут сделать в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве. Ее специалисты готовы установить Илье специальную линзу, которая улучшит зрение на правом глазу. Собственных средств на лечение в столичной больнице у семьи Ильи нет, поэтому помогает им фонд «Провидение». Проект открыл сбор на операцию для ребенка. Поддержать его можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О ненависти ко греху клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
2: Чтобы не переносить ненависть на грешника, необходимо вообще никуда эту ненависть не направлять, разве что на свой собственный грех. Ненавидеть мы должны не грех вообще, а ненавидеть мы должны свой собственный грех. А грехи других людей мы, по возможности, должны стараться не замечать. И даже в ситуации, когда это причиняет нам личную боль. Тут обычно приходится отделять для другого человека грех от грешника. Кто-то делает нам больно. Но и здесь, мне кажется, надо не ненавидеть другого человека, а вспоминать преподобного Амвросия Оптинского, который говорил, что если кто-то просит у Господа смирения, то это значит, что он просит, чтобы Господь послал человека, который бы меня обидел. Мы, конечно, можем и не просить у Господа смирения, но все равно Господь может решить, что смирение нам полезно, и послать нам того, кто будет делать нам больно. Иногда очень больно, иногда совсем больно, так что кажется, что и терпеть возможности нету. Все испытания, искушения, выпадающие на нашу судьбу, все приходят от Господа. И люди, через которых это к нам приходит, в данном случае являются просто исполнителями воли Божьей. И даже если они сами в этом активно участвуют, не нам их уже в этом судить.
0: Актуальная тема.
3: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Поговорим о родителях Сергия Радонежского, преподобных Кирилле и Марии, и о том, какое влияние они оказали на своих детей, в частности, на будущего великого русского святого, преподобного Сергия. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет историк Константин Залесский. Разговор пойдет о судьбе русского военачальника конца 19-го, начала 20 века Павла Карловича Ранненкампфа и о том, почему его обвинили в предательстве, который...

Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святая Дева Пелагея жила в III веке в городе Тарсе в Малой Азии. Она была дочерью знатных язычников. Когда Пелагея услышала от знакомых ей христиан проповедь об Иисусе Христе, то пожелала хранить целомудрие и посвятить Господу свою жизнь. Она приняла крещение от епископа Тарсийского Клинона. По преданию, во время таинства явились ангелы и покрыли девушку белым покрывалом. Приемный сын императора Диоклетиана пленился красотой Пелагеи и пожелал взять ее в супруги. Но та отказалась и призналась, что она христианка. Юноша знал, что христиан ждут мучения и смерть. Не желая предавать Пелагею и боясь видеть ее мучения, он наложил на себя руки. Мать Пелагеи испугалась гнева императора и сама отвела дочь на суд к Диоклетиану. Император приговорил святую мученицу к смерти. Спустя всего 20 лет после смерти святой Пелагеи гонения на христиан прекратились, и на месте ее погребения была построена церковь. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми: «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг мучеников отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Прославляя мученицу Пелагею Тарсийскую, мы просим ее: «Святая Дева Пелагея, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Молодой человек, прихрамывающий походкой, подошел к кромке прибоя. Море тут же окатило его прохладной волной, как будто хотело поиграть. Или успокоить, сказать, что все будет хорошо. Юношу звали Жак-Ив Кусто. Сегодня во всем мире его знают как величайшего исследователя мирового океана, изобретателя, режиссера документальных фильмов и автора книг об удивительной подводной жизни. «Он и есть море», — говорили про Кусто те, кому посчастливилось долгие годы работать в его легендарной команде. Тогда, в 1930 году, Жак-Ив был студентом военной академии и мечтал совсем не о море, а о небе. Хотел служить в авиации. Но планы перечеркнула автокатастрофа. Кусто получил серьезные травмы, сломал обе руки и повредил позвоночник. О карьере летчика можно было забыть. Врачи предупреждали: молодой человек может на всю жизнь остаться инвалидом. Но однажды в газете Кусто прочитал о пользе плавания для восстановления после травм и решил попробовать. В то время он вместе с родителями жил на берегу Средиземного моря. После первых же попыток Жак-Ив почувствовал себя лучше. Теперь каждое утро он спешил на пляж. Однажды по дороге купил в магазинчике очки для ныряния и увидел, как под водой кипела жизнь, скрытая от глаз человека. Плавали яркие рыбы, бегали по дну крабы. Кусто был поражен. С этого момента он обрел свое настоящее призвание – раскрывать тайны подводных глубин и рассказывать о них людям. Но чтобы опускаться на дно морское по-настоящему глубоко, недостаточно обычных очков и трубки. Необходим был аппарат, который позволил бы дышать под водой. Такое устройство Кусто придумал и спроектировал в 1943 году. Жак-Ив назвал его «акваланг». Смесь латинского и английского слов переводилась как «водные легкие». По задумке Кусто, воздух из акваланга подавался через трубку из специального баллона, который крепился за спиной ныряльщика. Аппарат позволял погружаться на глубину до 40 метров и находиться там в течение примерно одного часа. Это была настоящая революция в подводном плавании. Изготовить устройство по чертежам Кусто взялся его знакомый, который работал на парижском заводе по производству бытового газа. Ни один мальчишка не испытывал такого волнения, разбирая рождественские подарки, какое переживал я, когда распаковывал свой первый акваланг, вспоминал Жак-Ив Кусто. Еще больше восторг он ощутил, когда впервые нырнул с аквалангом. В своей знаменитой книге «Мир тишины» Кусто вспоминал этот момент. «Подо мной тянулось нечто вроде оврага. Его склоны были покрыты темно-зеленой травой, черными морскими ежами и белыми водорослями. Тут же паслась рыбья стая. Песчаные откосы уходили вниз, теряясь в глубокой пучине. Впоследствии Кусто своими руками собрал осветительные приборы и водонепроницаемую фотокамеру для подводных съемок. Главным его детищем стало исследовательское судно «Калипсо». Кусто оборудовал его сам. И в течение 60 лет вместе со своей командой бороздил моря и океаны от тропических широт до Арктики. В 1957 году с корабля в морскую глубь отправилось ныряющее блюдце. Так Жак-Ив Кусто назвал глубоководный батискаф. Именно он стал его изобретателем. На борту «Калипсо» создавались яркие и увлекательные документальные фильмы о глубинах океана. Люди во всем мире смотрели их, не в силах оторваться от экрана. Одним из самых известных стал знаменитый сериал «Подводная одиссея» команды Кусто. Если бы я в нескольких словах захотел выразить смысл моей жизни, то сказал бы, что хотел показать людям красоту созданного Богом мира, признавался Кусто. Он говорил, что нужно любить жизнь и во всем видеть ее красоту. Скончался Жак-Ив Кусто в 1997 в возрасте 87 лет, спустя год после того, как его корабль «Калипсо» столкнулся с баржей и затонул. Он просто не смог жить без моря, говорили друзья исследователя.
0: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Евангелие повествует о Спасителе мира Христе. Оно передает нам его проповедь. Оно говорит о нравственной жизни. А еще Евангелие призывает нас быть открытыми Богу. Эта евангельская мысль не выражена в виде краткой и емкой заповеди. Призыв открыть себя Богу и его действиям разлит во всем Евангелии. И ярче всего он виден в действиях евангельских героев. Об одном из тех, кто сумел открыть свой ум и свое сердце Богу, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «И мимо иды, видя человека слепого от Рождества,
3: и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
2: «Верую, Господи, и поклонися ему».
1: Только что прозвучавшая история исцеления слепого от рождения человека интересна не тем, что Христос совершил такое невиданное чудо. Чудес Господь сотворил немало. Мы знаем, что Ему, как Творцу всего видимого и невидимого, подвластна материя. Следовательно, Он может сделать так, чтобы в сосудах вместо воды оказалось вино, чтобы малого количества хлеба и рыбы хватило тысячам голодных людей. Может Господь и сотворить новые глаза тому, кто родился то ли вовсе без глаз, то ли с серьезными дефектами зрительной системы. То, что мы уже знаем о Христе, позволяет нам не удивляться еще одному совершенному им чуду. А вот засвидетельствованная реакция людей на Христа и Его милосердие не может не изумлять. Ведь эта реакция сообщает нечто крайне важное о нас самих. Маловероятно, что Церковь, установив читать в воскресный день историю об исцелении Спасителем слепорожденного человека, хотела сосредоточить наше внимание на этом чуде. Ведь и автор 4 Евангелия, апостол Иоанн, описание чуда посвятил совсем немного слов. А вот рассказ о реакции на действия Христа в изложении Иоанна очень объемен и детален. В этом рассказе мы видим массу действующих лиц. Это и сам бывший слепец, это и его родители, это и фарисеи, которых было так много, что в их среде возникла дискуссия относительно Христа. Однако из всего этого немалого числа евангельских персонажей лишь один оказался готовым думать не о законах и правилах, а о действии Божьем и о самом Боге. Этим человеком был исцеленный Христом бывший слепец. Его слова просты и предельно логичны. Он не вспоминает древние книги. Он говорит о том, чему сам стал свидетелем. Христос сотворил над ним невиданное чудо. Такое чудо не может быть не от Бога. Следовательно, Христос от Бога, и Его нужно слушать более, чем рассказы древних книг. Увы, но эта простая логика оказалась слишком сложна для фарисеев. Они не были глупыми людьми, но их жизнь была настолько устроенной, понятной и предсказуемой, что столь яркое вторжение Бога в нее им было вовсе не нужно. Христос, если признать, что Он Бог, мог разрушить все основы жизни этих людей. А такого, конечно же, никто не хочет. Бывший слепец готов был расстаться с прежней жизнью. Ведь в той его жизни не было света ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну а у фарисеев свет был, правда, только физический. И этот физический свет настолько ослепил их, что они решили отказаться от света истинного, Господа и Спасителя мира Христа. А мы? Готовы ли мы прозреть вместе с исцеленным Христом человеком?

0: Пасхальная радость беспредельна. В ней растворяется всякая скорбь и сомнение. Протоиерей Георгий Флоровский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Любопытно следить глазами за бесконечным полетом весенних бабочек и стрекоз, весело порхающих близ цветущих кустарников, как нарядное одеяние крылатых насекомых, пучеглазых стрекоз, тельце которых отливает зеленоватыми и голубыми тонами, и бабочек с крыльями, припудренными цветастой пыльцой. Когда нас посещает ничем не заслуженная милость Божья, и мы постигаем присутствие в себе благости Спасителя, душа как будто обретает крылья, и в славе Господа ощущает себя совершенно невесомой, наподобие весенней бабочки».

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношении к снам, по учению святителя Феофана Затворника, настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области, игумен Лука Степанов.
2: О вреде доверия снам все святые говорят совершенно согласованно. Но святитель Феофан где-то конкретизирует отношение к тому или другому сну, о котором сообщают ему духовные чада, не только общим недоверием, но и в некоторых случаях особым вниманием, тогда, когда можно интерпретировать сон в покаянном духе, в покаянных целях. Будь то какие-то явления святых или креста, или каких-то обстоятельств жизненных, в которых человек не спасовал, не поддался греху, а воспротивился ему. Для человека, несколько приобретшего опыт размышления, рассуждения по

0: приобретенные в результате некоторого опыта церковной жизни и углубления в значение Священного Писания. Так что наиболее благонадежный способ – это полное забвение любых сновидений, которые приходят. Но когда сновидение особенно яркое впечатление оказало, то приложи усилия интерпретировать его в необходимость постояний и сокрушений перед Господом каяться и благоговений, не забывая о нем никогда пред ним ходить.
1: Актуальная тема. Сегодня, 17 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает социальный работник по связям с общественностью в некоммерческой организации «Светоград» Наталья Гулевич.
2: Несмотря на то, что я тружусь в благотворительной организации, что такое милосердие, я поняла буквально несколько лет назад. Со мной трудится одна женщина. Женщина в возрасте, она такая бодрая, и она руководит нашим сестричеством. Маленькая, сбитая такая, значит, есть такое понятие, да, когда ты смотришь на человека и улыбаешься. Но улыбаешься только тогда, когда она в хорошем настроении, потому что это дочка военных. У нее должно быть все четко, параллельно, перпендикулярно, все должны слушаться и делать то, что она говорит. И не дай бог ослушается кто-то, она прям строит и строго делает всякие разные выговоры своим подчиненным. Так вот, эта женщина, такой строгий божий одуванчик, совершенно поразила меня однажды. У нас идет подготовка к какому-то мероприятию. И мы всем своим коллективом, достаточно большим коллективом, бегаем, суетимся. И знаете, вот эта ситуация, когда ты опаздываешь вчера, то есть 5 минут назад надо было начать, а у вас еще

0: еще ничего не готово. И весь коллектив носится, что-то делает, что-то передвигает, что-то доносит, какие-то последние приготовления. И эта бабушка-старушка, она с нами участвует во всем этом мероприятии активном. И тут заходит человек, ну, у нас принято оставлять хлеб для людей, которые нуждаются. Смотрит на всю эту веселую ситуацию и стоит и тихонечко так спрашивает, где у вас можно взять хлеб. И кто-то отмахнулся от этого человека, который пришел за хлебом. Я, проносясь мимо, краем глаза замечаю вообще эту ситуацию. Единственным человеком, кто откликнулся на просьбу просителя, была вот эта вот наша бабушка-старушка строгая. Она повернулась, остановилась и спросила, говорит, а какой хлеб вам, черный или белый? Посмотрите, вот здесь можно взять. Я очень удивилась, потому что она командовала, она очень строго всем говорила, что нужно делать. Но когда зашел вопрос о том, чтобы помочь другому человеку, она оставила всю суету, все какие-то важные приготовления и развернулась, чтобы помочь. Очень важно в этом мире, когда тебя захлестывает водоворот событий, каких-то дел, каких-то торопливых ситуаций, очень сложно остановиться и увидеть, что человеку нужна помощь. Не то, что тебе нужно куда-то бежать и срочно что-то делать, а то, что вот здесь, сейчас человеку можно помочь. И это и есть настоящее милосердие, настоящая социальная помощь, о которой так много сегодня говорят.
1: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагию, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святой Еразм жил на рубеже 3 и 4 веков. Он в юном возрасте принял христианство и со временем стал епископом итальянского города Фармии. В то время императоры Диоклетиан и Максимиан объявили гонения на христиан. Еразм оставил епархию и удалился в Ливанские горы и скрывался там 7 лет. Но по преданию однажды епископу явился ангел. Он сказал: «Еразм, никто не победит врагов, если будет спать. Иди же в город свой, будь мужественен и победишь врагов». Еразм покинул свое убежище и вскоре был схвачен воинами Диоклетиана. Епископ бесстрашно исповедал свою веру. Его пытали и бросили в темницу, но ангел вывел Еразма оттуда и сопровождал до Италии. Епископ Еразм уже не прятался от гонителей, ведь он проповедовал весть о Христе. Епископа не раз брали под стражу, мучили, угрожали казнить. Но всякий раз он чудом оставался невредим. А те, кто сбегался посмотреть на пытки христианина, становились свидетелями пламенной веры Еразма и сами приходили к нему, чтобы принять крещение. Епископ вернулся в Фармию и скончался на родине в 303 году. Он стал духовным отцом тысяч жителей Римской империи. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Они Божьей силой и совершенной верой вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай злое желание». Они терпением и упованием на Христа победоносно выдержали все истязания, и ты также целомудрием и благочестивым помыслом побеждай все страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай гнев». Чествуя священномученика Еразма, епископа Фармийского, Церковь обращается к нему со словами: «Святой мученик Еразм, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: Музыкально-театральный жанр опера появился на свет в 1597 году на территории современной Италии. Композитор Якопо Перри создал так называемую музыкальную драму «Дафна», которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Перу этого же мастера принадлежит первый дошедший до нас спектакль «Эвридика», датированный 1600 годом. Однако самый яркий образец нового жанра представлен в творчестве итальянского композитора Клаудио Монтеверди. В 1607 году состоялась премьера его оперы «Орфей», сюжет которой основан на античном мифе о певце Орфее. Невеста Орфея Эвридика умерла от укуса змеи. Безутешный юноша отправился за возлюбленной в царство теней. Пение молодого человека так растрогало обитателей загробного мира, что Эвридику отпустили. Но из-за нарушения данного Орфеем обещания не оглядываться на девушку до возвращения домой, влюбленные вновь были разлучены. Этот древний миф неоднократно воплощался в самых разных видах искусства, так как в нем воспевается сила творчества, необходимость взращивания данного богом таланта. Монтеверди использует удивительно разнообразный для его времени инструментальный состав. Так, начало спектакля представляет собой дважды повторяемую таккату, то есть пьесу быстрого четкого движения, исполняемую духовыми инструментами, трубами и тромбонами. Современного слушателя может удивить непривычное звучание этого фрагмента. Оно построено всего лишь на одной гармонии. Однако композитору удалось создать эффект многообещающего торжественного вступления. Такката из оперы «Орфей» Клаудио Монтеверди прозвучит в исполнении оркестра Лионского оперного театра. Дирижер Мишель Корбас.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Многим кажется, что главное в деле проповеди – правильно сказанные слова. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 16 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ближе идущим нам на молитву».
3: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
2: «И возрадовался со всем домом своим, веровав Богу».
1: Люди, знакомые с классикой советского кино, помнят знаменитую сцену, в которой героиня показывает начальнице сапоги, которые думает купить, и, услышав жесткую критику, решает: «Надо брать». Формально ситуация кажется абсурдной. Начальник отозвался плохо, надо прислушаться. Но авторитет его таков, что многие воспринимают его критику как похвалу. Бывают и обратные ситуации, когда человек хвалит кого-то, а потом выясняется, что тот, кто хвалит, взяточник, клеветник или бросил жену с детьми. Кому нужна похвала от такого человека? Ведь он растерял всякое доверие перед людьми. И даже если человек, который хвалил, говорил правду, лучше от такой похвалы не становится. Отрывок из Писания, который мы сегодня услышали, начинается с очень похожей сцены. Павел и его спутники приходят в молитвенный дом, где их встречает прорицательница. Она называет их рабами Бога Вышнего, которые возвещают всем путь спасения. Без всяких сомнений, ее слова правдивы. Но кем они инициированы, кто их источник? Лукавый дух. Что делал Христос, когда бесы называли его Сыном Божиим? Запрещал им говорить. Почему ведь это было правдой? Потому что такая похвала от бесов хуже ругани. Какое-то время Павел терпел ее деятельность. Может быть, потому, что понимал, что результатом возмущения станет конфликт с ее хозяевами. А может быть, потому что не хотел начинать проповедь с явных чудес, желая больше опираться на благую весть. Слова она говорила правильные. Но результат был таков, что Павел, вознегодовав, изгнал из нее демона. Причем он делал это даже ценой серьезного конфликта, в результате которого вместе со своими спутниками был оклеветан, избит и брошен в темницу. Интересно, что, находясь в тюрьме, он не стал ничего проповедовать, ни узникам, ни стражнику. Павел с учениками, молясь, воспевал Бога. Однако он делал это так, чтобы его поняли не только собратья по вере, но и все присутствующие. В итоге, поразительным образом, когда у них возникла возможность сбежать, никто не ушел, но все остались на своих местах, чем спасли стражнику жизнь. Итак, отвергнув свидетельство беса, не пытаясь оспорить своих гонителей или обмануть стражника, Павел просто вел себя по-христиански. И в итоге стражник, увидев его жизнь, сам спросил у апостола: «Что мне делать, чтобы спастись?» Таким образом, соединив правильное поведение с молитвой и доверием Богу, Павел проповедовал в условиях, которые внешне могли показаться не самыми выгодными. Однако именно в них его деятельность оказалась по-настоящему плодотворной.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Артюшина, предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Я вспоминаю период тяжелых духовных поисков, когда я была уже крещена, но не знала Евангелия, не знала Христа. Я не понимала, зачем рождаться, умирать, есть, спать, радоваться, страдать. Где эти ответы только не искала. В моей голове, как на библиотечных полках, скопилось множество книг по психологии, философии, мифологии. Не остались без внимания и материалы о духовных практиках заморских культур. Но вопрос «зачем?» по-прежнему оставался без ответа. Однажды ночью я почувствовала предел отчаяния от бесплодных поисков, от набивших оскомину «ты этого достойна» и «полюби себя», от непонимания, что такое хорошо и что такое плохо. В груди было больно, от непонятной тоски сжималось сердце. Я села на диван, потом встала, подошла к шкафу, в котором хранилась одна древняя книга, взяла ее, открыла. 5 глава Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он взошел на гору и, отверзши уста свои, учил их, говоря». То, что произошло во мне дальше, можно описать одним словом – перемена. Когда я стала читать заповеди блаженства, в районе солнечного сплетения физически ощутила легкость. Наконец, получилось вздохнуть глубоко. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», – прочитала я. Неожиданно от слов «Царство Небесное» на душе стало мирно. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И тут же ручьем полились слезы. «Блаженны алчущие и жаждущие правды». И появилась надежда. «Блаженны милостивые». И ушли обиды. «Блаженны миротворцы». И в сердце пришла такая радость, что захотелось обнять всех на свете. В ту минуту евангельская весть обновляла меня изнутри, сжигая все дурное. И именно тогда я поняла, что ответы на все мои вопросы были даны уже 2000 лет назад. Причем поняла я это не умом, а сердцем. В те минуты мне не требовались доводы, доказательства. Я четко осознала, что все описанное в тексте Библии – правда. Как? Ответить не могу. Просто стало ясно. И я нашла ответы на все свои вопросы. Евангелие – это описание законов нашего мироздания. Живущий по ним становится счастливым.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святой Сильван жил на рубеже 3-4 веков. Он был родом из окрестностей города Газы, расположенного на берегу Средиземного моря. Долгое время Сильван был воином. Он пожелал служить Царю Небесному и принял священство. Вскоре жители избрали его своим епископом. Он искренне и убежденно проповедовал весть о Спасителе, сам подавал пример своим христианским поведением, кротостью и любовью к ближним. Многие язычники Газы обратились к вере во Христа благодаря Сильвану. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана Сильвана схватили. Его привели на суд, подвергли пытке и приговорили к тяжелым работам в медных рудниках. Это фактически означало смертный приговор. На добыче меди в те времена мало кто выдерживал больше года. Епископ Сильван дошел до крайнего изнеможения. Но он оставался бодрым духом, неустанно проповедовал Христа всем окружающим. Это вызвало ненависть язычников. Епископ Сильван был приговорен к смерти. Вместе с ним на эшафот поднялись еще 40 мучеников. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет мученический подвиг святого Сильвана, епископа Гасского, и просит его: «Священномученик Сильван, моли Бога о нас».

0: «Хвалите Господа с небес и славьте человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки!» Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Можно многого добиться в жизни, если рядом с тобой будет тот, кто тебя по-настоящему любит, говорил Марк Анатольевич Захаров, народный артист, режиссер, сценарист, художественный руководитель театра «Ленком». Всю жизнь рядом с ним был такой человек – супруга Нина Тихоновна Лапшинова. Их брак продлился 58 лет. Вместе они переживали и трудности, и счастливые моменты, и всегда хранили любовь, нежность и уважение друг к другу. Они познакомились в Москве в Государственном институте театрального искусства. Нина была редактором студенческой стенгазеты. Как-то раз для одной из заметок понадобилась карикатура, и девушка стала искать того, кто мог бы ее нарисовать. «Попроси Захарова», – посоветовали ей. Марк учился на курс старше Нины, и девушка его почти не знала, но слышала, что он действительно здорово рисует. На перемене Нина отыскала Марка и обратилась к нему со своей просьбой. Захаров читал книгу и даже не взглянул на девушку, только махнул рукой и сказал «нет». Нина опешила, но не отступила. «Захаров, ну, пожалуйста, нарисуй», – тихо проговорила она. Что-то в ее голосе заставило Марка поднять голову. Он увидел веселые глаза в обрамлении пушистых темных ресниц, широкую улыбку на круглом лице, ямочки на щеках. И эта смешная девчонка показалась ему вдруг прекраснее первых красавиц института. «Меня словно током пронзило», – вспоминал Марк Анатольевич. «Я вдруг ясно понял, что передо мною стоит моя судьба, моя вторая половина, предназначенная мне свыше, вся моя будущая жизнь». Через несколько дней Марк впервые проводил Нину до дома. На память об этом событии он прихватил табличку от пожарного щитка ее подъезда. Долгие годы она, как реликвия, хранилась в семье Захаровых. Молодые люди стали встречаться. Вместе они ходили на спектакли, а потом долго взахлеб обсуждали увиденное. В 1955 году Марк окончил институт и по распределению попал в Пермский драматический театр. А через год в Пермь приехала Нина. Сдав выпускные экзамены, она убедила комиссию по распределению отправить ее туда. «Я чувствовала себя женой декабриста», – смеялась Нина Тихоновна. Вскоре после приезда Нины Марк сделал ей предложение. Они расписались в пермском ЗАГСе, здание которого, по словам Захарова, напоминало сказочную избушку на курьих ножках. Однако в Перми молодожены не задержались. Уже через полтора года вновь вернулись в Москву. Через несколько лет, в 1962-м, у супругов родилась дочь Александра. Попробовав свои силы в нескольких столичных театрах, Захаров понял, что куда больше игры на сцене его привлекает режиссура. Нина полностью поддержала выбор мужа. Поработав в театре имени Гоголя и Московском театре «Миниатюр» в 1973 году, Марк Анатольевич стал во главе «Ленкома». В это же время он с успехом реализует себя в кинематографе. По признанию режиссера, ни одно свое творческое начинание он не осуществлял без одобрения жены. «Нина, как никто другой, чувствовала меня и всегда знала, что для меня будет хорошо, а что не очень», – говорил мэтр. Чтобы дать мужу больше творческой свободы, Нина Тихоновна ушла из театра и посвятила себя дому, хозяйству и воспитанию дочери. Она была талантливой и востребованной актрисой, и Захаров глубоко ценил эту ее жертву ради него. «Нина – самый важный для меня человек», – часто повторял режиссер. В картине Марка Захарова «Обыкновенное чудо» ее герой – волшебник, горячо и преданно любящий свою жену, говорит: «Любовь – это чудо». Чудом любви была наполнена и жизнь самого Марка Анатольевича. Ведь рядом с ним всегда была женщина, которую он любил всем сердцем и которая любила его.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Евангелие повествует о Спасителе мира Христе. Оно передает нам его проповедь. Оно говорит о нравственной жизни. А еще Евангелие призывает нас быть открытыми Богу. Эта евангельская мысль не выражена в виде краткой и емкой заповеди. Призыв открыть себя Богу и его действиям разлит во всем Евангелии. И ярче всего он виден в действиях евангельских героев. Об одном из тех, кто сумел открыть свой ум и свое сердце Богу, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «И мимо иды, видя человека слепого от Рождества,
3: и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
2: «Верую, Господи, и поклонися ему».
1: Только что прозвучавшая история исцеления слепого от рождения человека интересна не тем, что Христос совершил такое невиданное чудо. Чудес Господь сотворил немало. Мы знаем, что Ему, как Творцу всего видимого и невидимого, подвластна материя. Следовательно, Он может сделать так, чтобы в сосудах вместо воды оказалось вино, чтобы малого количества хлеба и рыбы хватило тысячам голодных людей. Может Господь и сотворить новые глаза тому, кто родился то ли вовсе без глаз, то ли с серьезными дефектами зрительной системы. То, что мы уже знаем о Христе, позволяет нам не удивляться еще одному совершенному им чуду. А вот засвидетельствованная реакция людей на Христа и Его милосердие не может не изумлять. Ведь эта реакция сообщает нечто крайне важное о нас самих. Маловероятно, что Церковь, установив читать в воскресный день историю об исцелении Спасителем слепорожденного человека, хотела сосредоточить наше внимание на этом чуде. Ведь и автор 4 Евангелия, апостол Иоанн, описание чуда посвятил совсем немного слов. А вот рассказ о реакции на действия Христа в изложении Иоанна очень объемен и детален. В этом рассказе мы видим массу действующих лиц. Это и сам бывший слепец, это и его родители, это и фарисеи, которых было так много, что в их среде возникла дискуссия относительно Христа. Однако из всего этого немалого числа евангельских персонажей лишь один оказался готовым думать не о законах и правилах, а о действии Божьем и о самом Боге. Этим человеком был исцеленный Христом бывший слепец. Его слова просты и предельно логичны. Он не вспоминает древние книги. Он говорит о том, чему сам стал свидетелем. Христос сотворил над ним невиданное чудо. Такое чудо не может быть не от Бога. Следовательно, Христос от Бога, и Его нужно слушать более, чем рассказы древних книг. Увы, но эта простая логика оказалась слишком сложна для фарисеев. Они не были глупыми людьми, но их жизнь была настолько устроенной, понятной и предсказуемой, что столь яркое вторжение Бога в нее им было вовсе не нужно. Христос, если признать, что Он Бог, мог разрушить все основы жизни этих людей. А такого, конечно же, никто не хочет. Бывший слепец готов был расстаться с прежней жизнью. Ведь в той его жизни не было света ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну а у фарисеев свет был, правда, только физический. И этот физический свет настолько ослепил их, что они решили отказаться от света истинного, Господа и Спасителя мира Христа. А мы? Готовы ли мы прозреть вместе с исцеленным Христом человеком?

0: Опять запели соловьи, опять в саду пора цветенья, опять по воздуху течение ароматической струи. Алексей Жемчужников. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Как часто вы слышите: «Да я не ругаю, я критикую». Давайте вместе разберемся, в чем разница между «ругаю» и «критикую». Для этого посмотрим на синонимы этих слов. У слова «ругать» — это «бронить», «упрекать». Получается, что речь здесь не идет о том, чтобы добиться правды. Есть даже такая пословица: «брань правду не любит». А глаголу «критиковать» синонимичны слова «разбирать», «оценивать». То есть критика – это попытка разобраться в причинах поступка, определить ошибки и помочь их исправить. Мне кажется, именно этот подход больше способствует гармоничному общению. Как же правильно и не обидно критиковать? Во-первых, не делать этого публично. Во-вторых, критиковать не человека, а только его действия, и предлагать эффективные решения. Например, не стоит говорить: «Ты совсем не умеешь следить за временем, опять опоздал». Вместо этого можно сказать так: «Слушай, я понимаю, что у тебя много дел и трудно все успеть. Попробуй планировать меньше задач на один день. Мне такой метод помогает не опаздывать». Таким образом, ваша критика будет конструктивной и не обидной. И также нужно вести себя с детьми, чтобы ребенок не решил, что ошибка сделала его плохим, а понял, как ее можно исправить. Например, вместо упреков в плохой уборке хорошо бы сказать: «Здорово, что ты постарался, я это ценю. Предлагаю еще раз помыть пол вместе. Ты увидишь, как это можно делать лучше». Третье правило, которому стоит следовать – придерживаться формата диалога, то есть выслушивать ответ и обсуждать его. Также важно сохранять правильный тон, говорить на равных, без высокомерия. Итак, думаю, мы все согласны, что ругать кого-либо – это неконструктивно и не полезно. Гораздо правильнее пользоваться силой доброго слова и помогать человеку меняться к лучшему. С вами была Нина Резник.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 17 мая. В этот день, в 1820 году, родился историк Сергей Соловьев. О его личности и трудах, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Сергей Михайлович Соловьев, выдающийся русский историк,

0: В 1845 году он защитил диссертацию об отношениях Новгорода с князьями, а в 1847 году – докторскую о междукняжеских отношениях. Более 30 лет он занимал кафедру русской истории в Московском университете, где был деканом и даже ректором. Но главный труд всей его жизни – это 29-томная «История России с древнейших времен». Соловьев первым представил отечественную историю как закономерный, прогрессивный процесс движения от родового строя к правовому государству. Он подчеркнул роль географического фактора, борьбу леса со степью, применял сравнительный исторический метод, видя своеобразие России и ее положение между Европой и Азией. Историк обосновал историческую обусловленность реформ Петра I и стал лидером государственной школы. Оказал глубокое влияние на историков Ключевского и Платонова.
1: Актуальная тема.
2: Когда всех людей видит кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
3: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.
1: Живут такие люди.
6: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Каждому из нас доводилось сделать выбор между собственным комфортом и необходимостью совершать пусть маленький, но подвиг. Например, ты вернулся домой после суток работы, предвкушаешь долгожданный выходной, но тут звонит друг и просит помочь с переездом. В подобных ситуациях я вспоминаю астраханца Вячеслава Глинкина. Сюжеты о нем прошли несколько лет назад по телевизионным каналам. Вячеслав Глинкин – сирота, инвалид по зрению. После выпуска из детского дома он поступил в Астраханский губернский техникум и жил вместе с другими студентами в общежитии. Весной 2015 года исполнилась давняя мечта юноши. Областное правительство подарило ему собаку-поводыря. Вячеслав назвал нового друга-лабрадора Оливером. И тут начались неприятности. У Славиного соседа по комнате оказалась аллергия на собачью шерсть. Администрация общежития поставила вопрос ребром. Или Глинкин избавляется от лабрадора, или ищет себе другое жилье. Слава не предал дружбу. Он ушел из общежития практически в никуда. Найти новое пристанище, да еще и с собакой, не так-то легко, когда у тебя из всех доходов только пенсия по инвалидности. Славе с Оливером даже пришлось ночевать на улице. Хорошо, что вскоре о беде узнал старый друг Вячеслава, Алексей Чариков. Он страдает сильнейшей близорукостью и понимает, что значит собака-поводырь для слепого. Без лишних вопросов Леша приютил в своей маленькой квартирке Славу и Оливера. А спустя полгода астраханское правительство выделило Глинкину свое жилье. Так что все обернулось к лучшему. Но я все думаю про непростое решение Вячеслава. Самым простым и очевидным в его трудной ситуации было бы желание продать породистого пса и жить спокойно в общежитии. И многие уговаривали юношу так поступить. А он сделал невыгодный для себя, но единственно правильный выбор. Ведь только кажется, что главное в жизни – сберечь благополучие. Но на самом деле гораздо важнее – сохранить верность себе, другу, доброте. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие...

Радио «Вера». Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Священномученик Иоанн Васильев родился в 1886 году в Тверской губернии в крестьянской семье. Он прошел Первую мировую войну, потом больше 10 лет работал в сельскохозяйственной артели на Северном Кавказе. Глубоко верующий человек, Иван часто посещал храм, пел на клиросе и, в конце концов, принял твердое решение посвятить свою жизнь служению церкви. В 29-м году Васильев принял священнический сан. Он служил в разных храмах Подмосковья. В ноябре 37-го отца Иоанна арестовали. Следователь расспросил священника о его деятельности в качестве пастыря. Он убедился, что выбор Васильева служить церкви был принципиальным. Этого было достаточно для обвинительного приговора. Священнику задали всего лишь один вопрос – о признании вины в контрреволюционной деятельности. Отец Иоанн виновным себя не признал. Его приговорили к 10 годам лагерей. Священномученик скончался в мае 42-го года и был погребен в безвестной могиле. Стать священником в России в 20-е годы 20 века зачастую означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Подобно Спасителю, многие из них стойко пронесли свой крест до конца, подкрепляемые верой в Господа и божественную правду. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается с молитвенной просьбой к мученику Иоанну Васильеву. «Священномученик Иоанн, моли Бога о нас!»

1973 году Юрий Егоров снял художественную кинокартину «За облаками неба». В ней рассказывалось о летчиках, проводивших испытания первых реактивных самолетов в конце 40-х годов. Актерский состав обещал фильму успех. Главные роли исполняли Владислав Дворжецкий, Лариса Маливанная, Михаил Глузский. Написать песни для киноленты режиссер попросил композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского. Перед творческим тандемом стояла задача создать произведение о мужестве летчиков-испытателей, обыграв в тексте название «За облаками неба». Справились ли авторы, можно судить, послушав песню, которая пережила фильм. Кинокартину «За облаками неба» сегодня мало кто вспомнит, а рефрен «Там за облаками» до сих пор можно услышать на радиоволнах. Легкая мелодия Фраткина и впрямь напоминает полет. А текст Рождественского оказался глубже, чем просто песнь о летчиках. Поэт-философ призывает задуматься о том, что ждет каждого из нас за последней чертой, и верить, что земным существованием жизнь не заканчивается.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Многим кажется, что главное в деле проповеди – правильно сказанные слова. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 16 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ближе идущим нам на молитву».
3: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
2: «И возрадовался со всем домом своим, веровав Богу».
1: Люди, знакомые с классикой советского кино, помнят знаменитую сцену, в которой героиня показывает начальнице сапоги, которые думает купить, и, услышав жесткую критику, решает: «Надо брать». Формально ситуация кажется абсурдной. Начальник отозвался плохо, надо прислушаться. Но авторитет его таков, что многие воспринимают его критику как похвалу. Бывают и обратные ситуации, когда человек хвалит кого-то, а потом выясняется, что тот, кто хвалит, взяточник, клеветник или бросил жену с детьми. Кому нужна похвала от такого человека? Ведь он растерял всякое доверие перед людьми. И даже если человек, который хвалил, говорил правду, лучше от такой похвалы не становится. Отрывок из Писания, который мы сегодня услышали, начинается с очень похожей сцены. Павел и его спутники приходят в молитвенный дом, где их встречает прорицательница. Она называет их рабами Бога Вышнего, которые возвещают всем путь спасения. Без всяких сомнений, ее слова правдивы. Но кем они инициированы, кто их источник? Лукавый дух. Что делал Христос, когда бесы называли его Сыном Божиим? Запрещал им говорить. Почему ведь это было правдой? Потому что такая похвала от бесов хуже ругани. Какое-то время Павел терпел ее деятельность. Может быть, потому, что понимал, что результатом возмущения станет конфликт с ее хозяевами, А может быть, потому что не хотел начинать проповедь с явных чудес, желая больше опираться на благую весть. Слова она говорила правильные. Но результат был таков, что Павел, вознегодовав, изгнал из нее демона. Причем он делал это даже ценой серьезного конфликта, в результате которого вместе со своими спутниками был оклеветан, избит и брошен в темницу. Интересно, что, находясь в тюрьме, он не стал ничего проповедовать, ни узникам, ни стражнику. Павел с учениками, молясь, воспевал Бога. Однако он делал это так, чтобы его поняли не только собратья по вере, но и все присутствующие. В итоге, поразительным образом, когда у них возникла возможность сбежать, никто не ушел, но все остались на своих местах, чем спасли стражнику жизнь. Итак, отвергнув свидетельство беса, не пытаясь оспорить своих гонителей или обмануть стражника, Павел просто вел себя по-христиански. И в итоге стражник, увидев его жизнь, сам спросил у апостола: «Что мне делать, чтобы спастись?» Таким образом, соединив правильное поведение с молитвой и доверием Богу, Павел проповедовал в условиях, которые внешне могли показаться не самыми выгодными. Однако именно в них его деятельность оказалась по-настоящему плодотворной.
0: Апостольские чтения.

0: о ненависти ко греху, клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
1: Чтобы не переносить ненависть на грешника, необходимо вообще никуда эту ненависть не направлять, разве что на свой собственный грех. Ненавидеть мы должны не грех вообще, а ненавидеть мы должны свой собственный грех. А грехи других людей мы, по возможности, должны стараться не замечать. И даже в ситуации, когда это причиняет нам личную боль. Тут обычно приходится отделять для другого человека грех от грешника. Кто-то делает нам больно. Но и здесь, мне кажется, надо не ненавидеть другого человека, а вспоминать преподобного Амвросия Оптинского, который говорил, что если кто-то просит у Господа смирения, то это значит, что он просит, чтобы Господь послал человека, который бы меня обидел. Мы, конечно, можем и не просить у Господа смирения, но все равно Господь может решить, что смирение нам полезно, и послать нам того, кто будет делать нам больно. Иногда очень больно, иногда совсем больно, так что кажется, что и терпеть возможности нету. Все испытания, искушения, выпадающие на нашу судьбу, все приходят от Господа. И люди, через которых это к нам приходит, в данном случае являются просто исполнителями воли Божьей. И даже если они сами в этом активно участвуют, не нам их уже в этом судить.
2: Актуальная тема.

0: книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 17 мая, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Священномученик Николай Тахтуев родился в 1903 году в Пермской губернии в крестьянской семье. Отец Николая пользовался уважением на селе и четырежды избирался волостным старшиной. В 1906 году он стал депутатом от уезда в Первой Государственной Думе. Его сын Николай закончил духовное училище и стал псаломщиком, а позже диаконом. У юноши обнаружился красивый бас, поэтому в 25-м году епископ Кунгурский Аркадий пригласил его служить в Кунгурский Успенский кафедральный собор. В 33-м протодиакона Тахтуева арестовали в первый раз, обвинив в развале хозяйственных планов коммунистического правительства. С 35-го года он служил в Подмосковье. Весной 40-го года отца протодиакона опять вызвали на допрос. Приближалась Пасха. Тахтуев после беседы со следователем дал подписку о сотрудничестве с властями. Но через несколько дней с вещами явился в отделение. Он признался, что хотел встретить праздник Воскресения Христова с семьей и не собирался сотрудничать с органами. «По моим религиозным убеждениям и по сану, я не могу быть предателем даже самого злейшего моего врага», — объяснял он. Вскоре отца Николая арестовали. Его приговорили к 8 годам лагерей. Священномученик Николай Тахтуев скончался в 43-м году. Первых мучеников-христиан называют фундаментом церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет новомучеников и обращается с молитвенной просьбой к святому Николаю Тахтуеву. «Священномученик Николай, моли Бога о нас».

0: Весна. Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовесть ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В сентябре 1914 года на подступах к столице Сербии Белграду состоялось одно из самых крупных и важных сражений начала Первой мировой войны – битва на реке Дрине. Уже два месяца австро-венгерская армия вела против сербов наступательные действия. Потери с обеих сторон исчислялись тысячами. После ряда неудачных атак австрийцы перегруппировали силы и снова нанесли удар. К концу сентября в районе горы Гучево противники подошли друг к другу максимально близко. Началось тяжелое противостояние, которое продлилось около месяца. В братской могиле на вершине горы обрели вечный покой самоотверженные участники этой битвы. Среди них русская сестра милосердия Дарья Александровна Коробкина. Ее подвиг мог бы так и остаться забытым, а имя затеряться среди тысяч имен других добровольцев, которые в первые же дни войны отправились на фронт. Однако по счастливой случайности, накануне столетней годовщины начала Первой мировой войны, в одном из архивов историки обнаружили любопытный документ. Донесение русского дипломата Василия Штрандмана, написанное в конце октября 1914 года. В нем сообщалось о гибели сестры милосердия Дарьи Коробкиной на передовой близ села Гучево. Коробкина пошла на фронт добровольцем. Ее зачислили в состав 5-го пехотного полка 2-й Дринской дивизии. Дарье было 26 лет. Эти сведения сообщает в своих мемуарах полковник сербской армии Никола Христич, участник битвы на Дрине, который познакомился с Дарьей на поле боя и стал свидетелем небывалой храбрости и героизма русской сестры милосердия. По словам очевидцев, неприятель стрелял без перерыва. Огонь был таким, что дрожала земля, и бойцы не могли поднять голову из траншеи. А Дарья с санитарной сумкой через плечо в самой гуще боя перевязывала раненых. Полковник Христич вспоминал: «Наши офицеры постоянно звали Дарью укрыться в траншеи, но она только качала головой и оставалась рядом с ранеными все время, пока шел обстрел». В тот день под вражеским огнем сестра милосердия Дарья Коробкина спасла от смерти 90 человек. Австрийцы, между тем, продолжали атаковать. «Богородица, помоги!» – кричали сербские солдаты, бросаясь в бой. Часть войск была вынуждена отойти на дальние позиции. Но Дарья вместе с авангардом осталась на передовой. Военные рапорты тех дней сообщают, что Коробкина несла круглосуточное дежурство. Она не спала и только промывала раны, перевязывала, утешала солдат. За одни лишь сутки она оказала помощь 120 бойцам. Вот слова из докладной записки коменданта Дринского конного дивизиона от 10 сентября 1914 года. «Должен отметить исключительную храбрость и жертвенность добровольной сестры милосердия Дарьи Александровны из Санкт-Петербурга, которая днем и ночью, часто и под дождем, всегда была на передовой. 2 октября 1914 года грянуло сражение, которое вошло в историю как «Битва под облаками». Бой шел на горе Гучево. Дарья, как обычно, была в самой гуще сражения. Она перевязывала раненого офицера, когда рядом разорвался снаряд, пущенный из австрийской гаубицы. Самоотверженная сестра милосердия погибла, исполняя свой долг. Ее имя осталось навсегда вписанным в историю героического противостояния на Дрине. А память увековечена в стихах и мемориалах. Для сербов Дарья была олицетворением матушки России, защищавшей сербского солдата. Одна из улиц современного сербского города Лозница названа в честь Дарьи Александровны Коробкиной.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Сергий Дикий.
3: Любое дело Божие связано с чудом. Допустим, если приходит человек в храм и кается в своем грехе. Вот в моей практике священнической был такой случай, когда пришел молодой человек с большим, в общем-то, сроком, наркоман, и он не мог остановиться. Пришел: «Батюшка, не знаю, что делать». Ну, я говорю: «Кайся в грехе своем. Приходи каждый день на службу. Каждый день приходи на исповедь, в мыслях своих кайся». И он приходил каждый день, утром и вечером на службу. Что самое удивительное, что у него даже не было никакой ломки. Он вышел из этого состояния, и сейчас с помощью Божией он является насельником одного из монастырей России. Вот принял, в общем-то, иноческий постриг. Любого медработника спросите, он говорит: «Ну, такое не может быть». Нет, бывает. Чудо, чудо, реальное чудо. Поэтому если человек хочет переступить через себя, хочет переступить через свое «я», хочет отречься от греха, то Господь ему дает эти силы. Господь говорит: «Креститесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Блюстите, то есть соблюдайте все, что я вам заповедал. «И буду с вами во все дни до скончания века». Аминь. Господь сам говорит: «Я буду с вами всегда». Но вы соблюдаете то, что я заповедал.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Евангелие повествует о Спасителе мира Христе. Оно передает нам его проповедь. Оно говорит о нравственной жизни. А еще Евангелие призывает нас быть открытыми Богу. Эта евангельская мысль не выражена в виде краткой и емкой заповеди. Призыв открыть себя Богу и его действиям разлит во всем Евангелии. И ярче всего он виден в действиях евангельских героев. Об одном из тех, кто сумел открыть свой ум и свое сердце Богу, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «И мимо иды, видя человека слепого от рождества,
3: и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал: „Верую, Господи“, и поклонился ему».
2: «Верую, Господи, и поклонися ему».
1: Только что прозвучавшая история исцеления слепого от рождения человека интересна не тем, что Христос совершил такое невиданное чудо. Чудес Господь сотворил немало. Мы знаем, что Ему, как Творцу всего видимого и невидимого, подвластна материя. Следовательно, Он может сделать так, чтобы в сосудах вместо воды оказалось вино, чтобы малого количества хлеба и рыбы хватило тысячам голодных людей. Может Господь и сотворить новые глаза тому, кто родился то ли вовсе без глаз, то ли с серьезными дефектами зрительной системы. То, что мы уже знаем о Христе, позволяет нам не удивляться еще одному совершенному им чуду. А вот засвидетельствованная реакция людей на Христа и его милосердие не может не изумлять. Ведь эта реакция сообщает нечто крайне важное о нас самих. Маловероятно, что Церковь, установив читать в воскресный день историю об исцелении Спасителем слепорожденного человека, хотела сосредоточить наше внимание на этом чуде. Ведь и автор 4 Евангелия, апостол Иоанн, описание чуда посвятил совсем немного слов. А вот рассказ о реакции на действия Христа в изложении Иоанна очень объемен и детален. В этом рассказе мы видим массу действующих лиц. Это и сам бывший слепец, это и его родители, это и фарисеи, которых было так много, что в их среде возникла дискуссия относительно Христа. Однако из всего этого немалого числа евангельских персонажей лишь один оказался готовым думать не о законах и правилах, а о действии Божьем и о самом Боге. Этим человеком был исцеленный Христом бывший слепец. Его слова просты и предельно логичны. Он не вспоминает древние книги. Он говорит о том, чему сам стал свидетелем. Христос сотворил над ним невиданное чудо. Такое чудо не может быть не от Бога. Следовательно, Христос от Бога, и Его нужно слушать более, чем рассказы древних книг. Увы, но эта простая логика оказалась слишком сложна для фарисеев. Они не были глупыми людьми, но их жизнь была настолько устроенной, понятной и предсказуемой, что столь яркое вторжение Бога в нее им было вовсе не нужно. Христос, если признать, что Он Бог, мог разрушить все основы жизни этих людей. А такого, конечно же, никто не хочет. Бывший слепец готов был расстаться с прежней жизнью. Ведь в той его жизни не было света ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну а у фарисеев свет был, правда, только физический. И этот физический свет настолько ослепил их, что они решили отказаться от света истинного, Господа и Спасителя мира Христа. А мы? Готовы ли мы прозреть вместе с исцеленным Христом человеком?

0: Юный лес в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Посуда. Грязные тарелки и кастрюли стояли в раковине с самого утра. А все потому, что моя младшая сестра никак не хотела признавать. Сегодня ее очередь мыть посуду. Полдня мы с нею спорили и теперь разошлись по комнатам, обиженные друг на друга. Вот всегда она так. Знает, что не права, но все равно будет доказывать свое. Я долго размышляла о том, какой же трудный у моей сестры характер. Но сидеть и думать можно сколько угодно, а посуда сама по себе чистой не станет. И я решила: помою сама. Иду на кухню и в дверях сталкиваюсь с сестрой. Увидела меня, заулыбалась смущенно. Это на нее не похоже. «Ты что-то хотела?» – спрашиваю. Кивает. «Ну да, вообще-то, посуду хотела помыть». Мы смотрим друг на друга и смеемся. Становимся вдвоем к раковине, я открываю воду и вместе с сестрой мою посуду. Обиды и споры забыты. Нам хорошо, уютно и радостно.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношении к снам, по учению святителя Феофана Затворника, настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области, игумен Лука Степанов.
2: О вреде доверия снам все святые говорят совершенно согласованно. Но святитель Феофан где-то конкретизирует отношение к тому или другому сну, о котором сообщают ему духовные чада, не только общим недоверием, но и в некоторых случаях особым вниманием, тогда, когда можно интерпретировать сон в покаянном духе, в покаянных целях. Будь то какие-то явления святых или креста, или каких-то обстоятельств жизненных, в которых человек не спасовал, не поддался греху, а воспротивился ему. Для человека, несколько приобретшего опыт размышления, рассуждения по различным обстоятельствам и земной жизни, умея все измерять глубиной и высотой Священного Писания. Для такого не очень сложная задача, особенно впечатлившие его сновидения, интерпретировать в пользу единого на потребу, себе же молиться, ему же Господу возрастать. То есть использовать этот материал сновидения для приведения себя в большее сердечное

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, теолог Алексей Шириков и блогер Яна Копаева будут размышлять о том, как с нами говорит Бог и кто мы для Бога.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает веб-дизайнер Алиса Кузнецова.
2: В прошлом году мы жили в Подмосковье, в Одинцово. И бывало возвращались с дочкой откуда-то, ехали электричкой. В связи с этим у меня связано несколько теплых историй, которые я вспоминаю с улыбкой. Один раз мы уже вошли на станцию, и дочка начала конючить. «Мама, мама, пить хочу!» Я огляделась, а вокруг нигде не было ларьков с водой и ничего, что я могла бы ей дать. А впереди еще было 40 минут пути. Тогда я обратилась к стоящей рядом со мной женщине и спросила, не знает ли она, где можно купить воду. Она сказала, что здесь нигде не продается вода, и предложила ей свою бутылку, достала ее из сумки и дала дочке. Оказалось, она всегда с собой возит воду на всякий случай. Я поблагодарила эту женщину

0: была ей очень признательна за такой маленький жест доброты. Мы с ней поговорили всю обратную дорогу и очень тепло распрощались. Вторая история произошла по пути на дачу. Был жаркий летний день, поезд был забит, и мы присели рядом с женщиной. Она освободила место, чтобы мы могли рядом устроиться. И через какое-то время в поезд заходит контролер и говорит, что дочке тоже нужен билет, а я купила ее только на себя. Оказалось, что заплатить за билет можно только наличными, а у меня все деньги были на карте. И тогда наша соседка, пожилая женщина лет 60-65, заплатила за нас, достала кошелек и отчитала деньги. Я хотела ей перевести эти деньги, но она стала отказываться. Говорит, не надо, не надо. Мне было так неудобно. Я молодая, а она пенсионерка. Кто кому должен помогать? Мы разговорились, и оказалось, что у нее очень интересная история жизни. Она владелец бизнеса, а сейчас сдает квартиру в Москве и живет на даче со своей семьей. Мы очень тепло в общении провели всю оставшуюся дорогу, и я вышла с теплым чувством на душе, радостью, что есть такие добрые люди, неравнодушные к чужим проблемам.
1: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. В шестое воскресенье после Пасхи Церковь вспоминает исцеление Спасителем слепого. Об этом чуде повествует евангелист Иоанн. Однажды Христос увидел слепого, просящего милостыню. По представлениям того времени, все болезни и несчастья случались с человеком в наказание за его собственные грехи или грехи его предков. Ученики Христа спросили его: «Кто же согрешил? Этот от рождения слепой человек или его родители?» Спаситель же обратил внимание не на причину, а на цель такого несчастья, как слепота. Не согрешили ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Некоторые чудеса Христос совершал одним словом, но в этот раз он плюнул на землю, сотворил подобие мази из глины, помазал им глаза слепца и сказал: «Омой свои глаза, и будешь здоровый». Так и случилось. Это чудо произвело сильное впечатление на всех его свидетелей. Некоторые даже сомневались, тот ли это слепец, которого они постоянно видели просящим милостыню. Но прозревший рассказал, как все свершилось. Исцеление слепого показало, что Христос есть свет мира. Само содержание чуда тоже было не случайно. Прозрение – символ того, что Спаситель пришел в мир для просвещения человечества, словно пребывающего в духовной слепоте. Сегодня на богослужении звучит праздничное песнопение «Кандак». «С поврежденными очами души я к Тебе, Христос, прихожу, как слепой от рождения, в покаянии взывая Тебе. Ты, пребывающим во тьме, свет пресветлый».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Многим кажется, что главное в деле проповеди – правильно сказанные слова. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 16 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ближе идущим нам на молитву».
3: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
2: «И возрадовался со всем домом своим, веровав Богу».
1: Люди, знакомые с классикой советского кино, помнят знаменитую сцену, в которой героиня показывает начальнице сапоги, которые думает купить, и, услышав жесткую критику, решает: «Надо брать». Формально ситуация кажется абсурдной. Начальник отозвался плохо, надо прислушаться. Но авторитет его таков, что многие воспринимают его критику как похвалу. Бывают и обратные ситуации, когда человек хвалит кого-то, а потом выясняется, что тот, кто хвалит, взяточник, клеветник или бросил жену с детьми. Кому нужна похвала от такого человека? Ведь он растерял всякое доверие перед людьми. И даже если человек, который хвалил, говорил правду, лучше от такой похвалы не становится. Отрывок из Писания, который мы сегодня услышали, начинается с очень похожей сцены. Павел и его спутники приходят в молитвенный дом, где их встречает прорицательница. Она называет их рабами Бога Вышнего, которые возвещают всем путь спасения. Без всяких сомнений, ее слова правдивы. Но кем они инициированы, кто их источник? Лукавый дух. Что делал Христос, когда бесы называли его Сыном Божиим? Запрещал им говорить. Почему ведь это было правдой? Потому что такая похвала от бесов хуже ругани. Какое-то время Павел терпел ее деятельность. Может быть, потому, что понимал, что результатом возмущения станет конфликт с ее хозяевами, А может быть, потому что не хотел начинать проповедь с явных чудес, желая больше опираться на благую весть. Слова она говорила правильные. Но результат был таков, что Павел, вознегодовав, изгнал из нее демона. Причем он делал это даже ценой серьезного конфликта, в результате которого вместе со своими спутниками был оклеветан, избит и брошен в темницу. Интересно, что, находясь в тюрьме, он не стал ничего проповедовать, ни узникам, ни стражнику. Павел с учениками, молясь, воспевал Бога. Однако он делал это так, чтобы его поняли не только собратья по вере, но и все присутствующие. В итоге, поразительным образом, когда у них возникла возможность сбежать, никто не ушел, но все остались на своих местах, чем спасли стражнику жизнь. Итак, отвергнув свидетельство беса, не пытаясь оспорить своих гонителей или обмануть стражника, Павел просто вел себя по-христиански. И в итоге стражник, увидев его жизнь, сам спросил у апостола: «Что мне делать, чтобы спастись?» Таким образом, соединив правильное поведение с молитвой и доверием Богу, Павел проповедовал в условиях, которые внешне могли показаться не самыми выгодными. Однако именно в них его деятельность оказалась по-настоящему плодотворной.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Миробян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Я как катехизатор часто слышу вопрос. Если Бог есть любовь, как утверждает христианство, и его милосердие не знает границ, то почему он создал ад и вечные муки? Ответ уже дал сам Христос в беседе с Никодимом. Он сказал: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Как это понять? Мне самому помог один фантастический фильм. Сюжет такой. Солнце стало угасать, и человечество отправляет экипаж в космос искать решение проблемы. И вот они летят. Один из членов экипажа стоит на капитанском мостике и смотрит через защитное стекло корабля на солнце. И просит бортовой компьютер снизить ультрафиолетовую защиту, чтобы лучше увидеть яркость угасающего светила. Система предупреждает его об опасности получить ожог глазной сетчатки. Но он, надев солнечные очки, просит все же увеличить яркость. И тут буквально все пространство вспыхивает ослепительным светом. Да так, что сам герой пятится назад от силы света и жара. Сцена очень зрелищно снята и производит сильное впечатление. Здесь мне видится некая параллель. Библия описывает Бога как неприступный свет. Многие святые сравнивают Бога с солнцем, сияющим любовью и святостью. Он может как согреть того, кто стремится к правде и святости и готов сам наполниться этим светом, так и опалить тех, кто идет путем беззакония и греха в сторону тьмы. Эту мысль мы встречаем у основателя монашества преподобного Антония Великого. И вот что он говорит. «Бог благ и только благое творит. Вредит же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Иначе говоря, Бог не отправляет кого-либо в ад на вечные мучения». Согласно православному учению, вечные муки и ад существуют не для людей, а для падших духов. Однако люди, совершая те или иные поступки, сами себя отдаляют или приближают к свету Божьему. Человек выбирает, идти к свету или отворачиваться. Им свет невыносим, они возлюбили тьму, ибо дела их темны. Так что сказать, Бог отвращается от злых, подводит итог преподобный Антоний, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святая Дева Пелагея жила в III веке в городе Тарсе в Малой Азии. Она была дочерью знатных язычников. Когда Пелагея услышала от знакомых ей христиан проповедь об Иисусе Христе, то пожелала хранить целомудрие и посвятить Господу свою жизнь. Она приняла крещение от епископа Тарсийского Клинона. По преданию, во время таинства явились ангелы и покрыли девушку белым покрывалом. Приемный сын императора Диоклетиана пленился красотой Пелагеи и пожелал взять ее в супруги. Но та отказалась и призналась, что она христианка. Юноша знал, что христиан ждут мучения и смерть. Не желая предавать Пелагею и боясь видеть ее мучения, он наложил на себя руки. Мать Пелагеи испугалась гнева императора и сама отвела дочь на суд к Диоклетиану. Император приговорил святую мученицу к смерти. Спустя всего 20 лет после смерти святой Пелагеи гонения на христиан прекратились, и на месте ее погребения была построена церковь. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми: «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг мучеников отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Прославляя мученицу Пелагею Тарсийскую, мы просим ее: «Святая Дева Пелагея, моли Бога о нас».

0: Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. Яков Полонский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Ворота Зимнего дворца в Петербурге, главной императорской резиденции, вошел скромно одетый мужчина средних лет. Слегка прищурив близорукие глаза, сквозь золотое пенсне он смотрел вокруг с любопытством ребенка. Такого поворота в своей жизни этот человек не ожидал. Подумать только, его, простого художника, сам император Александр III пригласил давать уроки живописи своим детям. Уже несколько раз мужчина приходил во дворец и никак не мог привыкнуть. Все казалось необычным, новым. Даже имя ему здесь дали новое. Был по-немецки Карлом, а стал именоваться по-русски Кириллом. Он ничего не имел против, наоборот, ему это нравилось. Он вообще умел радоваться жизни и очень любил людей. Светлым и добрым человеком был художник Кирилл Викентьевич Лемах. Немец по крови, он родился и вырос в Москве. И в сущности всегда чувствовал себя самым, что ни на есть, русским человеком. Отец Лемаха преподавал музыку, а сам он уже с детства проявлял интерес к живописи. По горячей просьбе Кирилла родители определили его в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Окончив его, Лемах отправился в Петербург. Там он поступил в Императорскую академию художеств. Преподаватели быстро разглядели в нем талант. За одну из своих студенческих картин Кирилл Лемах получил малую золотую медаль. Столь высоко Академия оценила его полотно на библейский сюжет. «Моисей источает воду из скалы». Однако прославился художник Кирилл Лемах прежде всего как певец крестьянского быта. Деревенские жители, их беды и радости, будни и праздники стали главными мотивами в его творчестве. Заняв неожиданно для самого себя в 1880 году должность учителя рисования в Императорском дворце, Кирилл Викентьевич получал приличное жалование. Картины его тоже охотно покупали. Очень скоро Лемах смог осуществить свою давнюю мечту. В подмосковной деревеньке Ховрино он построил дачу. В доме была просторная мастерская и несколько жилых комнат. Как только выдавалось свободное время, художник спешил туда из шумного Петербурга. Ему нравилось проводить время в окружении крестьян. При этом Кирилл Викентьевич был отнюдь не сторонним наблюдателем. Он сблизился с этими людьми и всеми силами помогал им. В деревне не нашлось бы, наверное, ни одного жителя, который хоть раз не позировал Лемаху для его полотен. Натурщиков своих живописец щедро награждал, а те искренне не понимали, и за что барин им столько платит. Они ведь ничего не делали, просто немного постояли или посидели, можно сказать, отдохнули. Рисуя крестьян, Лемах всегда ненавязчиво и деликатно расспрашивал их о жизни и вовсе не из праздного любопытства. Известен случай, когда Кирилл Викентьевич как бы невзначай поинтересовался у маленькой натурщицы, часто ли она пьет молоко. Девочка простодушно ответила, что молока она не пьет совсем, потому что коровы нет и купить ее не на что. А уже на следующий день во дворе у них громко мычала буренка. Кирилл Викентьевич купил корову на воскресной ярмарке и подарил бедной семье. Он строил новые избы погорельцам, оплатил из личных средств устройство деревенского колодца, чтобы жители больше не пили воду из ручья. При сельской Знаменской церкви организовал и содержал приходскую школу для ребятишек. Крестьянских детей он всем сердцем любил и с одинаковым трепетом изображал на своих полотнах и великого князя Михаила Александровича, и никому неизвестную деревенскую девочку в скромном платке и простеньком платьице. Одну из ярких характеристик Кирилла Викентьевича Лемаха оставил в своих воспоминаниях его коллега и друг, передвижник Яков Минченков. Он писал, что сущность души художника составляла безусловная честность, готовность всякому помочь и поистине святая простота.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Евангелие повествует о Спасителе мира Христе. Оно передает нам его проповедь. Оно говорит о нравственной жизни. А еще Евангелие призывает нас быть открытыми Богу. Эта евангельская мысль не выражена в виде краткой и емкой заповеди. Призыв открыть себя Богу и его действиям разлит во всем Евангелии. И ярче всего он виден в действиях евангельских героев. Об одном из тех, кто сумел открыть свой ум и свое сердце Богу, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «И мимо иды, видя человека слепого от Рождества,
3: и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
2: «Верую, Господи, и поклонися ему».
1: Только что прозвучавшая история исцеления слепого от рождения человека интересна не тем, что Христос совершил такое невиданное чудо. Чудес Господь сотворил немало. Мы знаем, что Ему, как Творцу всего видимого и невидимого, подвластна материя. Следовательно, Он может сделать так, чтобы в сосудах вместо воды оказалось вино, чтобы малого количества хлеба и рыбы хватило тысячам голодных людей. Может Господь и сотворить новые глаза тому, кто родился то ли вовсе без глаз, то ли с серьезными дефектами зрительной системы. То, что мы уже знаем о Христе, позволяет нам не удивляться еще одному совершенному им чуду. А вот засвидетельствованная реакция людей на Христа и Его милосердие не может не изумлять. Ведь эта реакция сообщает нечто крайне важное о нас самих. Маловероятно, что Церковь, установив читать в воскресный день историю об исцелении Спасителем слепорожденного человека, хотела сосредоточить наше внимание на этом чуде. Ведь и автор 4 Евангелия, апостол Иоанн, описание чуда посвятил совсем немного слов. А вот рассказ о реакции на действия Христа в изложении Иоанна очень объемен и детален. В этом рассказе мы видим массу действующих лиц. Это и сам бывший слепец, это и его родители, это и фарисеи, которых было так много, что в их среде возникла дискуссия относительно Христа. Однако из всего этого немалого числа евангельских персонажей лишь один оказался готовым думать не о законах и правилах, а о действии Божьем и о самом Боге. Этим человеком был исцеленный Христом бывший слепец. Его слова просты и предельно логичны. Он не вспоминает древние книги. Он говорит о том, чему сам стал свидетелем. Христос сотворил над ним невиданное чудо. Такое чудо не может быть не от Бога. Следовательно, Христос от Бога, и Его нужно слушать более, чем рассказы древних книг. Увы, но эта простая логика оказалась слишком сложна для фарисеев. Они не были глупыми людьми, но их жизнь была настолько устроенной, понятной и предсказуемой, что столь яркое вторжение Бога в нее им было вовсе не нужно. Христос, если признать, что Он Бог, мог разрушить все основы жизни этих людей. А такого, конечно же, никто не хочет. Бывший слепец готов был расстаться с прежней жизнью. Ведь в той его жизни не было света ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну а у фарисеев свет был, правда, только физический. И этот физический свет настолько ослепил их, что они решили отказаться от света истинного, Господа и Спасителя мира Христа. А мы? Готовы ли мы прозреть вместе с исцеленным Христом человеком?

0: Земля и солнце, поля и лес. Все славят Бога. Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Любопытно следить глазами за бесконечным полетом весенних бабочек и стрекоз, весело порхающих близ цветущих кустарников, как нарядное одеяние крылатых насекомых, пучеглазых стрекоз, тельца которых отливает зеленоватыми и голубыми тонами, и бабочек с крыльями, припудренными цветастой пыльцой. Когда нас посещает ничем не заслуженная милость Божья, и мы постигаем присутствие в себе благости Спасителя, душа как будто обретает крылья, и в славе Господа ощущает себя совершенно невесомой, наподобие весенней бабочки».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим, прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был

0: всякими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотейннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В научном районе люди проявляли к нему только заботу и сочувствие. Один парень подошел к инвалиду и начал молиться за его здоровье. Следом появился еще молодой человек, который застегнул открытый карман полицейского вместо того, чтобы забрать себе торчавшие оттуда деньги. А кто-то из прохожих дал офицеру 75 центов. Марк Хорсли не мог понять, что происходит. Он не верил, что так бывает, и попросил нескольких прохожих помочь пересчитать деньги, которые были в его кармане, сославшись на плохое зрение. Он рассчитывал, что на эту провокацию наверняка кто-то попадется. Но в конце дня офицер обнаружил, что у него не только остались свои деньги, но и стало на 24 доллара больше, чем прежде. Так полицейская операция превратилась в уникальный социальный эксперимент, который показал, как много вокруг нас добрых людей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Радио Вера.
3: Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармейского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святой Еразм жил на рубеже 3 и 4 веков. Он в юном возрасте принял христианство и со временем стал епископом итальянского города Фармии. В то время императоры Диоклетиан и Максимиан объявили гонения на христиан. Еразм оставил епархию и удалился в Ливанские горы и скрывался там 7 лет. Но по преданию однажды епископу явился ангел. Он сказал: «Еразм, никто не победит врагов, если будет спать. Иди же в город свой, будь мужественен и победишь врагов». Еразм покинул свое убежище и вскоре был схвачен воинами Диоклетиана. Епископ бесстрашно исповедал свою веру. Его пытали и бросили в темницу, но ангел вывел Еразма оттуда и сопровождал до Италии. Епископ Еразм уже не прятался от гонителей, ведь он проповедовал весть о Христе. Епископа не раз брали под стражу, мучили, угрожали казнить. Но всякий раз он чудом оставался невредим. А те, кто сбегался посмотреть на пытки христианина, становились свидетелями пламенной веры Еразма и сами приходили к нему, чтобы принять крещение. Епископ вернулся в Фармию и скончался на родине в 303 году. Он стал духовным отцом тысяч жителей Римской империи. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Они Божьей силой и совершенной верой вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай злое желание». Они терпением и упованием на Христа победоносно выдержали все истязания, и ты также целомудрием и благочестивым помыслом побеждай все страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай гнев. Чествуя священномученика Еразма, епископа Фармийского, Церковь обращается к нему.

1973 году композитор Александра Пахмутова была председателем жюри Всесоюзного песенного конкурса, проходившего в Минске. Первое место судейская коллегия единодушно отдала тогда белорусскому ансамблю «Песняры» под управлением Владимира Мулявина. Этот творческий коллектив положительно выделялся среди соперников. Настолько, что вторую премию не присудили никому. На конкурсе в качестве почетного гостя присутствовал участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Петр Машеров. Гордый за победу своих земляков, он предложил членам жюри совершить турне по Белоруссии. В путешествии, предпринятом по приглашению Петра Мироновича, Александра Пахмутова и ее супруг-поэт Николай Добронравов не только посетили такие живописные места, как Беловежская пуща и озеро Нарыч, они увидели памятники, которые свидетельствовали о горьких событиях 40-х годов. Поэт и композитор побывали у мемориала, созданного на месте сожженной фашистами деревни Хатынь. Увидели в окрестностях Минска партизанские землянки, уцелевшие с военного времени. Беседовали с участниками народного сопротивления оккупации. Пахмутова и Добронравов были подростками, когда гитлеровская армия вторглась в пределы Родины. Скорбь тех лет они испытали на себе. Прикоснувшись к подвигу братского народа, первым принявшего на себя удар фашистов, поэт и композитор выразили свои чувства песней «Белоруссия». Текст Николая Добронравова с детальной точностью воссоздал картины Полесья, озаренного пламенем войны. В мотиве Александры Пахмутовой прозвучал шелест вереска и ракит на заросших партизанских тропах. А до слушателей произведения правдиво донесли песняры. Тот самый ансамбль, с победы которого во всесоюзном конкурсе началась история песни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Многим кажется, что главное в деле проповеди – правильно сказанные слова. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 16 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ближе идущим нам на молитву».
3: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
2: «И возрадовался со всем домом своим, веровав Богу».
1: Люди, знакомые с классикой советского кино, помнят знаменитую сцену, в которой героиня показывает начальнице сапоги, которые думает купить, и, услышав жесткую критику, решает: «Надо брать». Формально ситуация кажется абсурдной. Начальник отозвался плохо, надо прислушаться. Но авторитет его таков, что многие воспринимают его критику как похвалу. Бывают и обратные ситуации, когда человек хвалит кого-то, а потом выясняется, что тот, кто хвалит, взяточник, клеветник или бросил жену с детьми. Кому нужна похвала от такого человека? Ведь он растерял всякое доверие перед людьми. И даже если человек, который хвалил, говорил правду, лучше от такой похвалы не становится. Отрывок из Писания, который мы сегодня услышали, начинается с очень похожей сцены. Павел и его спутники приходят в молитвенный дом, где их встречает прорицательница. Она называет их рабами Бога Вышнего, которые возвещают всем путь спасения. Без всяких сомнений, ее слова правдивы. Но кем они инициированы, кто их источник? Лукавый дух. Что делал Христос, когда бесы называли его Сыном Божиим? Запрещал им говорить. Почему ведь это было правдой? Потому что такая похвала от бесов хуже ругани. Какое-то время Павел терпел ее деятельность. Может быть, потому, что понимал, что результатом возмущения станет конфликт с ее хозяевами, А может быть, потому что не хотел начинать проповедь с явных чудес, желая больше опираться на благую весть. Слова она говорила правильные. Но результат был таков, что Павел, вознегодовав, изгнал из нее демона. Причем он делал это даже ценой серьезного конфликта, в результате которого вместе со своими спутниками был оклеветан, избит и брошен в темницу. Интересно, что, находясь в тюрьме, он не стал ничего проповедовать, ни узникам, ни стражнику. Павел с учениками, молясь, воспевал Бога. Однако он делал это так, чтобы его поняли не только собратья по вере, но и все присутствующие. В итоге, поразительным образом, когда у них возникла возможность сбежать, никто не ушел, но все остались на своих местах, чем спасли стражнику жизнь. Итак, отвергнув свидетельство беса, не пытаясь оспорить своих гонителей или обмануть стражника, Павел просто вел себя по-христиански. И в итоге стражник, увидев его жизнь, сам спросил у апостола, что мне делать, чтобы спастись. Таким образом, соединив правильное поведение с молитвой и доверием Богу, Павел проповедовал в условиях, которые внешне могли показаться не самыми выгодными. Однако именно в них его деятельность оказалась по-настоящему плодотворной.
0: Апостольские чтения.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Актуальная тема.
1: О ненависти к греху клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
2: Чтобы не переносить ненависть на грешника, необходимо вообще никуда эту ненависть не направлять, разве что на свой собственный грех. Ненавидеть мы должны не грех вообще, а ненавидеть мы должны свой собственный грех. А грехи других людей мы, по возможности, должны стараться не замечать. И даже в ситуации, когда это причиняет нам личную боль. Тут обычно приходится отделять для другого человека грех от грешника. Кто-то делает нам больно. Но и здесь, мне кажется, надо не ненавидеть другого человека, а вспоминать преподобного Амвросия Оптинского, который говорил, что если кто-то просит у Господа смирения, то это значит, что он просит, чтобы Господь послал человека, который бы меня обидел. Мы, конечно, можем и не просить у Господа смирения, но все равно Господь может решить, что смирение нам полезно, и послать нам того, кто будет делать нам больно. Иногда очень больно, иногда совсем больно, так что кажется, что и терпеть возможности нету. Все испытания, искушения, выпадающие на нашу судьбу, все приходят от Господа. И люди, через которых это к нам приходит, в данном случае являются просто исполнителями воли Божьей. И даже если они сами в этом активно участвуют, не нам их уже в этом судить.
0: Актуальная тема.

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом, слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Звучат шаги, чей-то силуэт возник и скрылся вдаль. Черный мокрый воздух падал на асфальт.

Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святой Сильван жил на рубеже 3-4 веков. Он был родом из окрестностей города Газы, расположенного на берегу Средиземного моря. Долгое время Сильван был воином. Он пожелал служить Царю Небесному и принял священство. Вскоре жители избрали его своим епископом. Он искренне и убежденно проповедовал весть о Спасителе, сам подавал пример своим христианским поведением, кротостью и любовью к ближним. Многие язычники Газы обратились к вере во Христа благодаря Сильвану. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана Сильвана схватили. Его привели на суд, подвергли пытке и приговорили к тяжелым работам в медных рудниках. Это фактически означало смертный приговор. На добыче меди в те времена мало кто выдерживал больше года. Епископ Сильван дошел до крайнего изнеможения. Но он оставался бодрым духом, неустанно проповедовал Христа всем окружающим. Это вызвало ненависть язычников. Епископ Сильван был приговорен к смерти. Вместе с ним на эшафот поднялись еще 40 мучеников. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет мученический подвиг святого Сильвана, епископа Гасского, и просит его: «Священномученик Сильван, моли Бога о нас».

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Семья – основа общества, залог его здоровья и процветания. А чтобы она получилась крепкой и настоящей, нужно, чтобы у супругов обязательно были общие цели. Так еще в ранней молодости решил Владимир Вернадский. В его семье так и вышло. Супруга ученого стала для него и бесценным другом, и верным помощником. Владимиру, студенту Петербургского университета, было 23 года, когда он понял, какую хочет создать семью, и написал об этом в письме своей невесте Наташе Старицкой. До встречи с Наташей Володя думал, что никогда не женится. Но после знакомства планы изменились. Правда, на предложение руки и сердца девушка ответила отказом. Наташа любила Володю, но была старше на 2 года и стеснялась этого. 4 месяца она боролась с собой, а потом победила любовь. Через год после свадьбы у Вернадских родился сын Георгий. Роды подорвали здоровье Наташи, и ее отправили лечиться в Италию. По возвращении домой семья перебралась в Москву. Владимир делал блестящую научную карьеру. Но защита диссертации не обрадовала его так сильно, как рождение дочери Нины. Вернадские, состоятельные люди, жили скромно и дружно. Как говорил Владимир, душа в душу и мысль в мысль. Наталья Егоровна в совершенстве, владея европейскими языками, переводила, корректировала и печатала все работы супруга. Статьи, выступления, книги. Сама учила мужа английскому и французскому. Дочь Нина писала о маме. «Если бы не она, кто знает, достиг ли бы отец того, что он достиг. Она была его гением, его хранителем и его совестью». Вернадский почти не бывал дома. Работа занимала все его время. Он даже шутил, что не успел заметить, как выросли дети. И все же отношения с ними у него были прекрасными. Особенно с Ниной, которую отец называл маленьким нежным существом. Владимир Иванович, выросший на Украине и любивший ее, писал о Георгии и Нине. «Дети вышли разные, очень дружные, но сын православный и русский без всяких украинских симпатий, а дочка украинка, и в этой области душевно близкая мне». Когда Нина родила дочь, Вернадский с радостью говорил: «Я теперь спокоен, мой род продолжен». А основания беспокоиться были. После революции Вернадских могли уничтожить. Они много лет переезжали из города в город, чтобы избежать арестов. В один из таких вынужденных вояжей Владимир Иванович заболел тифом. Месяц Наталья Егоровна выхаживала мужа, и смерть отступила. Потом супруге пришлось вытаскивать Вернадского из тюрьмы. Его арестовали, но в камере продержали всего 2 дня. Наталья Егоровна в отчаянных попытках спасти мужа дошла до Ленина, и Владимира Ивановича освободили. Он был ученым с мировым именем и мог избежать ужасов революции, эмигрировав в Европу. Друзья устроили ему командировку во Францию. Вернадский с семьей уехал и стал преподавателем Сорбонны. Все были уверены, в Россию он не вернется. А он вернулся. С женой, в глазах которой были и упрек, и понимание, но без детей. Они решились на эмиграцию. Вернадские поселились в Ленинграде. В самые страшные годы репрессий Владимир Иванович не боялся заступаться за своих арестованных коллег. Он писал Берии письма, в которых требовал, чтобы ему дали адреса арестованных друзей. Требовал от начальников лагерей улучшения условий для заключенных. И никогда Наталья Егоровна не упрекнула мужа в том, что он рискует не только собой. Напротив, она настаивала на том, чтобы Владимир Иванович, если он чувствует свою правоту, всегда шел до конца. Компромиссов с совестью Вернадские не признавали. Наталья Егоровна умерла в 1943 году. Всегда она была бесконечно скромной, даже фотографироваться не любила. Всегда уходила на второй план, оставляя первый для мужа. Уже умирая, она беспокоилась только о его здоровье. Вернадский прожил без супруги всего 2 года. Одну из своих последних работ ученый посвятил жене, необыкновенной женщине, громадной силы духа и любви, которую он сумел сделать счастливой.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Евангелие повествует о Спасителе мира Христе. Оно передает нам его проповедь. Оно говорит о нравственной жизни. А еще Евангелие призывает нас быть открытыми Богу. Эта евангельская мысль не выражена в виде краткой и емкой заповеди. Призыв открыть себя Богу и его действиям разлит во всем Евангелии. И ярче всего он виден в действиях евангельских героев. Об одном из тех, кто сумел открыть свой ум и свое сердце Богу, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «И мимо иды, видя человека слепого от Рождества,
3: и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал: „Верую, Господи“, и поклонился ему».
2: «Верую, Господи, и поклонися ему».
1: Только что прозвучавшая история исцеления слепого от рождения человека интересна не тем, что Христос совершил такое невиданное чудо. Чудес Господь сотворил немало. Мы знаем, что Ему, как Творцу всего видимого и невидимого, подвластна материя. Следовательно, Он может сделать так, чтобы в сосудах вместо воды оказалось вино, чтобы малого количества хлеба и рыбы хватило тысячам голодных людей. Может Господь и сотворить новые глаза тому, кто родился то ли вовсе без глаз, то ли с серьезными дефектами зрительной системы. То, что мы уже знаем о Христе, позволяет нам не удивляться еще одному совершенному им чуду. А вот засвидетельствованная реакция людей на Христа и Его милосердие не может не изумлять. Ведь эта реакция сообщает нечто крайне важное о нас самих. Маловероятно, что Церковь, установив читать в воскресный день историю об исцелении Спасителем слепорожденного человека, хотела сосредоточить наше внимание на этом чуде. Ведь и автор 4 Евангелия, апостол Иоанн, описание чуда посвятил совсем немного слов. А вот рассказ о реакции на действия Христа в изложении Иоанна очень объемен и детален. В этом рассказе мы видим массу действующих лиц. Это и сам бывший слепец, это и его родители, это и фарисеи, которых было так много, что в их среде возникла дискуссия относительно Христа. Однако из всего этого немалого числа евангельских персонажей лишь один оказался готовым думать не о законах и правилах, а о действии Божьем и о самом Боге. Этим человеком был исцеленный Христом бывший слепец. Его слова просты и предельно логичны. Он не вспоминает древние книги. Он говорит о том, чему сам стал свидетелем. Христос сотворил над ним невиданное чудо. Такое чудо не может быть не от Бога. Следовательно, Христос от Бога, и Его нужно слушать более, чем рассказы древних книг. Увы, но эта простая логика оказалась слишком сложна для фарисеев. Они не были глупыми людьми, но их жизнь была настолько устроенной, понятной и предсказуемой, что столь яркое вторжение Бога в нее им было вовсе не нужно. Христос, если признать, что Он Бог, мог разрушить все основы жизни этих людей. А такого, конечно же, никто не хочет. Бывший слепец готов был расстаться с прежней жизнью. Ведь в той его жизни не было света ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну а у фарисеев свет был, правда, только физический. И этот физический свет настолько ослепил их, что они решили отказаться от света истинного, Господа и Спасителя мира Христа. А мы? Готовы ли мы прозреть вместе с исцеленным Христом человеком?

0: Еще задумчив темный лес, не веря счастью пробуждения. Проснись, пой песню воскресенья. Христос воскрес! Владимир Ладыжинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда нужно было отказать. Однако сказать «нет» может не всякий. И более того, сделать это не обидно – целая наука. Попробуем в ней разобраться. Для начала определимся с причинами нашего дискомфорта. Иногда трудно сказать «нет», потому что кажется, что это приведет к конфликту, особенно с близким человеком. А бывает, что вашей мягкостью пользуются. Но быть мягким и быть безвольным – это разные вещи. Часто случается так, что, поддаваясь на уговоры другого человека, мы потом на него же за это обижаемся. Я думаю, что уметь сказать «нет» иногда просто необходимо. А теперь пара советов. Выслушайте человека. Покажите, что вам не все равно. Однако формат помощи, который он ждет от вас, вам не подходит. Например, ваш друг просит приютить собаку на время его отъезда. Вы можете сказать: «Поверь, я понимаю твои трудности, однако я не готов взять на себя ответственность. Знаю, что мои знакомые пользуются проверенной гостиницей для собак. Хочешь, я дам контакты?» Таким образом, вы не отворачиваетесь от человека, а пробуйте помочь ему решить проблему. Второй совет. Если вы знаете, что легко откликаетесь на эмоции, быстро поддаетесь давлению, возьмите паузу. Не отвечайте сразу. Скажите: «Извините, прямо сейчас я не могу решить этот вопрос. Давайте вернемся к нему через час-другой». Спустя время вы сможете обдумать свой ответ. Решить, готовы ли согласиться или отказать. И третья рекомендация. Если вам неловко отказывать в прямом разговоре, используйте переписку. Иногда в письменной речи удается правильно и не обидно сформулировать свое «нет». И давайте помнить, что наш отказ – не показатель душевной черствости, а только лишь понимание своих возможностей. Ведь хуже, если вы что-то пообещаете человеку, а потом будете от этого страдать или вообще не выполните обещание. Давайте же скажем «да» слову «нет». С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает клирик Богоявленского кафедрального собора города Москвы в Елохове священник Виктор Ленок.
2: Расскажу вам об одном чудесном случае. Женщина попала в трудную жизненную ситуацию, очень воспитанная и порядочная. Пришла попросить помощи к нам в службу взаимопомощи, благотвори. У нее совершенно не было обуви, а как раз начинались заморозки. А размер очень нестандартный, 41-42 женский. Пришла еще поздно к закрытию. Мы очень рады были бы помочь, но вот, к сожалению, ничего не было. И вот тут заходит женщина, она принесла какие-то пожертвования. И среди них лежит новейшая женская обувь 42-го размера. Господь точно помогает тем, кто верует в Него.
0: Добрые истории. Светлое радио. Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагию, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Священномученик Иоанн Васильев родился в 1886 году в Тверской губернии в крестьянской семье. Он прошел Первую мировую войну, потом больше 10 лет работал в сельскохозяйственной артели на Северном Кавказе. Глубоко верующий человек, Иван часто посещал храм, пел на клиросе и, в конце концов, принял твердое решение посвятить свою жизнь служению церкви. В 29-м году Васильев принял священнический сан. Он служил в разных храмах Подмосковья. В ноябре 37-го отца Иоанна арестовали. Следователь расспросил священника о его деятельности в качестве пастыря. Он убедился, что выбор Васильева служить церкви был принципиальным. Этого было достаточно для обвинительного приговора. Священнику задали всего лишь один вопрос – о признании вины в контрреволюционной деятельности. Отец Иоанн виновным себя не признал.

Его приговорили к 10 годам лагерей. Священномученик скончался в мае 42 года и был погребен в безвестной могиле. Стать священником в России в 20-е годы 20 века зачастую означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Подобно Спасителю, многие из них стойко пронесли свой крест до конца, подкрепляемые верой в Господа и божественную правду. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается с молитвенной просьбой к мученику Иоанну Васильеву. «Священномученик Иоанн, моли Бога о нас!»

0: Истории великих шедевров.
1: Имя советского композитора Георгия Васильевича Свиридова известно прежде всего благодаря его вокальным и оркестровым сочинениям. А вот его фортепианное творчество находится в тени. Между тем, оно довольно разнообразно. Еще в студенческие годы Свиридов написал ряд фортепианных пьес. Позже из-под его пера появились концерт для фортепиано с оркестром, соната и другие сочинения. В этом фортепианном разнообразии особое место занимает альбом пьес для детей. Так назван цикл из 17 небольших произведений, различных по характеру, масштабу, исполнительским трудностям. Пьесы расположены таким образом, что их техническая сложность постепенно возрастает к концу альбома. Обращаясь к детской музыке, Свиридов следовал традиции, берущей начало в творчестве Шумана, Чайковского и других композиторов. Однако его альбом пьес существенно отличается по стилю. В этой музыке переплетаются традиции, инноваторство, естественность и оригинальность. В качестве заглавий для фортепианных миниатюр Свиридов избрал знакомые каждому ребенку сюжеты. Есть здесь и картины природы в пьесах «Зима» и «Дождик». Есть портреты самих детей в композициях «Упрямец», «Попрыгунья». Есть образ родной страны в произведении «Звонили звоны». А еще здесь, конечно, представлены игрушки. Так пьеса «Музыкальный ящик» изображает музыкальную шкатулку с ее тонким звенящим напевом, дарящим радость как детям, так и взрослым. Музыкальный ящик из цикла «Альбом пьес для детей» Георгия Васильевича Свиридова прозвучит в исполнении Никиты Фитенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Многим кажется, что главное в деле проповеди – правильно сказанные слова. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 16 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ближе идущим нам на молитву».
3: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога».
2: «И возрадовался со всем домом своим, веровав Богу».
1: Люди, знакомые с классикой советского кино, помнят знаменитую сцену, в которой героиня показывает начальнице сапоги, которые думает купить, и, услышав жесткую критику, решает: «Надо брать». Формально ситуация кажется абсурдной. Начальник отозвался плохо, надо прислушаться. Но авторитет его таков, что многие воспринимают его критику как похвалу. Бывают и обратные ситуации, когда человек хвалит кого-то, а потом выясняется, что тот, кто хвалит, взяточник, клеветник или бросил жену с детьми. Кому нужна похвала от такого человека? Ведь он растерял всякое доверие перед людьми. И даже если человек, который хвалил, говорил правду, лучше от такой похвалы не становится. Отрывок из Писания, который мы сегодня услышали, начинается с очень похожей сцены. Павел и его спутники приходят в молитвенный дом, где их встречает прорицательница. Она называет их рабами Бога Вышнего, которые возвещают всем путь спасения. Без всяких сомнений, ее слова правдивы. Но кем они инициированы, кто их источник? Лукавый дух. Что делал Христос, когда бесы называли его Сыном Божиим? Запрещал им говорить. Почему ведь это было правдой? Потому что такая похвала от бесов хуже ругани. Какое-то время Павел терпел ее деятельность. Может быть, потому, что понимал, что результатом возмущения станет конфликт с ее хозяевами, А может быть, потому что не хотел начинать проповедь с явных чудес, желая больше опираться на благую весть. Слова она говорила правильные. Но результат был таков, что Павел, вознегодовав, изгнал из нее демона. Причем он делал это даже ценой серьезного конфликта, в результате которого вместе со своими спутниками был оклеветан, избит и брошен в темницу. Интересно, что, находясь в тюрьме, он не стал ничего проповедовать, ни узникам, ни стражнику. Павел с учениками, молясь, воспевал Бога. Однако он делал это так, чтобы его поняли не только собратья по вере, но и все присутствующие. В итоге, поразительным образом, когда у них возникла возможность сбежать, никто не ушел, но все остались на своих местах, чем спасли стражнику жизнь. Итак, отвергнув свидетельство беса, не пытаясь оспорить своих гонителей или обмануть стражника, Павел просто вел себя по-христиански. И в итоге стражник, увидев его жизнь, сам спросил у апостола: «Что мне делать, чтобы спастись?» Таким образом, соединив правильное поведение с молитвой и доверием Богу, Павел проповедовал в условиях, которые внешне могли показаться не самыми выгодными. Однако именно в них его деятельность оказалась по-настоящему плодотворной.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Цыганкова, детский врач.
0: Частное мнение.
2: Недавно со мной произошел случай, который заставил задуматься. А что сподвигает детей делать добрые дела? А случай такой. Ехала я однажды в метро. На очередной станции в вагон вошла мама с тремя детьми. Один из них очень подвижный и веселый. В руках у мальчика самокат. Увидев свободное место, он радостно его занял. Потом огляделся и увидел стоящую рядом девушку лет 20. Встал, уступая ей место. Девушка заулыбалась, отказалась. И тут встает молодой человек рядом. Уступает место маме мальчика с самокатом. А маленький непоседа, увидев, что в вагон вошла бабушка, уступает место ей. Бабушка расцветает в улыбке. И так хорошо на душе. Круговорот добра. Смотрела на этого мальчугана, его маму и радовалась. Вспоминала историю из своей жизни. Однажды собирались с сыном в поездку. Шли на остановку маршрутного такси. Я немного отстала, а сын побежал вперед. Когда через некоторое время я подошла к остановке, увидела, что рядом с сыном стоит пожилая женщина. Она, увидев меня, спросила: «Это ваш сын?» «Мой», — ответила я. «А что произошло?» «Спасибо вам за воспитание сына», — ответила бабушка. «Помог мне выйти из маршрутки и сумки выгрузить». Так приятно было слышать эти слова. Но, на мой взгляд, это потребность души человека — делать добро. Такими нас задумал Господь. И нам, родителям, важно не задавить это врожденное чувство в детях, чтобы они были сострадательны и внимательны к окружающим. И слава Богу, что ростки любви к ближним прорастают в сердцах наших детей.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма императрицы Александры Федоровны Романовой супругу императору Николаю II. 22 февраля 1917 года. Царское село. Мой драгоценный, с тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного без нашего милого нежного бэби.

Какое ужасное время мы теперь переживаем. Еще тяжелее переносить его в разлуке. Нельзя приласкать тебя, когда ты выглядишь таким усталым, измученным. Бог послал тебе воистину страшно тяжелый крест. Мне так страстно хотелось бы помочь тебе нести это бремя. Ты мужествен и терпелив. Я всей душой чувствую и страдаю с тобой гораздо больше, чем могу выразить словами. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Бог поможет, я верю, и ниспошлет великую награду за все, что ты терпишь. Но как долго еще ждать? Надеюсь, что ты очень скоро сможешь вернуться. Это во мне говорит не только одно эгоистическое желание. Я знаю слишком хорошо, как ревущие толпы ведут себя, когда ты близко. Они еще боятся тебя и должны бояться еще больше. Так что, где бы ты ни был, их должен охватывать все тот же трепет. И для министров ты тоже такая сила и руководитель. Вернись скорее. Ты видишь, я прошу тебя не за себя и даже не ради Бэби. Об этом ты сам всегда помнишь. Я понимаю, куда призывает долг. Как раз теперь ты гораздо нужнее здесь, чем там. Твоя жена, твой оплот, неизменно на страже в тылу. Правда, она немного может сделать, но все хорошие люди знают, что она всегда твоя стойкая опора. Глаза мои болят от слез. Со станции я поеду прямо к знаменью, именно потому, что бывала с тобой там раньше. Это успокоит и укрепит меня. И я помолюсь за тебя, мой ангел. О, Боже, как я люблю тебя. Все больше и больше, глубоко, как море, с безмерной нежностью. Да хранят тебя светлые ангелы. Христос да будет с тобой. И Пречистая Дева да не оставит тебя. Благословляю тебя, крепко обнимаю и прижимаю твою усталую голову к моей груди. Ах, одиночество грядущих ночей! Нет с тобою солнышка и нет солнечного луча. Вся наша горячая, пылкая любовь окружает тебя, мой муженек, мой единственный, мое все, свет моей жизни, сокровище, посланное мне всемогущим Богом. Чувствую мои руки, обвивающие тебя, мои губы, нежно прижатые к твоим. Вечно вместе, всегда неразлучны. Прощай, моя любовь. Возвращайся скорее к твоему старому солнышку. Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В православных храмах в конце каждой вечерней службы поется короткое, но очень важное песнопение, посвященное всему православному миру. Звучит оно так. «Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан во век века». Давайте послушаем эту молитву в исполнении сестер Урского Иверского женского монастыря.

церковный устав нашей страны песнопение пришло из Византии. Известно, что по уставу XVI века в России в тексте упоминался царь. Но мне слышится в этом обращении к Богу гимн не просто православию, а именно православной Руси. В этой строчке для меня заключено многое. Древние храмы Владимирской земли, Ярославля, бескрайние рязанские поля, широкие прохладные сибирские реки. В ней и зимняя морозная Москва с ее рождественскими огнями, и влажный лесной воздух подмосковной весны. В этом песнопении звучат голоса русских святых, крестившего Русь князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги, преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского, Александра Невского и Дмитрия Донского. В нем звучат мои молитвы ко Христу и Его Пречистой Матери, Пресвятой Богородице, которая хранит и защищает всех православных христиан под своим божественным покровом. В нем голоса тысяч российских новомучеников, пострадавших и отдавших жизнь свою за православную веру. По будничным вечерним службам это песнопение поют коротким распевом, а перед большими церковными праздниками исполняют более торжественные авторские варианты. Но каким бы ни было исполнение песнопения, утверждающего православную веру во веки веков, для меня в нем звучит что-то родное-родное. Так звучит моя родина, моя семья, моя вера. Предлагаю еще раз послушать песнопение «Утверди, Боже» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагию, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. В шестое воскресенье после Пасхи Церковь вспоминает исцеление Спасителем слепого. Об этом чуде повествует евангелист Иоанн. Однажды Христос увидел слепого, просящего милостыню. По представлениям того времени, все болезни и несчастья случались с человеком в наказание за его собственные грехи или грехи его предков. Ученики Христа спросили его: «Кто же согрешил? Этот от рождения слепой человек или его родители?» Спаситель же обратил внимание не на причину, а на цель такого несчастья, как слепота. Не согрешили ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Некоторые чудеса Христос совершал одним словом, но в этот раз он плюнул на землю, сотворил подобие мази из глины, помазал им глаза слепца и сказал: «Омой свои глаза, и будешь здоровый». Так и случилось. Это чудо произвело сильное впечатление на всех его свидетелей. Некоторые даже сомневались, тот ли это слепец, которого они постоянно видели просящим милостыню. Но прозревший рассказал, как все свершилось. Исцеление слепца.

0: важно.
1: Что такое причастие?
2: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
3: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
4: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. И когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
5: Причастие – это то, где люди могут причаститься. Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфором. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковнославянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить, плоть Бога – это просвора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
6: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
7: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
8: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Вот что его окружает. Мы видим голубые блики на виске монаха, синеватый ореол вокруг черного клобука, словно отсветы неба. Пусть его не видно на картине, но оно – важная часть жизни персонажа.
11: Ты говоришь о небе в философском смысле?
10: Да, в образном смысле.

0: Красный лазурный купол, простирающийся над землей, с незапамятных времен служит человечеству символом пространства, в котором обитает Бог. И цель жизни монаха – Царствие Небесное.
1: Но ведь Царствие Небесное доступно человеку только после смерти. Как можно ставить себе цель за гранью земного существования?
0: Царство Божие, Паша, это жизнь в той полноте, которая только возможна. И прикоснуться к нему можно уже здесь, на земле. Помнишь, Христос в Евангелии сказал: «Царство Небесное внутри вас суть».
1: И чтобы его достичь, монахи отказываются от земных радостей?
0: Я бы сказал, от развлечений, которые опустошают душу. Подвижники ограничивают себя в удовольствиях, чтобы сосредоточиться на важном, на главном, на общении с Богом. Ведь именно он источник подлинной радости.
1: Дядя Андрей, а известно, кто послужил прототипом для картины «Монах»?
0: Нет, неизвестно. Да это и не важно, Паша. Василий Суриков написал портрет монашества как явление. Создал образ святого труда, в котором обретается свет вечности.
2: Картину Василия Сурикова «Монах» можно увидеть в Омском областном музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Вся жизнь человека, от рождения до смерти, со всеми ее обстоятельствами и переменами, есть не что иное, как непрерывная цепь действий промысла Божия.
1: Так писал в сочинении «О путях промысла Божия в обращении грешников и о путях покаяния для обращаемых» богослов XIX века архиепископ Дмитрий Муретов. «Действие промысла, — подчеркивал автор, — ведет грешника в Царство Христово. Нет мгновения, — продолжал он, — когда находились бы мы вне промысла Божия. Нет ни малейшего случая в жизни нашей, который не зависел бы от воли Божьей. Потому в каждом обстоятельстве, сколь бы ни казалось оно малым, можно и должно усматривать перст Божий».
0: Цитата

0: В эфире радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Когда на маленькую архангельскую деревеньку Веркалу опускались слякотные осенние сумерки, в деревянной избе крестьян Абрамовых зажигалась керосиновая лампа, и пятеро ребятишек собирались вокруг своей тетки Ириньи. Она рассказывала им старинные сказки, читала на память жития святых, пела духовные стихи. Пройдут годы. Младший из пятерых, Федор, станет известным писателем. В свое творчество он привнесет ту ни с чем не сравнимую поэтичность и песенную красоту, которую с детства всем сердцем впитывал на теткиных вечерках. Наполнены ею и рассказы из сборника под названием «Деревянные кони». Федор Абрамов всю жизнь строго придерживался правила писать о том, что лучше всего знаешь. Поэтому писал о деревне, о бескрайних лугах, которые видны прямо из окна избы, о монастыре на другом берегу реки, о людях, каждый из которых виделся писателю настоящей маленькой вселенной. Такой вселенной, несомненно, является старуха Василиса Мелентьевна, героиня рассказа «Деревянные кони», по которому назван сборник. Выданная в 16 лет замуж в чужую деревню за нелюбимого и малознакомого человека, она нашла в себе силы не только не озлобиться на судьбу и людей, а стать опорой и в духовном, и в житейском смысле для нескольких поколений родных и односельчан и обрести настоящее счастье, заботясь о других. Федору Абрамову удается тонко и цельно передать характеры героев даже в маленьких зарисовках, напоминающих стихи в прозе. В сборник «Деревянные кони» вошел целый цикл таких зарисовок под общим названием «Трава-мурава». В них и тонкий юмор, и обезоруживающая правда жизни. Сразу ярко представляешь себе, к примеру, сцену из миниатюры с богом на «ты». Внучки, недовольные тем, что бабушка все время говорит «ты» ее городскому жениху, мудрая старушка резонно возражает, что раз уж к самому Господу дозволено на «ты» обращаться, значит, и к человеку тоже можно. Но Абрамов не только великолепный литературный портретист. Он, разумеется, еще и непревзойденный пейзажист. Его проза дышит влажным осенним лесом, сочной травой, туманом, запахом грибов и дымком от жарко натопленной русской бани. Всем тем, чего нам так не хватает порой в каменных джунглях большого города. В произведениях Федора Абрамова люди живут простой жизнью, неразрывно связаны с землей, родным очагом и ставят по старинному северному обычаю на крыше своих деревянных домов летящих в небо коньков, тех самых деревянных коней, чтобы в житейской суете не забывать, куда нужно устремлять свои помыслы, чаяния и молитвы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Отец Григорий Крыжановский с матушкой Натальей и 6 детьми переехали в Москву из Киева, когда началась специальная военная операция. Оставлять Свято-Троицкий монастырь, где служил отец Григорий, а также дом и семейную школу, которую организовал священник, было тяжело, но оставаться с детьми под обстрелами становилось все опаснее. В Москве отца Григория определили служить в храме всех святых в земле российской просиявших в Новокосино. При приходе действует община глухих. Службы там идут с сурдопереводом, а отец Григорий как раз знает жестовый язык. Священнику, который может исповедовать слабослышащих, здесь были рады. Но вопрос с собственным жильем решить быстро не удавалось. 4 года семье из 10 человек приходилось ютиться в съемных квартирах. В России у Крыжановских родились еще 2 ребенка. У одного из них, 3-летнего Миши, синдром Дауна. Чтобы разместить большую семью, отец Григорий и матушка Наталья решили строить дом. Родственники предоставили им небольшой участок в Московской области. Старшие сыновья помогали родителям в строительных работах. Так, прошлой осенью у дома появились стены и крыша. Благодаря помощи неравнодушных прихожан удалось установить окна и двери, провести коммуникации. Сейчас осталось закончить внутреннюю отделку. Залить полы, сделать потолок, заштукатурить стены, поклеить обои. Все свободное время отец Григорий проводит за ремонтом, но справиться в одиночку сложно. Кроме того, на строительные материалы и услуги рабочих у Крыжановских нет средств. Помочь многодетной семье отца Григория и матушки Натальи достроить дом можно на сайте службы помощи «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: слушаете радио «Вера».
1: Йошкар-Ола в переводе с марийского языка означает «красный город». Его история связана со вхождением земель, на которых жили финно-угорские племена черемисов, в состав российского государства. Это происходило в XVI веке вместе с покорением Казанского ханства. Именно тогда в труднопроходимых лесах и болотах на левом берегу Волги появилась русская крепость Царево-Кокшайск. Название ей дал волжский приток река Кокшага. Со временем вокруг военного укрепления образовался посад, который населяли ремесленники, торговцы, крестьяне, как русские, так и черемисы. Они исповедовали православие. К XVIII веку в Царево-Кокшайске действовало 5 церквей. В 1886 году здесь был основан женский Богородице-Сергиевский монастырь. Эту обитель, как сотни других в России, разорили безбожники в XX веке. Утверждая советскую власть, новые хозяева переименовали Царево-Кокшайск в Йошкар-Олу, то есть «Красный город». Сегодня, когда политические баталии 20 века позади, эпитет «красный» в названии звучит как «красивый». Йошкар-Ола действительно прекрасна. Здесь радует взгляд благоустроенная набережная, чистые бульвары, широкие проспекты. И десятки церквей, как древних, восстановленных, так и новых, олицетворяющих возрождение православия на Марийской земле.
2: Радио «Вера» в Йошкар-Оле можно слушать на частоте 88,7 FM.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
3: Апостольские чтения.
4: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Многим кажется, что главное в деле проповеди – правильно сказанные слова. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 16 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Быже идущим нам на молитву».
6: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
5: И возрадовался со всем домом своим, веровав Богу.
4: Люди, знакомые с классикой советского кино, помнят знаменитую сцену, в которой героиня показывает начальнице сапоги, которые думает купить, и, услышав жесткую критику, решает: «Надо брать». Формально ситуация кажется абсурдной. Начальник отозвался плохо, надо прислушаться. Но авторитет его таков, что многие воспринимают его критику как похвалу. Бывают и обратные ситуации, когда человек хвалит кого-то, а потом выясняется, что тот, кто хвалит, взяточник, клеветник или бросил жену с детьми. Кому нужна похвала от такого человека? Ведь он растерял всякое доверие перед людьми. И даже если человек, который хвалил, говорил правду, лучше от такой похвалы не становится. Отрывок из Писания, который мы сегодня услышали, начинается с очень похожей сцены. Павел и его спутники приходят в молитвенный дом, где их встречает прорицательница. Она называет их рабами Бога Вышнего, которые возвещают всем путь спасения. Без всяких сомнений, ее слова правдивы. Но кем они инициированы, кто их источник? Лукавый дух. Что делал Христос, когда бесы называли его Сыном Божиим? Запрещал им говорить. Почему ведь это было правдой? Потому что такая похвала от бесов хуже ругани. Какое-то время Павел терпел ее деятельность. Может быть, потому, что понимал, что результатом возмущения станет конфликт с ее хозяевами, а может быть, потому, что не хотел начинать проповедь с явных чудес, желая больше опираться на благую весть. Слова она говорила правильные, но результат был таков, что Павел, вознегодовав, изгнал из нее демона. Причем он делал это даже ценой серьезного конфликта, в результате которого вместе со своими спутниками был оклеветан, избит и брошен в темницу. Интересно, что, находясь в тюрьме, он не стал ничего проповедовать, ни узникам, ни стражнику. Павел с учениками, молясь, воспевал Бога. Однако он делал это так, чтобы его поняли не только собратья по вере, но и все присутствующие. В итоге, поразительным образом, когда у них возникла возможность сбежать, никто не ушел, но все остались на своих местах, чем спасли стражнику жизнь. Итак, отвергнув свидетельство беса, не пытаясь оспорить своих гонителей или обмануть стражника, Павел просто вел себя по-христиански. И в итоге стражник, увидев его жизнь, сам спросил у апостола: «Что мне делать, чтобы спастись?» Таким образом, соединив правильное поведение с молитвой и доверием Богу, Павел проповедовал в условиях, которые внешне могли показаться не самыми выгодными. Однако именно в них его деятельность оказалась по-настоящему плодотворной.
3: Апостольские чтения.

темнеет, колокольчики ландыши в чаще зеленой цветут. На рассвете в долинах теплом и черемухой веет, соловьи до рассвета поют. Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы.

Вера. Светлое радио. Что же значит Пасха Христова? Пасху совершили сыны Израилевы, когда выходили из Египта. Ныне же Пасху совершает душа, выходящая из греха. Преподобный Ава Дорофей.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника архимандрита Вениамина Милова. Май 1928 года. Московская духовная академия. Любимой темой моих церковных бесед стало раскрытие учения о милосердии Божием, покаянии, пользе скорбей и толковании Священного Писания. Когда-то я лелеял мечту в целях овладения ораторским искусством поучиться в театральной или декламаторской школе. Господь же явил мне, что ценность и сила проповеди зависит не от внешних приемов, а всецело от благодати Божьей. Бог – учитель веры. Он же помощник и в произнесении слова. Кто из проповедников искренен и говорит от силы Божьей, у того слова не скованы, упорядочивается и изъяснение святого учения.
0: Голоса

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток, потерпи, выход время покажет.

0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Воскресение Христово – краеугольный камень христианства, основание и вершина. «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна», – сказал апостол Павел в одном из своих посланий. О том, как произошло это величайшее в истории человечества событие, Евангелие рассказывает с благоговением и трепетом. Эпизоды, повествующие о встрече апостолов с воскресшим Господом, пронизаны радостью, которой нет равной. Но рядом с чистым ликованием верующих сердец в Новом Завете отражена и иная реакция на воскресение. Первосвященники, узнав о том, что случилось, подкупили стражников, стоявших у гроба Господня, чтобы те говорили повсюду, будто тело Христа украли ученики. А через 19 столетий профессор бельгийского Кентского университета Франс Кюмон обнародовал исторический документ, в котором были отражены последствия этого обмана, так называемую «назарецкую надпись».
1: Назарецкая надпись, датированный 41-м годом от Рождества Христова указ римского императора Клавдия, запрещающий тревожить захоронение. На мраморной плите размером 37 на 60 сантиметров греческими буквами высечен следующий текст. «Угодно мне, чтобы гробницы и могилы, которые сооружены кем-либо для религиозного почитания их предков или детей, или членов семейства, пусть остаются невредимыми навсегда. И если кто-то разрушил гробницу или любым другим способом потревожил погребенных там, либо со злым умыслом удалил их в другие места, или удалил памятник, или запечатывающие камни, в этом случае я повелеваю отдать того человека под суд. Если кто-то не подчинится, я повелеваю, чтобы он понес высшую меру наказания». Точное время и место обнаружения мраморной доски с указом императора Клавдия неизвестно. В XIX веке артефакт принадлежал французскому коллекционеру немецкого происхождения Вильгельму Фрёнеру. После его смерти в 1925 году его коллекцию приобрела Парижская национальная библиотека. Внимание ученых сразу привлекла древняя табличка с маркировкой «Этот мрамор прислан из Назарета в 1878 году». Спустя еще 5 лет ее описание появилось в научной литературе за подписью выдающегося специалиста по древним языкам бельгийского профессора Франса Кумона.
0: Среди ученых нашлись скептики, которые сочли воскресение Иисуса Христа и последующее издание Назарецкого указа не более чем совпадением. Однако большинство историков склонялись к мнению, что повеление императора Клавдия – это прямая реакция имперских властей на социальные волнения, связанные с противостоянием иудейских религиозных лидеров распространению христианства. Подобной точки зрения придерживается и наш современник, профессор Американского государственного исследовательского университета штата Нью-Йорк Клайд Биллингтон.
1: Обращаясь к содержанию надписи, Клайд Биллингтон находит смертную казнь, назначенную императорским указом за нарушение целостности гробницы, чрезвычайно суровой мерой для римского законодательства. До издания указа Клавдия подобной суровости по отношению к нарушителям покоя мертвых не наблюдалось. Даже разрушители погребений по суду отделывались только денежной выплатой семье, которой принадлежало захоронение. Отчего же в 41-м году император оказывается столь решителен и беспощаден? Исследователь объясняет это тем, что, распуская слухи о похищении тела Иисуса из гробницы, иудеи представляли его учеников социально опасными элементами. Клавдий, будучи язычником, не мог воспринять воскресение Христа как исключительное событие в мировой истории. Он счел, что в подвластной ему стране распространяется деструктивная иудейская секта, адепты которой тревожат захоронение, и поспешил принять соответствующие меры.
0: Мраморная табличка из Назарета стала своеобразным зеркалом, в котором ученые увидели отражение пустующей гробницы Иисуса Христа. Величайшее чудо воскресения Спасителя не имеет прямых научных доказательств, но его свет на протяжении 2000 лет отражается в человеческих сердцах. Тайны

Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святая дева Пелагея жила в III веке в городе Тарсе в Малой Азии. Она была дочерью знатных язычников. Когда Пелагея услышала от знакомых ей христиан проповедь об Иисусе Христе, то пожелала хранить целомудрие и посвятить Господу свою жизнь. Она приняла крещение от епископа Тарсийского Клинона. По преданию, во время таинства явились ангелы и покрыли девушку белым покрывалом. Приемный сын императора Диоклетиана пленился красотой Пелагеи и пожелал взять ее в супруги. Но та отказалась и призналась, что она христианка. Юноша знал, что христиан ждут мучения и смерть. Не желая предавать Пелагею и боясь видеть ее мучения, он наложил на себя руки. Мать Пелагеи испугалась гнева императора и сама отвела дочь на суд к Диоклетиану. Император приговорил святую мученицу к смерти. Спустя всего 20 лет после смерти святой Пелагеи гонения на христиан прекратились, и на месте ее погребения была построена церковь. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие

сострадать нашим немощам. Но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать к тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон. И по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Одна из важнейших идей послания к евреям – это первосвященство Иисуса Христа. В нем излагается сущность и условия священнического служения. Всякий священник несет на себе обязанность быть представителем народа перед Богом или, иными словами, выступать как посредник и ходатай перед Богом от лица народа Божия. Грех пролагает пропасть между Богом и людьми. Священник же своим служением призван как бы перебрасывать мост через эту пропасть и вводить людей в присутствие Божие, приближать их к небесному престолу благодати. Господь Иисус Христос, будучи не простым священником, но великим первосвященником, преодолел эту пропасть. Он прошел через небеса и тем самым проложил нам путь от земли к престолу Божию. Так исповедует наша вера, и в этом исповедании выражено наше упование на спасение. Кто из грешных людей способен подняться на небо, приблизившись к Богу? Разумеется, никто. Но Иисус Христос не простой священник из людей. Он великий посредник, посредник с большой буквы, выше всех прочих посредников, ибо Он – Сын Божий, божественен по Своему рождению и сущности. Но если бы Иисус Христос имел только божественную природу, Он не мог бы отвечать самому понятию о посредничестве. Ведь всякий посредник должен быть причастным обоим сторонам отношений. Если бы Иисус был только Богом, то Он не мог бы сострадать в наших немощах. Сама мысль о том, что Бог способен страдать или сострадать, была абсолютно чужда иудейскому сознанию и богословию. Привычное для нас представление о Боге как о любящем Отце вошло в мир вместе с проповедью самого Иисуса Христа. Во времена Его земной жизни такое представление было новым и даже революционным. Ведь основная идея о Боге в иудействе заключалась в том, что Он свят, то есть абсолютно отличен от людей и от всего земного. Представить себе, что Богу могут быть свойственны человеческие переживания и чувства, было невозможно. Но Иисус был не только Богом, но и человеком. Человеком с большой буквы, во всем подобным нам, за исключением греха. Когда в прочитанном тексте говорится о том, что Он, подобно нам, простым людям, был искушен во всем, но не согрешил, речь идет об основном принципиальном искушении, то есть об испытании, когда под сомнение ставится сама вера человека. Предполагается библейское Адамово искушение отречься от жизни по вере, искушение отпасть от Бога. Однако само вочеловечение Сына Божия в мире греха и искушений, сама солидарность Его с искушаемыми грешниками состояла в неизменном послушании Сына Богу Отцу. Иначе говоря, сама подверженность Иисуса Христа искушениям парадоксальным образом свидетельствовала о единстве Сына с Отцом. Это то, что в другом месте апостол Павел называет премудростью Божией, которая ограниченному земному сознанию представляется полным абсурдом и безумием. Таким образом, Господь Иисус Христос отвечал всем условиям истинного посредника между людьми и Богом. Он был един с Богом, божественен по природе, в то же самое время как человек солидарен с грешным, страдающим и искушаемым человечеством. В нем Бог явил себя как любящий Отец, способный к сострадательному милосердию, понимающему сочувствию и спасительной благодатности.

0: помощь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк. Отрывок из послания апостола Павла к евреям 4 главы. «Братья, — пишет апостол, — имея великого первосвященника, который прошел через небеса, Иисуса, Сына Божия, будем крепко держаться нашего исповедания. Ведь наш первосвященник не тот, кто не может сострадать нашим немощам, но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать к тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон. И по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Одна из важнейших идей послания к евреям – это первосвященство Иисуса Христа. В нем излагается сущность и условия священнического служения. Всякий священник несет на себе обязанность быть представителем народа перед Богом или, иными словами, выступать как посредник и ходатай перед Богом от лица народа Божия. Грех пролагает пропасть между Богом и людьми. Священник же своим служением призван как бы перебрасывать мост через эту пропасть и вводить людей в присутствие Божие, приближать их к небесному престолу благодати. Господь Иисус Христос, будучи не простым священником, но великим первосвященником, преодолел эту пропасть. Он прошел через небеса и тем самым проложил нам путь от земли к престолу Божию. Так исповедует наша вера, и в этом исповедании выражено наше упование на спасение. Кто из грешных людей способен подняться на небо, приблизившись к Богу? Разумеется, никто. Но Иисус Христос – не простой священник из людей. Он великий посредник, посредник с большой буквы, выше всех прочих посредников, ибо Он – Сын Божий, божественен по Своему рождению и сущности. Но если бы Иисус Христос имел только божественную природу, Он не мог бы отвечать самому понятию о посредничестве. Ведь всякий посредник должен быть причастным обоим сторонам отношений. Если бы Иисус был только Богом, то Он не мог бы сострадать в наших немощах. Сама мысль о том, что Бог способен страдать или сострадать, была абсолютно чужда иудейскому сознанию и богословию. Привычное для нас представление о Боге как о любящем Отце вошло в мир вместе с проповедью самого Иисуса Христа. Во времена его земной жизни такое представление было новым и даже революционным. Ведь основная идея о Боге в иудействе заключалась в том, что Он свят, то есть абсолютно отличен от людей и от всего земного. Представить себе, что Богу могут быть свойственны человеческие переживания и чувства, было невозможно. Но Иисус был не только Богом, но и человеком. Человеком с большой буквы, во всем подобным нам, за исключением греха. Когда в прочитанном тексте говорится о том, что Он, подобно нам, простым людям, был искушен во всем, но не согрешил, речь идет об основном принципиальном искушении, то есть об испытании, когда под сомнение ставится сама вера человека. Предполагается библейское Адамово искушение отречься от жизни по вере, искушение отпасть от Бога. А Однако само вочеловечение Сына Божия в мире греха и искушений, сама солидарность Его с искушаемыми грешниками состояла в неизменном послушании Сына Богу Отцу. Иначе говоря, сама подверженность Иисуса Христа искушениям парадоксальным образом свидетельствовала о единстве Сына с Отцом. Это то, что в другом месте апостол Павел называет премудростью Божией, которая ограниченному земному сознанию представляется полным абсурдом и безумием. Таким образом, Господь Иисус Христос отвечал всем условиям истинного посредника между людьми и Богом. Он был един с Богом, божественен по природе, в то же самое время, как человек солидарен с грешным, страдающим и искушаемым человечеством. В нем Бог явил себя как любящий Отец, способный к сострадательному милосердию, понимающему сочувствию и спасительной благодатной помощи. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Христианство основано на вере в воскресение Христа. Поэтому Пасха – главный праздник. И тем не менее Дэнни, герою рассказа о Генри «День воскресения», никак не удается услышать ответ на вопрос, что празднуется на Пасху. Дэнни живет с родителями. Его отец, фабричный рабочий, в результате несчастного случая ослеп. Однажды воскресным утром Дэнни поднимается, выходит умываться, а мать, разбивая яйца для завтрака, говорит: «Сегодня Пасха». «Мне глазунья», — отвечает Дэнни. Этот короткий диалог задает основной вектор рассказа. Пасхальное приветствие с одной стороны и отсутствие интереса к нему с другой. Правда, чуть позже, уже выйдя на улицу, Дэнни задается вопросом, что сегодня празднуется. Он расспрашивает о Пасхе своих друзей, знакомых и слышит разные ответы. О Генри перечисляет их. «Пасха, ее, знаешь ли, придумал мэр Нью-Йорка. Пасха – это когда пришло время обновить весенние платья». Дэнни, в конце концов, заходит в церковь. Там, рассуждает он, лучше всех должны рассказать про Пасху. Правда, священник спешит, ему хочется домой, но все же что-то из его торопливой проповеди в конце богослужения западает в душу героя. Выйдя из церкви, Дэнни останавливается посередине улицы и задумывается, что с ним происходит. Вот как автор рассказа описывает состояние героя. В душе его что-то шевельнулось, что-то глубокое, чистое, высокое. Он не знал, что это. Священник сказал ему в проповеди, но Дэнни не смог до конца расшифровать его слов. Он лишь знал, что это как-то связано с воскресением и обновлением. Герой напряженно размышляет и вдруг вспоминает. 3 месяца назад он начал читать отцу вслух историю Древней Греции и вскоре, утомившись, бросил. Дэнни, толком не понимая, что с ним происходит, смутно догадывается. Если он сейчас вернется домой и прочтет главу другую для отца, он, возможно, чуть ближе подойдет к тайне Пасхи. Отец, когда Дэнни начинает читать, плачет от радости. Так заканчивается рассказ о Генри. Дэнни так и не узнал ответа на свой вопрос, но он ищет его и ищет на одном из правильных путей – на пути деятельной любви к ближнему, в его случае к слепому отцу. Возможно, однажды Дэнни узнает во всей полноте, что празднуется на Пасху.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: «Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.
4: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Евангелие повествует о Спасителе мира Христе. Оно передает нам его проповедь. Оно говорит о нравственной жизни. А еще Евангелие призывает нас быть открытыми Богу. Эта евангельская мысль не выражена в виде краткой и емкой заповеди. Призыв открыть себя Богу и его действиям разлит во всем Евангелии. И ярче всего он виден в действиях евангельских героев. Об одном из тех, кто сумел открыть свой ум и свое сердце Богу, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
5: «И мимо иды, видя человека слепого от Рождества,
6: и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
5: «Верую, Господи, и поклонися ему».
4: Только что прозвучавшая история исцеления слепого от рождения человека интересна не тем, что Христос совершил такое невиданное чудо. Чудес Господь сотворил немало. Мы знаем, что Ему, как Творцу всего видимого и невидимого, подвластна материя. Следовательно, Он может сделать так, чтобы в сосудах вместо воды оказалось вино, чтобы малого количества хлеба и рыбы хватило тысячам голодных людей. Может Господь и сотворить новые глаза тому, кто родился то ли вовсе без глаз, то ли с серьезными дефектами зрительной системы. То, что мы уже знаем о Христе, позволяет нам не удивляться еще одному совершенному им чуду. А вот засвидетельствованная реакция людей на Христа и его милосердие не может не изумлять. Ведь эта реакция сообщает нечто крайне важное о нас самих. Маловероятно, что церковь, установив читать в воскресный день историю об исцелении Спасителем слепорожденного человека, хотела сосредоточить наше внимание на этом чуде. Ведь и автор 4 Евангелия, апостол Иоанн, описание чуда посвятил совсем немного слов. А вот рассказ о реакции на действия Христа в изложении Иоанна очень объемен и детален. В этом рассказе мы видим массу действующих лиц. Это и сам бывший слепец, это и его родители, это и фарисеи, которых было так много, что в их среде возникла дискуссия относительно Христа. Однако из всего этого немалого числа евангельских персонажей лишь один оказался готовым думать не о законах и правилах, а о действии Божьем и о самом Боге. Этим человеком был исцеленный Христом бывший слепец. Его слова просты и предельно логичны. Он не вспоминает древние книги. Он говорит о том, чему сам стал свидетелем. Христос сотворил над ним невиданное чудо. Такое чудо не может быть не от Бога. Следовательно, Христос от Бога, и его нужно слушать более, чем рассказы древних книг. Увы, но эта простая логика оказалась слишком сложна для фарисеев. Они не были глупыми людьми, но их жизнь была настолько устроенной, понятной и предсказуемой, что столь яркое вторжение Бога в нее им было вовсе не нужно. Христос, если признать, что Он Бог, мог разрушить все основы жизни этих людей. А такого, конечно же, никто не хочет. Бывший слепец готов был расстаться с прежней жизнью. Ведь в той его жизни не было света ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну а у фарисеев свет был, правда, только физический. И этот физический свет настолько ослепил их, что они решили отказаться от света истинного, Господа и Спасителя мира Христа. А мы? Готовы ли мы прозреть вместе с исцеленным Христом человеком?

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Испанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Между Самарой и Саратовом есть небольшое село Корнеевка. В 1917 году оно неожиданно стало местом массового паломничества православных. Верующие устремились в скромный уголок российской глубинки после того, как 5 июня там была чудесно обретена икона Божией Матери, именуемая Испанской. Главным участником тех событий стал венгр Петр Чердаш. Он воевал в австрийских войсках во время Первой мировой войны. Попал в русский плен, был доставлен в лагерь под Саратовом, а после освобождения поселился в Корнеевке. С детства воспитанный в католичестве, он пожелал принять православную веру и готовился присоединиться к церкви. Петр много молился, и однажды во сне удостоился явления Божией Матери. Она повелела отыскать ее икону, сокрытую в земле на заброшенном поле, и указала точное место. Солдат поведал о видении односельчанам, но те не отнеслись к рассказу всерьез. Богородица вновь и вновь являлась чужестранцу. По ее указаниям Петр составил карту, где отметил предполагаемое местонахождение святыни. Наконец, жители Корнеевки согласились участвовать в раскопках. Земля на поле, которое много лет никто не обрабатывал, оказалась твердой, как камень. Копали несколько часов, прежде чем на глубине чуть более метра показался небольшой сверток. В холстину был завернут список испанской иконы Божией Матери, прославленной в 8 веке на севере Пиренейского полуострова. Согласно надписи на обороте, образ был выполнен на святой горе Афон. Участники раскопок благоговейно опустились на колени и совершили благодарственный молебен Богородице. Найденную святыню торжественно крестным ходом доставили в Корнеевский храм Покрова Божией Матери. В течение нескольких лет сюда приезжали люди, чтобы обрести исцеление, утешение, помощь небесной заступницы. Даже после революции 1917 года поток богомольцев долгое время не иссякал. В 1937-м Покровскую церковь в Корнеевке взорвали безбожники. Чудотворный образ был утрачен. К столетию явления святыни в селе построили часовню в честь испанской иконы Божией Матери. Под ее сводами хранится современный список чудотворного образа. И как встарь едут в Корнеевку паломники. Особенно многолюдно здесь бывает 5 июня, в день обретения святыни.
0: Небесная заступница. Испанская икона Богородицы в судьбах России.
2: Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственно небес определение, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит доказательством Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения. Святитель Филарет Московский.

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. 1803 год. Подмосковная усадьба Горки. Скажу о нашем Причте. В первое время, когда мы приехали в эту деревню, я и вздумала послать к священнику, просить его отслужить у нас на дому всенощную под какой-то большой праздник. Каково же мое было удивление. Священник приходит в валенках, а диакон и дьячок в лаптях. Сначала я это терпела, но после них полы хоть мой. Потом я велела сшить всем трем сапоги и им подарила. Надобно было видеть их радость. Уж так я их этим утешила».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Здравствуйте, инспектор Селиванов. Ваши документы.
2: Да, вот, пожалуйста.
1: Так, Андрей Борисович. Запрещенные предметы в машине есть? Оружие, наркотики?
2: Ну что вы, конечно же нет. Побойтесь Бога.
1: А чего мне его бояться? Мы с ним существуем параллельно. И я о нем не вспоминаю. И он про меня. Давно забыл.
2: И вы так спокойно об этом говорите?
1: А что? Есть о чем беспокоиться?
2: Ну, не знаю. Бывало, что люди нешуточно переживали о том, что Бог их забыл.
1: Наверное, нищие какие-нибудь. Они себя только божественным и утешают.
2: Да вовсе нет. Израильский царь Давид, вполне состоятельный человек, плакал как ребенок. «Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорби в сердце моем день и ночь? Доколе будет возноситься мой враг надо мной?»
1: Это он что? Стихи такие написал?
2: Вообще-то псалом – песня, обращенная к Богу. Всего их 150, а тот, что я вам процитировал – 12-й.
1: И все 150 вот такие надрывные?
2: Нет, псалтырь, сборник псалмов, отражает всю палитру человеческих настроений и состояний. Здесь вы найдете и скорбь, и радость, и отчаяние, и надежду.
1: Так, а вот в этом, в 12-м, что он так сокрушается? Чего у него такого случилось трагического, что и терпеть ему было не вмочь? Вон в двух строчках аж 4 раза повторил «Доколе».
2: В судьбе Давида было много драматичных моментов. Ему не раз приходилось терпеть клевету и преследование, в том числе и от собственного сына Авессалома. Исследователи не пришли к единому мнению, в какой период своей жизни Давид написал этот псалом. Но по большому счету, обстоятельства здесь не так уж и важны. Давид и в самый разгар войны, и в редкие минуты относительного затишья, окруженный врагами, мог спокойно лечь и заснуть, чувствуя себя под защитой Бога. А лишившись уверенности в Божьем покровительстве, он испытывал скорбь, даже если внешне у него все было благополучно.
1: И что? И прямо вот так без видимой причины страдал?
2: Нет, я же сказал, что поводов для страдания у Давида было предостаточно. Может быть, он был обессилен гонениями со стороны царя Саула, своего тестя. Может быть, некое военное поражение лишило его покоя. Но это только поводы. А причина одна – богооставленность. Неужели у вас так не было, что вроде бы в жизни все в порядке, а радости нет?
1: Да, пожалуй, бывает так у меня. И в последнее время все чаще. Вот только не думал я, что с Богом это как-то связано.
2: Да тут все просто. Бог – источник жизни. Как без света темно, так без Бога нет радости. Царь Давид это чувствовал особенно остро. Он, в отличие от нас, знал вкус Божьего присутствия. Каждая минута вне этого присутствия казалась ему вечностью. Недаром он, как вы правильно заметили, произносит несколько раз «доколе, доколе, доколе».
1: А что в таких случаях прикажете делать? Я вот чего только не перепробовал. И психологические тренинги разные всякие, алкоголь, и баню, и охоту, и ничего не помогает. Вроде отвлечешься на какое-то время, а потом опять как нахлынет, словно червь сердце точит.
2: Вот и Давид понимал, что слагать советы в душе, то есть собирать разные способы избавиться от тоски, бесполезно. Он обращался к Богу за помощью напрямую. «Взгляни, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой, Я укрепился против него.
1: И что? Помогало ему?
2: Безусловно. 12-й псалом очень короткий. И начинается он, как вы помните, в такой глубине отчаяния, из которой, кажется, нет исхода. Но что мы слышим в конце? «Теснящие меня возрадуются, если я поколеблюсь, но я на милость твою уповаю. Возрадуется сердце мое о спасении твоем. Буду петь Господу, облагодетельствовавшему меня, и воспою имени Господа Всевышнего». Едва попросив помощи у Бога, Давид уже уверен, что получит ее. Он уже готов радоваться и петь.
1: Знаете, даже как будто немного завидно. Умел же человек в один момент выбраться из депрессии.
2: По большому счету, это доступно каждому. Важно лишь верить, как Давид, что главная причина тоски – это утрата связи с Творцом, и не сомневаться, что Бог оставляет нас только лишь за тем, чтобы мы обратились к Нему.
1: Да, есть над чем тут подумать. Ну ладно, Андрей Борисович, езжайте. Счастливого пути.
2: Всего доброго и вам, инспектор.
3: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святой Еразм жил на рубеже 3 и 4 веков. Он в юном возрасте принял христианство и со временем стал епископом итальянского города Фармии. В то время императоры Диоклетиан и Максимиан объявили гонения на христиан. Еразм оставил епархию и удалился в Ливанские горы и скрывался там 7 лет. Но по преданию однажды епископу явился ангел. Он сказал: «Еразм, никто не победит врагов, если будет спать. Иди же в город свой, будь мужественен и победишь врагов». Еразм покинул свое убежище и вскоре был схвачен воинами Диоклетиана. Епископ бесстрашно исповедал свою веру. Его пытали и бросили в темницу, но ангел вывел Еразма оттуда и сопровождал до Италии. Епископ Еразм уже не прятался от гонителей, ведь он проповедовал весть о Христе. Епископа не раз брали под стражу, мучили, угрожали казнить. Но всякий раз он чудом оставался невредим. А те, кто сбегался посмотреть на пытки христианина, становились свидетелями пламенной веры Еразма и сами приходили к нему, чтобы принять крещение. Епископ вернулся в Фармию и скончался на родине в 303 году. Он стал духовным отцом тысяч жителей Римской империи. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Они Божьей силой и совершенной верой вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай злое желание». Они терпением и упованием на Христа победоносно выдержали все истязания, и ты также целомудрием и благочестивым помыслом побеждай все страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай гнев. Чествуя священномученика Еразма, епископа Фармийского, Церковь обращается к нему со словами: «Святой мученик Еразм, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: На исповеди нужно рассказывать не всю свою жизнь, а то, что является грехом. Если вы идете на исповедь в первый раз, то лучше всего исповедаться в самых тяжелых, самых мучительных грехах. Рассказать о том, о чем вам меньше всего хочется о себе рассказывать. Исповедь должна быть регулярной, тогда постепенно вы вспомните обо всех своих прегрешениях. Исповедь – это таинство, поэтому душа регулярно исповедующегося человека постепенно очищается. Это даже отражается на внешности. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «С исповеданием Бог соединил и красоту, потому что исповедующий свой грех пред Богом превращается из покрытого срамом в облеченного в благолепие и является пред лицем Божьим, тогда как прежде не был пред Ним».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь, заметил однажды Ганс Кристиан Андерсен. А уж он-то знал в сказках толк. И действительно, если задуматься, то можно вспомнить множество сказок, которые являются своеобразным отражением нашей действительности. Только не простым, а осмысленным многовековой народной мудростью, дающим возможность по-иному взглянуть на наши собственные поступки и зачастую найти ответы на самые непростые вопросы. Именно такие мудрые и светлые истории собрали в издательстве Новоспасского монастыря под обложкой сборника «Сердце верное. Книга сказок для семейного чтения». И правда, что может быть лучше уютного вечера, когда можно всей семьей собраться за книгой? А это, между прочим, тоже многовековая традиция. Еще наши прапрабабушки и прапрадедушки собирали вокруг себя молодежь и рассказывали стародавние были-небылицы. Один из таких моментов, кстати, запечатлел известный художник XIX века Василий Максимов на своем полотне, которое так и назвал «Бабушкины сказки». В сборнике для семейного чтения «Сердце верное» читатели найдут не только их лучшие образцы, но также и сказки самых разных народов мира – китайские, арабские, польские, итальянские, норвежские. Разные по стилю и характеру повествования, в одном все они удивительно схожи. Главными человеческими достоинствами эти сказки провозглашают честность, доброту, милосердие, жертвенность. Так, например, герой литовской народной сказки «Алмазный топор», бедняк-лесоруб, уронивший свой топор в реку, отказывается хитростью и обманом получить взамен него серебряный и даже золотой топор и приобретает заслуженную награду за свою честность. А добрая жена из одноименной норвежской сказки не ругает непутевого мужа за то, что он, обменяв их корову на лошадь, лошадь на свинью, свинью на овцу, овцу на гуся и в конце концов явился домой ни с чем, а радуется, что любимый супруг возвратился живым и здоровым. Орел из китайской сказки «Орел и пустыня» готов каждый день летать за много миль и тяжело трудиться, нося в клюве морскую воду и еловые ветки, только ради одной мечты о том, что когда-нибудь и в его скалистом краю зажурчат ручьи и зашумят леса. Кроме народных, в сборник для семейного чтения «Сердце верное» включены еще и авторские сказки. Здесь, конечно, Андерсен со своим знаменитым «Соловьем» и менее известной, но не менее поучительной и интересной «Девочкой, наступившей на хлеб». Очень образны и увлекательны, напрямую отсылающие читателя к их христианскому осмыслению, сказки Рихарда фон Фолкмана. А короткие, но содержательные сказки основоположника русской педагогики Константина Ушинского поражают своей глубиной. Так что, если выдался свободный вечер и вся семья оказалась в сборе, можно открыть книгу и погрузиться в удивительный мир сказок, которые не дадут скучать, заставят размышлять и помогут сохранить сердце, верное добру. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства. У меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

0: Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.

0: ты не видел книгу пословиц и поговорок? Зеленая такая.
1: Да, знаю. Она у меня на столе. А что в ней тебе нужно?
0: Хочу найти что-то о львах. Сочинение вставлю.
1: А, возьми, если подойдет. Псу живому лучше, чем мертвому льву.
0: Интересно, а что это означает?
2: Выражение «псу живому лучше, чем мертвому льву» является цитатой из книги «Экклесиаста» или «Проповедника». Процитирую первоисточник. «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Их понимание основано на печальных рассуждениях проповедника о судьбе праведных и грешников, для которых участь одна – смерть. Но если живые могут радоваться жизни и делают это, то мертвые уже ничего не могут. Автор книги специально сгущает краски, ставя себя как бы на место пессимиста и ведя повествование от лица человека, не имеющего утешения в Боге. Конец же книги оптимистичен. Жизнь возвращается к Творцу. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Встречается этот оборот и в литературе. В повести Максима Горького «Фома Гордеев» один из ее героев Яков Маякин так поучает своего крестника Фому. «Эх ты! Ты вот что знай! Любит тот, кто учит. Твердо это знай. И насчет смерти не думай. Безумно живому человеку о смерти думать. Экклесиаст лучше всех о ней подумал. Подумал и сказал, что даже псу живому лучше, чем мертвому льву». В большом толково-фразеологическом словаре Михельсона библейский фразеологизм звучит так: «Живая собака лучше мертвого льва». А в словаре крылатых слов и выражений «лучше быть живой собакой, чем дохлым львом». В обоих случаях авторы ссылаются на первоисточник выражения – слова Экклесиаста. Похожие выражения есть и в словарях других языков. На немецком выражение звучит так же. На арабском тоже повторяется почти дословно, а вот на испанском – «лучше живой осел, чем мертвый ученый». Правда, и с другим значением. Оно означает, что лучше недоучиться и сохранить здоровье, чем выучиться с трудом и потерять его.
3: Первоисточник.

0: центре Волгограда, неподалеку от областной клинической больницы, издавна бьет родник. Он был обнаружен в 1909 году при удивительных обстоятельствах. Десятилетняя девочка нашла на берегу реки Царицы камень с изображением святого. Когда малышка подняла находку, из-под земли забила вода. В иконе на камне православные узнали образ апостола Иоанна Богослова и осветили источник во имя святого. Ключ стал местом паломничества. После революции 1917 года безбожники пытались засыпать его, но вода пробивалась наружу. Во время Великой Отечественной войны рядом с Иоанновским родником разместился госпиталь. Врачи заметили, что ключевая вода помогает раненым идти на поправку. Однако, когда бои отгремели, власти вновь приказали засыпать источник. Верующие восстановили его в 1994 году. Рядом с родником построили часовню с купальней и храм во имя Иоанна Богослова. Здесь регулярно совершаются богослужения. А после службы волгоградцы непременно набирают святой воды. Источник даже в лютые морозы не замерзает.
1: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.
2: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете
5: у нас в программе.
7: Вопросы Веры и Фомы. Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroifoma.ru.
2: Апостольские чтения.
8: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Многим кажется, что главное в деле проповеди – правильно сказанные слова. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 16 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «Ближе идущим нам на молитву».
10: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
9: И возрадовался со всем домом своим, веровав Богу.
8: Люди, знакомые с классикой советского кино, помнят знаменитую сцену, в которой героиня показывает начальнице сапоги, которые думает купить, и, услышав жесткую критику, решает: «Надо брать». Формально ситуация кажется абсурдной. Начальник отозвался плохо, надо прислушаться. Но авторитет его таков, что многие воспринимают его критику как похвалу. Бывают и обратные ситуации, когда человек хвалит кого-то, а потом выясняется, что тот, кто хвалит, взяточник, клеветник или бросил жену с детьми. Кому нужна похвала от такого человека? Ведь он растерял всякое доверие перед людьми. И даже если человек, который хвалил, говорил правду, лучше от такой похвалы не становится. Отрывок из Писания, который мы сегодня услышали, начинается с очень похожей сцены. Павел и его спутники приходят в молитвенный дом, где их встречает прорицательница. Она называет их рабами Бога Вышнего, которые возвещают всем путь спасения. Без всяких сомнений, ее слова правдивы. Но кем они инициированы, кто их источник? Лукавый дух. Что делал Христос, когда бесы называли его Сыном Божиим? Запрещал им говорить. Почему ведь это было правдой? Потому что такая похвала от бесов хуже ругани. Какое-то время Павел терпел ее деятельность. Может быть, потому что понимал, что результатом возмущения станет конфликт с ее хозяевами. А может быть, потому что не хотел начинать проповедь с явных чудес, желая больше опираться на благую весть. Слова она говорила правильные. Но результат был таков, что Павел, вознегодовав, изгнал из нее демона. Причем он делал это даже ценой серьезного конфликта, в результате которого вместе со своими спутниками был оклеветан, избит и брошен в темницу. Интересно, что, находясь в тюрьме, он не стал ничего проповедовать, ни узникам, ни стражнику. Павел с учениками, молясь, воспевал Бога. Однако он делал это так, чтобы его поняли не только собратья по вере, но и все присутствующие. В итоге, поразительным образом, когда у них возникла возможность сбежать, никто не ушел, но все остались на своих местах, чем спасли стражнику жизнь. Итак, отвергнув свидетельство беса, не пытаясь оспорить своих гонителей или обмануть стражника, Павел просто вел себя по-христиански. И в итоге стражник, увидев его жизнь, сам спросил у апостола: «Что мне делать, чтобы спастись?» Таким образом, соединив правильное поведение с молитвой и доверием Богу, Павел проповедовал в условиях, которые внешне могли показаться не самыми выгодными. Однако именно в них его деятельность оказалась по-настоящему плодотворной.
2: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Среди Дубравы блестит крестами храм пятиглавый с колоколами. Их звон призывный через могилы гудит так дивно и так уныло. К себе он тянет неодолимо, зовет и манит он в край родимый, в край благодатный, забытый мною и непонятный томим тоскою. Молюсь и каюсь я, и плачу снова, и отрекаюсь я от дела злого. Далеко странствуя мечтой чудесную, через пространство я лечу небесные, и сердце радостно дрожит и тает, пока звон благостный не замирает. Алексей Толстой.

Вера. Светлое радио. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Святой Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний дипломата князя Григория Трубецкого, 1918 год. Покидая Москву, я пошел к патриарху Тихону проститься. Он жил тогда на Троицком подворье. Я ехал на юг, в добровольческую армию, рассчитывал увидеть всех, с кем связывалась надежда на освобождение России. Просил разрешения патриарха передать от его имени благословение одному из таких лиц. Но патриарх в самой деликатной форме сказал мне, что не считает возможным это сделать, ибо, оставаясь в России, он хочет избегнуть упреков в каком-либо вмешательстве церкви в политику. Он, конечно, не питал иллюзий относительно советской власти, но как-то сказал: «Я не за себя боюсь. Поверьте, я готов и рад буду потерпеть, когда нужно. Но я отвечаю за других, и поэтому не нужно никаких вызовов».
0: Голоса

Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Одним из основных отличий православных священников от католических является то, что православные священники могут пребывать в браке и иметь детей, а клирикам Римско-католической церкви это делать запрещено. Да-да, католический священник, принимая сан, обрекает себя на пожизненное одиночество. Почему же в православии правила личной жизни священника менее строги, чем у католиков? Для ответа на этот вопрос нам с вами придется обратиться к истории. До XI века церковь была единой. Православные и католики жили вместе в рамках одной традиции, согласно которой священнослужители, если они не состояли в монашестве, могли иметь семьи. Впрочем, начиная с VII века, на Востоке безбрачие стало обязательным для епископов. Епископ – высшее служение в церкви. На епископе лежит особая ответственность. Потому было решено, что совмещать семейную жизнь и пасторские заботы для епископа крайне сложно. Так, с VII века на Востоке епископы перестали быть женатыми. Обычным священникам и диаконам, как и прежде, дозволялось вступать в брак. Правда, до рукоположения. И брак для священника может быть только первым и единственным. Это правило действует до сегодняшнего дня. Если священник овдовеет, то повторно жениться ему будет нельзя. На Западе закон о безбрачии в церкви был усилен. С VII века одинокая жизнь стала требоваться и от епископов, и от прочих священнослужителей. Если на Востоке правило насчет одинокой жизни епископов четко соблюдалось, то на Западе с безбрачием клириков имелись проблемы. Вплоть до XI века то там, то тут появлялись епископы или священники, состоявшие в браке, имевшие, соответственно, жену и детей. Епископские или священнические сыновья, благодаря протекции своих отцов, впоследствии получали выгодные места для церковного служения. В XI веке у руля Римско-католической церкви оказался папа Григорий VII Гильдебранд, человек жесткий, но при этом строгих моральных правил. Он-то и решил положить конец вольностям в церковной среде и под страхом суровых наказаний запретил епископам состоять в браке. Под запрет на женитьбу попали и все прочие священнослужители католической церкви, священники и диаконы. Данному запрету папой Григорием было дано богословское объяснение. Священнослужитель символизирует собой Христа. Как Спаситель в течение жизни был одинок, то и священники должны вести одинокую безбрачную жизнь. Православная церковь никогда не соглашалась с западной традицией запрета на семейную жизнь для священников и диаконов. С точки зрения Востока, брак является Богом установленным обычаем. Более того, как приходской священник может вести пасторскую деятельность и помогать решать в том числе семейные проблемы, если сам он ничего о семейной жизни не знает? С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, почему православные священники могут иметь семью, а католические – нет.

православия. Радио «Вера».

0: Сегодня, 17 мая, в шестое воскресенье по Пасхе, Церковь вспоминает евангельскую историю о том, как Иисус Христос исцелил слепого. В этот день Церковь также чтит мученицу Пелагею, деву Тарсийскую, священномученика Еразма, епископа Фармийского, священномученика Сильвана, епископа Гасского и с ним 40 мучеников, священномученика Иоанна Васильева, священномученика Николая Тахтуева. Святой Сильван жил на рубеже 3-4 веков. Он был родом из окрестностей города Газы, расположенного на берегу Средиземного моря. Долгое время Сильван был воином. Он пожелал служить Царю Небесному и принял священство. Вскоре жители избрали его своим епископом. Он искренне и убежденно проповедовал весть о Спасителе, сам подавал пример своим христианским поведением, кротостью и любовью к ближним. Многие язычники Газы обратились к вере во Христа благодаря Сильвану. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана Сильвана схватили. Его привели на суд, подвергли пытке и приговорили к тяжелым работам в медных рудниках. Это фактически означало смертный приговор. На добыче меди в те времена мало кто выдерживал больше года. Епископ Сильван дошел до крайнего изнеможения. Но он оставался бодрым духом, неустанно проповедовал Христа всем окружающим. Это вызвало ненависть язычников. Епископ Сильван был приговорен к смерти. Вместе с ним на эшафот поднялись еще 40 мучеников. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет мученический подвиг святого Сильвана, епископа Гасского, и просит его: «Священномученик Сильван, моли Бога о нас».
1: Светлое радио.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, теолог Алексей Шириков и блогер Яна Копаева будут размышлять о том, как с нами говорит Бог и кто мы для Бога.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные –

0: образы. Святые в литературе.
1: Крещение Болгарии произошло на 100 с лишним лет раньше, чем крещение Руси, и нам интересно знать о нем любые подробности. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном Борисе, царе болгарском, и книге под названием «Жизнеописание византийских царей». Место действия – Болгария. Время действия – 9 век по Рождестве Христовом. Во второй половине 9 века Болгарии правил князь Борис. И сам он, и его отец, хан Присиан, были язычниками и часто враждовали с христианской Византией. Исторических сведений о князе Борисе сохранилось не так много. Как-то Борис объявил византийской императрице Феодоре, что двинется на нее войной. Феодора ответила ему знаменитыми словами: «Если ты восторжествуешь над женщиной, слава твоя не будет стоить ничего. Но если тебя разобьет женщина, ты станешь посмешищем целого мира». После такого ответа Борис предпочел благоразумно сохранить мир. А вскоре болгарский правитель сделался союзником Византийской империи. Более того, он стал глубоко верующим христианином. В византийских хрониках сохранились сведения о том, что же так сильно повлияло на перемену мировоззрения царя Бориса. Болгарский царь страстно любил охоту и имел в разных частях своего княжества богатые охотничьи дворцы. Один из них Борис решил украсить настенными росписями. Давайте послушаем, как говорится об этом в книге «Жизнеописание византийских царей».
2: И царь пригласил одного монаха-художника по имени Мефодий. А когда тот к нему явился, по некому провидению Божию царь Борис велел писать не битву мужей, не убийство зверей и животных, а что тот сам захочет, с условием только, что эта картина должна вызывать страх и ввергать зрителей в изумление.
1: Монах Мефодий, несомненно, оказался бесстрашным человеком и незаурядным проповедником. Он не стал рисовать картины для услаждения глаз, а изобразил на стене царского дворца сцену страшного суда. Это был эмоциональный рассказ в красках о том, как в конце времен Господь будет судить грешников и праведников.
2: Художник нарисовал, как праведники получают награды за свои труды, а грешники пожинают плоды своих деяний и сурово отсылаются на предстоящее возмездие. Увидел Борис законченную картину, через нее воспринял в душу страх Божий.
1: В 865 году Борис принял святое крещение с именем Михаил. Вместе с болгарским царем Борисом крестилась его дружина, а затем и весь народ. На многие века Болгария стала светильником православия, который не угасал даже в темные времена османского владычества. Известно, что в 889 году царь Борис добровольно отрекся от престола и ушел в монастырь, где до самой своей кончины молился за болгарскую державу. История крещения царя Бориса дошла до наших дней благодаря сочинению под названием «Жизнеописание византийских царей». Имя автора этой книги звучит необычно – продолжатель Феофана. Жил во второй половине VIII века в Византии монах-летописец Феофан Исповедник, который подробно описывал историю христианской церкви, начиная с III века по Рождестве Христовом. После его смерти дальнейшую хронику событий стали вести его ученики под коллективным псевдонимом «Продолжатель Феофана». Имена их

0: остались неизвестны, что вовсе не умаляет ценности трудов продолжателя Феофана в глазах потомков. Иначе как бы мы узнали удивительную историю из жизни равноапостольного Бориса, царя болгарского, которого до глубины души потрясла икона Страшного суда. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Имей смирение и любовь, потому что они нас приведут в рай. Старец Иаков Эвбе.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» легче всего исполнять, когда речь идет о людях любимых и родных, или же о легких в общении, приятных, как мы говорим. Но как быть, когда мы сталкиваемся с людьми тяжелыми, грубыми, вызывающими неприязнь? Как научиться любить их? В романе «Лето Господне» писатель Иван Сергеевич Шмелев вкладывает в уста мудрого и благочестивого плотника Горкина ответ на этот вопрос. Вот как это происходит. 6-летний Ваня, главный герой романа, плюнул на дворника Гришку. Угрызений совести за свой поступок мальчик не испытывает. Ведь Гришка и сам хорош. Все называют его охальником, оправдывается мысленно Ваня. Но Горкин напоминает мальчику: за каждым ангел стоит. На него плюнул, на ангела плюнул. И за Гришкой недоумевает Ваня и слышит в ответ: да. Горкин объясняет: Гришка ведь тоже образ и подобие Бога. Царь или плотник – все равно. За каждым ангел стоит. Эта мысль перекликается со словами святителя Николая Сербского, подвижника XX века. Святитель говорил, что если человек плюнет на младенца, то в полной мере скорбь почувствует его мать. Так и с людьми. Какую бы боль мы ни причинили человеку, мы причиняем ее его Творцу. Подавленный Ваня спешит примириться с Гришкой и навсегда усваивает урок. Если любишь Бога, люби и его детей. Боишься огорчить Бога, бойся огорчить его творение. В этом и заключается способ научиться любви к людям, какими бы они ни были.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня, 17 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский Угличский Феоктист. Евангелие повествует о Спасителе мира Христе. Оно передает нам его проповедь. Оно говорит о нравственной жизни. А еще Евангелие призывает нас быть открытыми Богу. Эта евангельская мысль не выражена в виде краткой и емкой заповеди. Призыв открыть себя Богу и его действиям разлит во всем Евангелии. И ярче всего он виден в действиях евангельских героев. Об одном из тех, кто сумел открыть свой ум и свое сердце Богу, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «И мимо иды, видя человека слепого от Рождества,
3: и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
2: «Верую, Господи, и поклонися ему».
1: Только что прозвучавшая история исцеления слепого от рождения человека интересна не тем, что Христос совершил такое невиданное чудо. Чудес Господь сотворил немало. Мы знаем, что Ему, как Творцу всего видимого и невидимого, подвластна материя. Следовательно, Он может сделать так, чтобы в сосудах вместо воды оказалось вино, чтобы малого количества хлеба и рыбы хватило тысячам голодных людей. Может Господь и сотворить новые глаза тому, кто родился то ли вовсе без глаз, то ли с серьезными дефектами зрительной системы. То, что мы уже знаем о Христе, позволяет нам не удивляться еще одному совершенному им чуду. А вот засвидетельствованная реакция людей на Христа и его милосердие не может не изумлять. Ведь эта реакция сообщает нечто крайне важное о нас самих. Маловероятно, что церковь, установив читать в воскресный день историю об исцелении Спасителем слепорожденного человека, хотела сосредоточить наше внимание на этом чуде. Ведь и автор 4 Евангелия, апостол Иоанн, описание чуда посвятил совсем немного слов. А вот рассказ о реакции на действия Христа в изложении Иоанна очень объемен и детален. В этом рассказе мы видим массу действующих лиц. Это и сам бывший слепец, это и его родители, это и фарисеи, которых было так много, что в их среде возникла дискуссия относительно Христа. Однако из всего этого немалого числа евангельских персонажей лишь один оказался готовым думать не о законах и правилах, а о действии Божьем и о самом Боге. Этим человеком был исцеленный Христом бывший слепец. Его слова просты и предельно логичны. Он не вспоминает древние книги. Он говорит о том, чему сам стал свидетелем. Христос сотворил над ним невиданное чудо. Такое чудо не может быть не от Бога. Следовательно, Христос от Бога, и Его нужно слушать более, чем рассказы древних книг. Увы, но эта простая логика оказалась слишком сложна для фарисеев. Они не были глупыми людьми, но их жизнь была настолько устроенной, понятной и предсказуемой, что столь яркое вторжение Бога в нее им было вовсе не нужно. Христос, если признать, что Он Бог, мог разрушить все основы жизни этих людей. А такого, конечно же, никто не хочет. Бывший слепец готов был расстаться с прежней жизнью. Ведь в той его жизни не было света ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну а у фарисеев свет был, правда, только физический. И этот физический свет настолько ослепил их, что они решили отказаться от света истинного, Господа и Спасителя мира Христа. А мы? Готовы ли мы прозреть вместе с исцеленным Христом человеком?

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Монаху Михаилу подарили новую скатерть. Белоснежная, накрахмаленная, она буквально сияла на невысоком столе его маленькой кельи в Валаамском монастыре. Монаху скатерть очень нравилась. Утром просыпаясь, отец Михаил первым делом трогал скатерть рукой. Сразу ощущалось, что ткань у нее добротная, дорогая. Прочитывая молитвенные правила по четкам, он то и дело посматривал на обновку. Скатерть была такая белая, такая красивая, что даже ставить на нее что-то было боязно. Но однажды вечером отец Михаил зажигал лампаду перед иконой Божьей Матери, которая висела как раз над столом. Неосторожно шевельнув рукой, монах пролил на снежную белизну любимой скатерти несколько капель масла. Они расплылись по ней сальными желтыми кругами. От огорчения отец Михаил забыл потушить спичку, которой зажигал фитиль в лампаде, и машинально положил ее на стол, прямо на масляный круг. Скатерть тотчас вспыхнула. Отец Михаил всплеснул руками и, чтобы потушить огонь, вылил на стол яблочный компот из стоявшего на окне кувшина. Скатерть безвозвратно утратила былую красоту. Отец Михаил выстирал ее, сделал большие серые заплатки. Теперь это была просто неказистая скатерка, на которую можно было без опаски ставить и чугунок с картошкой, и чайник. Не отвлекала она монаха и во время молитвы. Словом, все вернулось на круги своя, и отец Михаил в глубине души был очень этим доволен. Старец Михаил Валаамский, как за духовную мудрость уважительно звали отца Михаила в монастыре, извлек из произошедшего полезный урок и часто рассказывал об этом случае, прибавляя: «К вещам привязываться негоже, ничего нам в этом мире не принадлежит. А если Господь по своей безграничной милости посылает нам, грешным, мирские блага, то, видя, что мы вместо благодарности начинаем ими упиваться, забирает назад ради нашего же спокойствия».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский. Радио Вера.
2: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов

Радио «Вера». Светлое радио. Настолько Пасха превосходит все торжества, насколько солнце превосходит звезды. Святитель Григорий Богослов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская Оптина», 1925 год. Среди постоянных благодетелей нашего монастыря Аносина пустынь была семья Цуриковых. Когда-то они были простыми крестьянами. После войны с Наполеоном на своем огороде они обнаружили бочку с драгоценностями, вывезенными французами из Москвы. Часть драгоценностей пошла в казну, часть получила эта семья. На эти средства они построили в селе фабрику, на которой ткали простой материал. Цуриковы были богобоязненными людьми, по обету они снабжали монастырь черной тканью. От них же были пожертвованы в собор половики, тканые из толстых льняных веревок толщиной в 2-3 сантиметра, которые позволяли сестрам во время длинных служб садиться прямо на эти дорожки, не сходя с места.
0: Голоса времени.

0: и глаз их, о чем поют в храме.
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Приход нашего храма очень дружный. Это ощущается не только по большим церковным праздникам, когда в торжественной атмосфере происходит совместная молитва. Дух единства веры и того, что мы все родные, чувствуется на каждой литургии, когда мы всем приходом поем символ веры. Этот богослужебный текст был составлен в IV веке святыми отцами I и II Вселенских соборов и включен в церковный устав. Начинается песнопение словом «Верую» и далее перечисляет по порядку 12 положений, на которых основывается православное учение. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть символа веры начинается с утверждения о том, что Господь сотворил весь видимый и невидимый нами мир. В переводе с церковнославянского на русский язык текст первой части песнопения звучит так: «Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком». Давайте послушаем первую часть символа веры на церковнославянском языке.

Второй фрагмент песнопения «Символ веры» в переводе на русский язык звучит так. «Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и взошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же царству не будет конца». Послушаем вторую часть «Символа веры» на церковнославянском языке.

Текст третьей части песнопения «Символ веры» в переводе на русский язык звучит так. «И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, которому надлежит поклоняться, и которого славить одинаково с Отцом и Сыном, говорившего через пророков, в единую святую, соборную и апостольскую церковь, признаю одно крещение для прощения грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». То есть истинно так. Послушаем третий отрывок песнопения на церковнославянском языке.

Особенность исполнения символа веры заключается еще и в том, что поется эта молитва на каждой литургии не только хором, но и всем приходом. А еще читается в домашней молитве и всегда в таинстве крещения. Человек, принимающий крещение, а в случае крещения младенца его крестные, во время таинства читают эту молитву в знак принятия истин веры, единых для всех православных христиан. Давайте послушаем символ веры полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: «Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Саранск. Но она оправдалась. Оказывается, столько интересного в этом городе. В том числе и здесь, в Музее изобразительных искусств. Смотри, например, какая картина необычная, черно-белая. Называется «Иркутск, 1717 год». Автор Борис Лебединский.
1: Да, Оля, впечатляет. На первом плане река, лодки с парусами. Вдоль берега вытянулась деревянная крепость с башнями. Оцени, как точно художник показал текстуру дерева.
0: Тончайшими штрихами. Непонятно только, что за материал Борис Лебединский использовал. Краски? Карандаш? Смотри, вот тут написано «Афорт». Ты не знаешь, что это такое?
1: Понятия не имею. Давай спросим у кого-нибудь. Простите, вы не знаете, что такое «Афорт»?
2: Я знаю. Разновидность печатной техники. Художник наносит рисунок на металлическую пластину и делает оттиски на бумаге.
1: Тут и талант художника нужен, и мастерство печатника.
0: И кажется, Борис Лебединский обладал и тем, и другим?
2: Безусловно, это один из выдающихся мастеров афорта. Художнику исполнилось 23, когда он получил свою первую международную награду. Это была серебряная медаль на выставке печатной графики в Лейпциге весной 1914 года. Успех окрылил Бориса, и с тех пор он делал все возможное, чтобы повысить эстетическую, а также историческую ценность своих афортов.
1: Историческую?
2: Да. Борис Иванович задался целью воссоздавать древние облики русских городов. Для этого он не только изучал научные документы, но и участвовал в археологических и этнографических экспедициях. Объездил всю Сибирь, полюбил ее. В 1917 году перебрался из родного Санкт-Петербурга в Иркутск. Этому городу посвящена большая часть работ Лебединского.
0: А форт Иркутск 1717 года тоже имеет историческую ценность?
2: Безусловно. В нем отразились летописные сведения о крепости, которую построили русские первопроходцы на берегах Ангары в 17 веке.
1: А что это за сведения?
2: К примеру, художник в подробностях воссоздал облик Сергиевской башни, главной в Иркутской крепости. Вот она, справа, увенчана шпилем с двуглавым орлом. Прямо под куполом-шатром в ней располагалась звонница, ведь башня служила еще и колокольней для Спасской церкви. Храм тоже представлен в работе Бориса Лебединского, вот, в самом центре. Это одно из первых каменных зданий в крепости и единственное, сохранившееся до наших дней.
1: Но если больше ничего не сохранилось, значит, панораму города можно воспроизвести только условно. А между тем Борис Лебединский даже точную дату указал в названии картины. Почему он утверждает, что Иркутск выглядел так именно в 1717 году? Не в 15-м, не в 19-м?
2: Дело в том, что в 1716 году в Иркутском остроге произошел страшный пожар. Сгорела большая часть крепостной стены, угловая башня, несколько домов. Художник показал, что спустя год все было восстановлено.
0: Не рисунок, а научная диссертация.
2: Работу «Иркутск, 1717 год» художник создал в конце своей жизни, в 1969-м. К этому времени он столько читал об истории города, что картины из прошлого складывались в его воображении как мозаика. В этом афорте отпечаталась не только металлическая пластинка с тонким рисунком, но и любовь художника к Северному краю, который стал для него родным.
3: Картину Бориса Лебединского «Иркутск, 1717 год» можно увидеть в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Степана Эрзи.
4: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: «Блажен муж и жени, иди на совет нечестивых». Эти слова настолько важны, с них начинается псалтырь. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Нектария Регинского о важности для православного христианина выбирать круг общения. Не только неверных еретиков, не только блудников и прелюбодеев и иных, творящих подобное непотребство, забирает под власть свою змей, но и тех, кои вступают в общение с ними, так как верно слово, что касающийся смолы очерняется, и общающийся с гордым подобен ему будет, а таковых подобает плакать, а тех из них, кто остались еще в живых, молиться, да дано им будет исторгнуться из сети дьявола. О себе же благодарить, что избрал нас Бог во спасение во святыне Духа и веры истины, чтобы поработать Ему в православной вере до настоящего исповедничества, за которое, если совершим его непорочно и безукоризненно, да сподобит Он нас небесного царствия Своего».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Брат и сестра – так традиционно обращаются друг к другу православные верующие. Созвучное этому обращению заглавие «Братья и сестры» дал своему роману о жизни деревни в годы Великой Отечественной войны писатель Федор Абрамов. Летом 1942-го автор, побывавший в боях на передовой, по ранению ненадолго вернулся в родное село и оказался в самой гуще другой битвы – тяжелейшего сражения крестьян за хлеб, за урожай, для фронта, для победы. Абрамов был глубоко поражен увиденным. Тогда и родился замысел романа. «Не написать «Братья и сестры» я просто не мог», признавался он позже. В центре повествования – человеческие судьбы. Героев романа, простых жителей северного села Пикашино, сложно поделить на основных и второстепенных. Анфиса Минина, в тяжелое для села время ставшая председателем колхоза, взвалила на свои плечи совсем не женские заботы. Мишка Пряслин после гибели отца на фронте в 14 лет стал главой большой семьи, кормильцем и опорой для матери и шестерых ребятишек, но успевал при этом ударно работать в колхозе и вдохновлял своим примером остальных. Комсомолка Настя ценой собственной жизни спасла от пожара колхозное поле. Для автора, как и для читателя, который буквально проживает роман вместе с его героями, все они становятся главными. Писатель пронзительно и живо рисует тяжелую пору жатвы, когда все до одной пикашинские женщины уходили в поле. Его описание опустевшего во время страды села напоминает живописное полотно. В полдень деревня казалась нежилой. Лишь у какой-нибудь избы можно было увидеть старуху, которая непослушными руками творила крестное знамение, да шептала молитвенные слова о неспослании победы над ворогом. Абрамов необычайно тонко изобразил не только внешнюю, но и внутреннюю душевную работу людей. Невзгоды, жизненные тяготы не сламывают пикашинцев, а наоборот заставляют видеть во всем происходящем глубокий смысл. Так, например, секретарь райкома Новожилов размышляет. «Вот, говорят, война инстинкты разные пробуждает в человеке. А я смотрю, у нас совсем наоборот. Люди из последнего помогают друг другу. И такая совесть в народе пробудилась. Душа у каждого насквозь просвечивает». Ну как бы тебе сказать, понимаешь, братья и сестры. В плотной ткани своего повествования писатель, кажется, не стремится нарочито выделить эти слова. Тема взаимопомощи, самопожертвования, любви к ближнему органично проходит через все повествование. Федор Абрамов написал книгу, которая учит и помогает принимать судьбу и беду каждого человека как свою собственную. Потому что только так можно почувствовать, что все мы друг другу братья и сестры. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 93,1 FM. Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Поговорим о родителях Сергия Радонежского, преподобных Кирилле и Марии, и о том, какое влияние они оказали на своих детей, в частности, на будущего великого русского святого, преподобного Сергия. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет историк Константин Залесский. Разговор пойдет о судьбе русского военачальника конца 19-го, начала 20 века Павла Карловича Ренненкампфа и о том, почему его обвинили в предательстве, который...

0: может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио Вера.
1: Ларец слов.
2: До последнего времени никак не мог понять смысл выражения. Юбилей у человека в жизни обычно один – 50 лет. До второго, то есть до 100, мало кто доживает. Как же так, думал я, а 60 лет – не юбилей или 70? Оказывается, смысл прозвучавшего выражения отчасти библейский, и без помощи Библии понять слово «юбилей» нельзя. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «юбилей». Слово «юбилей» пришло в церковнославянский язык, а через него в русский – из иврита. Древние евреи юбилеем, а точнее ювелем, называли разновидность музыкальной трубы, сделанной из бараньего или козлиного рога. В Йовель современные евреи трубят при наступлении очередного года. Впервые с трубами, сделанными из рогов баранов или козлов, мы встречаемся на страницах Библии, когда читаем о падении города Иерихон. Иерихон считался одним из наиболее укрепленных селений Древней Палестины. О неприступности его стен ходили легенды. Взять Иерихон штурмом было невозможно. Однако у древних евреев во главе с Иисусом Навином это получилось. С помощью Божьей, конечно. Господь повелел иудеям 7 раз обойти вокруг города, а затем закричать и затрубить в Йовеле. От этих звуков стены Иерихона развалились. Впоследствии звук трубы Йовель стал символом милости Божией. В Йовель трубили при наступлении 50-го года. В этот год, по закону Моисея, рабы получали свободу, прощались долги должникам, не велись полевые работы, а люди должны были отдыхать и изучать закон Божий. Благодаря такой традиции понятие «йовель» стало ассоциироваться с 50-м годом, который по аналогии стали в античной культуре называть «юбилеус», а на Руси – «юбилеем». Итак, запомним, что понятие «юбилей» имеет корни в Ветхом Завете и первоначально обозначало особый музыкальный инструмент.
1: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Калужская икона Богородицы в судьбах России.
1: На калужской иконе Божией Матери Богородица изображена с книгой в руке. Взгляд Царицы Небесной устремлен на строки. Пречистая Дева читает ветхозаветное пророчество Исаии о рождении Спасителя мира. То самое, которое исполнилось с ее участием. Столь необычный образ Богородицы был явлен в 1748 году в деревне Тинькова Калужской губернии, в доме помещика Василия Хитрово. Во время уборки на чердаке две служанки обнаружили свернутый в рулон холст. Девушки не поняли, что это икона. Одна из них по имени Евдокия стала кощунственно насмехаться над находкой и была поражена параличом. На следующую ночь Божья Матерь явилась родителям несчастной. Она повелела отслужить молебен перед найденной иконой и окропить болящую девицу святой водой. Повеление исполнили, и Евдокия тотчас исцелилась. Василий Хитрово передал святыню в ближайшую от деревни Тинькова церковь, в храм Рождества Богородицы, села Калужка. Сейчас она входит в городскую черту Калуги. По месту пребывания икону назвали Калужской. Образ прославился чудотворениями. Некоторые из них вошли в церковный календарь. Так 15 сентября православные вспоминают избавление Калуги от чумы в 1771 году. Эпидемия отступила от города после того, как из Калужки в Калугу крестным ходом доставили образ Богородицы. Еще одно чудо, ставшее календарным праздником, произошло по молитвам перед Калужской иконой Богородицы во время Отечественной войны 1812 года. Войско Наполеона подступало тогда к Калуге, но неожиданно изменило маршрут и прошло мимо города. В память об этом было установлено церковное празднование 25 октября. Также Божья Матерь явила свое заступничество калужанам в 1898 году, в разгар эпидемии холеры. Верующие обошли вокруг города с чудотворной иконой, и поветрие прекратилось. Это событие молитвенно вспоминают в церкви 31 июля. После революции 1917 года храм Рождества Богородицы закрыли. Калужская икона Богородицы была утрачена. В Калуге сохранились ее чудотворные списки. Один из них хранится в Свято-Георгиевском храме, второй – в Троицком кафедральном соборе.
0: Небесная заступница. Калужская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». О свете тихий, Боже правый, ты не спошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

Светлое радио. Воскресение Христово не просто повод для ежегодного празднования, а источник силы и преображения жизни. Протопресвитер Александр Шмеман.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Весной 17 мая 1952 года родился наш первенец. Мы его назвали в честь преподобного Сергия по обету, который я дала в 1932 году, когда летом в день его памяти из-под ареста был освобожден мой отец, священномученик Владимир. Раньше Глеб считал, что самое главное в жизни – работа. Семья как бы была на втором месте. Самое главное счастье – в работе. Но скоро он почувствовал, что это не так. Через год после того, как мы поженились, когда родился у нас Сергушка, с таким трудом, что пришлось нам обоим много помучиться, мне физически, а ему морально, он пишет: «Радостная нежность совместной любви и счастья, возможность быть вместе прекрасней через год после свадьбы, чем у истоков супружеской жизни. Она глубже и крепче. Это не радость мечты прекрасной, но может быть обманчивой и мимолетной, как блеск солнца на быстро тающем утреннем тумане. Это радость с самой жизни, итог совместно прекрасного, итог, светло проверяющий прошлое и озаряющий настоящее и будущее. Нам было хорошо. Нам всегда было хорошо вместе».
0: Голоса времени.

0: Войдя в Палестину после исхода из египетского плена, израильские племена поделили между собой ее земли. Потомкам Ефрема, младшего сына библейского праотца Иосифа, досталась плодородная полоса от реки Иордан до Средиземного моря. Колено, которое вело родословную от старшего сына Иосифа, Манассии, получило надел по другую сторону реки, в районе города Галаада. Владея этим селением более 200 лет, израильтяне непрестанно испытывали притеснение со стороны язычников. В X веке до Рождества Христова галаадитяне под руководством храброго военачальника Иефая победили одно из таких агрессивных племен – аммонитян. Потомки Ефрема, видя военный успех родственного племени, пришли в Галаад и заявили, что также имеют право на землю, освобожденную от аммонитян. Галаадитяне не согласились с несправедливыми претензиями колена Ефремова и вступили с ним в битву. Желая полностью истребить непрошенных гостей, жители Галаада перекрыли путь к отступлению. Они захватили переправу через Иордан и предлагали своеобразные испытания всем, кто хотел перебраться на другой берег. Нужно было всего лишь произнести слово «шибалет», что в переводе означает «речной поток» или «колос». Ефремляне не могли безупречно выговорить требуемое. Они произносили «сибалет», и всякого, кого выдавал акцент, постигала казнь. История, изложенная в библейской книге «Судей», вызывала сомнения, могло ли у родственных племен быть столь различное произношение. Этому вопросу в конце 20 века посвятил серию научных работ американский лингвист, профессор Нью-Йоркского университета Гарри Рендсберг.
1: Гарри Рендсберг пришел к выводу, что в родственных семитских языках Ближнего Востока некоторые согласные звуки произносятся по-разному. Одним из примеров вариативного произношения американский профессор назвал звук, обозначенный в еврейском алфавите литерой «шин». В речи жителей южной части Заиордания, в том числе и галаадитян, он звучал как «ш», а население северного берега реки выговаривало его как «ц». Ефремлянам было непросто произнести шипящий звук, отсутствующий в родном диалекте, да еще и без всякой подготовки. Именно этим обстоятельством и воспользовались их противники.
0: Со временем слово «шибалет» во многих языках стало обозначать характерную языковую особенность, по которой можно опознать определенную группу людей, в частности, этническую. Сейчас «шибалетом» называют своеобразный речевой пароль, выдающий человека, говорящего на неродном языке. В 70-х годах 20 века доктор филологических наук Виталий Костомаров основал особое направление в филологии – лингвостранствоведение и ввел библеизм «шибалет» в научный обиход как лингвистический термин.
1: В русском языке слово «шибалет» появилось значительно позже, чем во многих других наречиях, поскольку оно отсутствует в церковнославянском переводе библейской книги «Судей». В этом переложении Священного Писания дается прямой перевод, который без углубления в фонетические особенности сообщает, что ефремляне не смогли произнести слово «колос». Однако библеизм еще в 18 веке просочился в русскую речь через зарубежную классическую литературу. Подтверждением этому могут служить пушкинские строки из романа «Евгений Онегин». «Авось, о, шибалет народный, тебе б я оду посвятил, но стихоплет великородный меня уже предупредил». Под высокородным стихоплетом Александр Сергеевич подразумевает здесь Байрона, упоминающего шибалет в своей поэме «Дон Жуан». По определению русских лингвистов, шибалетом считается слово, выдающее носители языка не только по умению произнести его, но и по способности с легкостью понять смысл.
0: Библейские произведения, отображая события священной истории, фиксировали жизнь в самых различных ее проявлениях. Книга «Судей», поведав о речевых особенностях израильских племен, не только дала ученым богатый материал для исследований прошлого, но и подарила возможность изучать развитие лингвистических систем в исторической перспективе. А слово «шибалет», послужившее по свидетельству Священного Писания в X веке этническим маркером, стало отправной точкой для создания новой научной отрасли – лингвостроноведения.
2: Тайны

0: Литература во всех ее видах – ничто иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 17 мая, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Император Феодосий вступил на византийский престол в непростое время. Его предшественник на троне Валент благоволил арианам и помог им захватить церковную власть в столице. В 379 году еретики заняли все

0: может вернуть благочиние Церкви Христовой.
1: Тот маленький невзрачный человек в ветхой рясе, что шел вчера в императорской процессии по правую руку от государя. Он что ли? Так он больше похож на крестьянина, чем на епископа. Его руки такие мозолистые, черные, словно их хозяин всю жизнь держался за саху. Где уж ему тягаться в словопрениях с арианами?
0: Ну, внешнее впечатление может быть обманчивым. Говорят, владыка Григорий умен и образован.
2: Святитель Григорий был одним из образованнейших людей своего времени. Родился он в Каппадокии, в маленьком селении Арианс, близ города Назианза. Ныне это территория Турции. Сын состоятельных родителей, Григорий несколько лет проходил курс наук в лучших школах Византии. Во время учебы в Афинах он сблизился с Василием, впоследствии великим учителем церкви. Друзей объединяла любовь к наукам и стремление к богопознанию. По окончании обучения будущие святители удалились в пустыню, где проводили время в молитве и богословских трудах. По возвращении в мир Василий вскоре принял сан епископа. Григорий же по-прежнему стремился к уединенному жительству. Он мечтал лишь о том, чтобы, по его собственному выражению, неоскверненному беседовать с Богом и чистому озаряться лучами Духа без всяких преград для божественного света. Примером для подвижника были такие строгие аскеты, как пророк Илия и Иоанн Креститель. Однако оставаться в уединении не удавалось. Отец Григория, епископ Назианза, был уже в преклонных летах и нуждался в помощнике. По его горячей просьбе сын стал священником и взял на себя часть забот о пастве, хотя тяготился и общественным служением. Между тем в стране распространялось арианство, и Василий Великий стал одним из столпов противостояния ереси. Желая иметь опору в своем образованном друге, он призвал Григория в епископы. Тот принял хиротонию, по его словам, уступая принуждению. Святитель Григорий помогал отцу в управлении Назианской епархией и разделял все тяготы Василия Великого, но при этом скорбел о невозможности предаться безмолвию в монашеской келье. Похоронив отца, а вслед за ним и друга, святитель Григорий тяжело заболел и поселился в маленькой обители неподалеку от родного поселка. Но уединение длилось недолго. Император Феодосий призвал образованного епископа в столицу, чтобы одолеть засилье еретиков. В Константинополе епископ Григорий жил у родственников и служил в домовой церкви. Поначалу святитель с его скромной внешностью не понравился столичной знати, избалованной пышностью церковного быта. Но вскоре он покорил всех силой своего красноречия, рожденного от союза веры и образования. Народ стал стекаться в церквушку на окраине города, предпочитая служение епископа Григория еретическим собраниям. Тысячи людей возвращались в лоно православной церкви. Когда ариане покинули храмы столицы, святитель Григорий удалился в родной Арианс, где провел последние годы своей жизни в аскетических подвигах. Боголюбивый епископ, за свои труды получивший титул «богослов», изложил в написанной стихами автобиографии главную свою надежду: «К такому вот итогу Бог привел меня, жизнь уделив превратностями полную. Так завершится ли, скажи мне, Господи, мой путь в чертоге несказанной Троицы, чья даже тень, неясная и слабая, меня приводит ныне в восхищение».
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Теплое радио. Цитата дня. Раздражительный человек подобен скрипучей телеге на жестких колесах. Каждая кочка на дороге отдается содроганием.
1: К такой звучной аналогии обратился в своей книге «Мучения любви. Келейные записки» архимандрит Лазарь Абашидзе, грузинский иконописец и церковный писатель 20-го, начала 21-го столетия. «Раздражительному человеку, — пишет он, — мир, увы, видится злополучным скоплением неудобств. Череда обстоятельств для него — не спасительный промысел Божий, не полезные испытания для души, а бессмысленная несуразность, действующая по какому-то закону подлости». Продолжая образный ряд, отец Лазарь в качестве рессор от раздражительности предлагает терпение и покладистость.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В классической русской литературе есть замечательное описание переживаний героев во время литургии. К ним относится рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Причащение». Наступила Страстная Седмица. Страстной называется «Последняя неделя перед Пасхой», посвященная воспоминанию крестных страданий Спасителя. Маленький мальчик готовится к причастию. Он радуется. Скоро Пасха. В ребячьем нетерпении разбрасывает лопатой тающий снег. Пусть быстрее уйдет зима, пусть скорее настанет весна. Наутро, в Великий Четверг, день воспоминания Тайной Вечери Спасителя, мальчик с родителями идет на литургию. Там он всем сердцем переживает богослужение, молится и трепетно ждет, войдет ли в его сердце Христос, сотворит ли себе в нем обитель. Причастившись, мальчик слышит в себе тихую радость. Святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник IV века, говорил, что таинство тела и крови Христовых делает для нас землю небом. Именно это и происходит с маленьким героем рассказа «Причащение», когда он замечает, что мир на весь день стал для него небесно-тихим, преисполненным светом, а сам он ходит словно по мягким пуховым тканям облакам. Завершается рассказ пронзительной деталью, и всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцем. Пускай доживал бы крохотные свои дни. В этой художественной детали перекличка с преподобным Исааком Сириным, подвижником VII века. Он говорил о сердце милующем, которое бывает охвачено печалью о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о всех. Маленький герой рассказа «Причащение» испытал это состояние. Любовь ко всему живому родилась в его сердце как дар Христа, как плод святого причастия.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
2: Алексей Ремезов. Отрывок из рассказа «Глаголица». Путейский ревизор, статский советник в отставке Александр Александрович Корнетов, единственный на всем земном шаре, писал письма и всякие дружеские послания глаголицей.
3: Глаголица. Это, наряду с кириллицей, одна из двух славянских азбук. Название ее образовано от старославянского «глагол», что означает «слово», «речь». Почти полностью совпадая с кириллицей по алфавитному составу и звукоряду, глаголица принципиально отличается от нее формой букв. Есть мнение, что по своему происхождению некоторые буквы глаголицы связаны с греческим письмом, а некоторые составлены на основе знаков самаритянского и древнееврейского языков. Однако своеобразие глаголицы не позволяет уверенно связать ее ни с одним из современных ей алфавитов и подтверждает гипотезу, что эта азбука, как и кириллица, была изобретена одним из славянских просветителей IX века равноапостольным Кириллом. Глаголица широко употреблялась в 60-х годах 9-го столетия в Чехии. Оттуда она была перенесена в Болгарию и Хорватию, где использовалась до конца 18 века. Употреблялась глаголица и в Древней Руси. Это подтверждают глаголические надписи на стенах, построенного в XI веке Новгородского собора Святой Софии.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы в очередной раз собрались здесь поговорить на интересные и для нас, надеюсь, для вас тоже темы. Сегодня тема у нас звучит так: «Как с нами говорит Бог?». И в гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер, отец Геннадий.
2: Добрый вечер.
1: Алексей Шириков, теолог. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И Яна Копаева, блогер, автор книг «Мама». Яночка, привет.
4: Здравствуйте.
1: Давайте послушаем программу Яны, ну, как обычно, потом продолжим обсуждение.
4: Шла я как-то по улице Третьяковки, и такое отчаяние на меня напало. Юристом быть не хочу, а больше ничего не умею. Все спешат куда-то, а я болтаюсь неприкаянная. Куда отправлять резюме? Кем работать? От этих мыслей я разревелась. Смотрю, красивый храм возле метро. Зайду, думаю, помолюсь. Хуже не будет. В центре на аналое лежала икона святого мученика Климента, Папы Римского. Какой странный святой, никогда о таком не слышала. Подошла и мысленно обратилась. «Святой Климент, я тебя не знаю. Помоги мне, пожалуйста. Я в тупике, где искать работу, не понимаю. Очень хочется, чтобы интересно было и не связано с юриспруденцией». Вытерла слезы и в таком же подавленном настроении поехала домой. Честно, без особенной надежды. Я знаю, что Бог не волшебник, а святые не для того совершали свой подвиг, чтобы помогать мне в бытовых просьбах. К другому они нас призывают, а я снова все о своем. То работу мне, то замуж. И тут неожиданно звонит знакомый. Говорит, что ищет сотрудника в новый проект по строительству храма. «Ты хотела бы?» «Я? Еще бы!» «Принимать участие в таком деле – это же мечта!» И вот собрали всех художников, скульпторов, архитекторов на молебен перед началом работ. Приехала и я. Каково же было мое удивление, что молебен был в том самом храме неизвестного мне мученика Климента. А возглавлял проект строительства нового храма настоятель. Разве это не чудо? Конечно, мы, христиане, призваны искать прежде всего спасение своей душе. И мы ищем этого. Но и житейские вопросы волнуют нас не меньше. Для меня очевидно, что любящий Бог и здесь не оставляет своих детей. Кто еще мне поможет? Благодарю тебя, Господи.
0: Частное мнение.
1: Ну вот, такие приятные совпадения. Я тоже тут поделилась таким совпадением вот с нашим звукорежиссером Виктором. Он говорит: а ты что еще удивляешься? А, в принципе, такой вопрос действительно, что ты удивляешься? Для православных людей, мне кажется, это все как бы текущая жизнь, да, Ян? А о чем ты хотела сегодня поговорить?
4: Я хотела задать вопрос. Вот особенно очень не рада, что отец Геннадий здесь. Помучаем сегодня его как следует. Я человек верующий, но я человек мирской. И как вы слышали из моего поста, и молитвы у меня такие. Какой человек такие молитвы, да, о житейском, о простом. Я очень боюсь, знаете чего, самой себе что-то напридумывать, какие-то свои связи установить, а Бог, может быть, здесь и ни при чем. И во мне всегда это есть большая опасность. Я даже вот слушаю свою программу, и, конечно, эта история меня саму потрясла. Да, она подлинная, и из нее вышел очень добрый плод. Но в жизни множество есть ситуаций, которых, мне кажется, я иногда, знаете, додумываю сама вместо Бога, делаю свои какие-то выводы. И вот как в этом разобраться, да, чтобы действительно видеть эту руку Божью, да, как его действия, и ограничивать от собственных фантазий. Отец Геннадий, вопрос вам.
2: Все, ничего себе.
1: Вы бы видели сейчас лицо отца Геннадия. Глубокое и раздумчивое.
2: Ребята, вот это да. Прям сразу то, что пытаются нам сказать на протяжении 2000 лет всех святые, вы ожидаете от меня услышать грешного, никчемного человека за 5 минут нашего эфира.
1: Тем не менее.
2: Давайте так, хорошо. Каков вопрос, таков ответ. Бог разговаривает с человеком языком любви.
1: Так.
4: Все, можно на этом завершать программу.
2: Можно расходиться, да.
1: Ну, хорошо, тогда я рассказываю историю на конкретном примере. В воскресенье антипасха, я приезжаю в храм с надеждой поисповедаться, успеть. Вот, ну, казалось бы, ну, что можно сделать за светлую неделю? Ну, вот все-таки что-то такое где-то у меня царапает, и мне кажется, что я не очень радостно подойду к причастию, как будто, ну, вот прям себе запрещаю. Может быть, я опять же надумываю, вот это я к Яниному вопросу. Ищу парковку около храма священномученика Антипы. Почти нереально. Значит, прихожу уже на 10 минут, как идет служба. Это мне повезло. Костя Мацан ездил тогда полтора часа вокруг. Значит, встречаемся с Костей, помахали друг другу в процессе поисков. Я пошла
2: Костя
1: в храм.
2: Костя на очередной круг поехал.
1: Костя еще полтора часа ездил, да. Вот, я захожу в храм и понимаю, что очередь на исповедь стоит змейкой по всему притвору. Ну, в принципе, уже отец Геннадий понимает, что шансов ноль вот в таком случае подойти к исповеди. Я стою и молюсь. Говорю, Господи, что же мне делать? Я вот себе бы не разрешила. Давай так. А я прям готовлюсь к программе с Яной, да, и думаю, давай так. Я себе говорю, нет, ты не подойдешь сегодня к причастию. Проходит какое-то время, мне становится безумно грустно. Я говорю, Господи, ну ты видишь, как мне грустно. Ну, может быть, я должна быть наказана, ну, потому что я плохо готовлюсь там часто. Я там, в общем, разговариваю с ним. Говорю, как мне тебя услышать? Вот что, давай так. Если я не права, и мне надо подойти к причастию, то я услышу об этом, что надо подойти. Стою, молюсь дальше. И в какой-то момент вот этой грусти вдруг приходит мысль, пойди поисповедуйся завтра. Вот пойди завтра на спокойную вечернюю службу и поисповедуйся, а сегодня причащайся. Но меня немножко отпускает, потому что я чувствую, что это как бы от Бога. Хорошо, ладно, стою дальше. Мы подходим уже туда, вот к пределу, где исповедь идет. Я понимаю, что ее не будет, уже все готовятся к причащению. И одна девушка парню говорит, ты давно не исповедовался? Он переживает. Он говорит, 3 недели. 2 недели. Я думаю, во, и я 2 недели. Она говорит, подходи, это не срок. Я думаю, ну я как бы услышала, но не от священника это услышала. Ну, я подошла, причастилась с обещанием, что завтра пойду, значит, поисповедуюсь. Вечером мы встречаемся на дне рождения у Киры Лаврентьевой. И сидит напротив меня Лена Мацан. Мы обсуждаем эту ситуацию с парковкой, что Костя долго ездил, что я не успела на исповедь. Она говорит, так сказали же, что можно причащаться. Батюшка вышел и сказал. Я думаю, ну все-таки сказали. Хоть я не услышала, но до меня эта информация дошла. Что из этого я придумала, отец Геннадий? Ну, как можно понять в голове в своей, что мне вроде как Господь сказал, исповедуйся завтра?
2: Ох, знаете, я вас слушаю. Тут вообще-то история не про Господа, а про наши заморочки. Как же мы себя обложили этими силками, из которых не можем как выпутаться. В силу своей какой-то каких-то недоразумений, и я сейчас не о вас.
1: Нет,
2: и
1: хорошо.
2: Невежеств. Все проблемы наши только в двух словах. Недоразумение и невежество. Ну, это так шутка, на самом деле. А не шутка заключается в том, что ведь есть конкретные вещи, с которыми ты можешь рационально каким-то образом рассудить. Рассудок нам дан зачем? Боженька нам дал мозг зачем? Чтобы мы им думали, да, и принимали решения. Для того, чтобы решение принимать самостоятельно, ответственно, должны быть какие-то опоры. Например, заповеди, например, подсказки из житий святых, подсказки. Это не значит дублирование этого опыта. И третья важная вещь, ну, давайте современным языком назовем, это обратная связь от духовно-опытного человека. Это может быть священник, это может быть не священник. Об этом Игнатий Брянчанинов говорит. Я хочу на это сакцентировать внимание, что он говорит, совершайте духовную жизнь в совете с духовно-опытными людьми в опоре на Евангелие. Аминь. Что тут еще добавишь к святителю Игнатию Брянчанинову? Соответственно, когда вот эта база, она совершается, куча заморочек из головы просто выпадает как ненужная.
4: Можно, Наташа? Вот у меня как раз с этим большая заморочка, потому что я очень уважаю нашего настоятеля храма. Он для меня действительно духовно опытный человек, молитвы которого я чувствую на себе. Но я иногда очень боюсь, что я, знаете, воспринимаю его слова буквально. То есть я уже настолько каждое его благословение принимаю как слова Господа, и иногда мой мозг немножечко тоже выключается. И я не понимаю вот эту грань, как ее не переходить, да, где действительно ты принимаешь совет духовно опытного человека, тем более священника, да, ты выполняешь благословение, но при этом мозг свой не отключаешь. И разум рассуждаешь.
2: Яночка, это как раз вот тот самый нюанс, который меня очень часто самого так беспокоит. У нас слово «благословение» практически чаще всего стало звучать в контексте, вернее так, со смыслом «приказ». Но это же не так. Это доброе слово, доброе слово. Конечно, в монастыре благословение – это фактически разрешение или запрещение того или иного действия. Если мы говорим в реальной жизни, это призывание силы Божией, действие Божие в тех или иных обстоятельствах. И если благословение – это приказ, ну тогда что, мы в армии, что ли? А церковь не армия. И поэтому, вот вы в самом начале сказали, вот совет моего настоятеля – так совет – это совет, а решение принимать вам. Только проблема в том, что мы не готовы часто брать на себя ответственность в собственных решениях. И порой меня очень беспокоит эта тема, знаете, нашего церковного инфантилизма. Простите, благословите, какой тряпочкой нам полы помыть, красной или синей. Ну, я понимаю, что я утрирую это немножко, так это выглядит на уровне анекдота, хотя такое тоже встречается. Я это собственными глазами видел, поэтому и говорю. И вот эта мера личной ответственности за принятие решений, она, я думаю, что с этого нужно начинать.
4: Батюшка, тогда еще такой вопрос. Часто читаем мы, я понимаю, что это про послушание монашеское, да, вся наша литература.
2: И здесь поставили точку. Мы понимаем, но... что это про послушание монашеское и без всяких «но».
4: Ну, смотрите, вот наш настоятель, он настолько мягкий человек. Угу. Он с такой любовью, даже то, что где надо уже там, знаете, по башке немножко огреть, сказать, эй, в себя приди, давай, ну, как-то пожестче, может быть, он имеет на это право. Ну, например, где-то я согрешаю, может быть, со мной надо пожестче сказать, не Яна, открой
2: ох,
4: глаза.
2: Многие женщины
4: что?
2: Требуют, сделайте нам жестко на исповедях. Батюшка, что ж вы так нас отпустите без этого, без того, чтобы нас выпороть?
4: Нет, он очень-очень мягкий. Нет, мне этого не нужно, да, он мягкий, но я вот здесь опасаюсь, что проявить своеволье. То есть мне Господь открывает глаза, подсказывает, и я здесь не могу понять, это вот мой разум мне сейчас говорит о каких-то решениях mm-hmm. принимать, и вот я хочу взять эту ответственность на себя, mm-hmm. или это просто мое своеволье, и я хочу, вот знаете, там поперек вот, сделать так просто, как я хочу.
2: Тут, опять же, несколько ракурсов. Первый, административный ракурс. Если речь идет о настоятеле, то он, как человек, поставленный управлять жизнью прихода от имени епископа церкви, да, то, конечно, его благословение – это фактически побуждение делать так, а не как иначе. И если человек решил идти поперек этому решению, ну, это неправильно, мягко говоря. Вот здесь это своеволие. Если вам настоятель говорит, послушай, давай ты будешь писать какие-то заметки в нашу стенгазету условную, вот тебе широкое поле для творчества. Пиши о святых. И вы пишете о святых. Вот не надо же бежать к настоятелю спрашивать, а можно мне про Василия Великого написать? Или про Иоанна Златоустова? Или про Сафрония Сахарова? Про кого писать? Сами решаете в данном случае. А если вы вместо того, чтобы писать о святых, пишете об искусственном интеллекте, ну, это как бы идет немножко вразрез принятого решения до этого. Это первый нюанс. Это вот что называется административная рамка.
1: Внутри действия прихода.
2: Внутри некоторых административно подчиненных отношений. Угу. Но, опять же, мыть полы или не мыть полы в урочный или неурочный час, в том числе, ну, допустим, вы решите мыть полы посреди евхаристического канона, ну, простите. Ну, такое тоже бывает. Ну, кому-то нужно ведро вынести там посреди какого-то важного дела. А вот следующий аспект – это вот ваша личная духовная жизнь. Никто, кроме вас, за нее не отвечает. Никто не принимает решения о вашей духовной жизни, кроме вас самой. Это важно понимать.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Мы обсуждаем сегодня тему «Как с нами говорит Бог». Мы – это я, Наталья Лангамер, а также иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер. Мы продолжаем эту интересную тему, потому что, отец Геннадий, при всем, что было сказано, все равно, наверное, речь идет о какой-то золотой серединке, которую надо как-то уловить. Потому что мы спрашиваем благословение, вот вы говорите, приказ, не приказ, мы волю Божию иногда воспринимаем как, ну, приказ, да, вот надо послушаться. Я тут недавно, честно, с собой начала говорить, что-то я сегодня много говорю, простите, у меня какие-то духовные инсайты, открытия. И я себе задала вопрос, а почему я слушаюсь воли Божией, почему я ее ищу, да, но не только потому, что так положено молиться, а почему я ее ищу. И у меня вот такой ответ пришел мне, что Господь для меня придумал все лучшее. Он вне времени, он вне пространства, он меня, собственно, сделал, да, он, как это, инструкция от производителя, да, он понимает, что для меня лучше в любой момент. Если я делаю по-своему, я делаю себе хуже вследствие ограниченности информации, скажем, современным языком, как минимум, да, для начала. Вот, поэтому я ищу волю Божию, чтобы мне было хорошо. То есть я тогда не воспринимаю благословение как приказ. Но благословение, оно на то и благословение, благословение, а не совет.
2: Благословение кого? Вот это очень важный вопрос. Если благословение Божие, это одна история. Это сила Божия, призванная...
1: Через священника.
2: Может быть, через священника. Понимаете, священник, конечно, на нас очень много обязанностей. И не просто прав, а именно обязанностей в служении. Но и ослица мудрые вещи может иногда произносить, и пророчество. Поэтому не надо на священников смотреть, как на небожителей, каких-то какую-то особую касту оракулов, да, вот они там что-то вещают. Мы в церкви, если мы говорим о православии, в этом смысле, если хотите сказать, ну, наверное, равны в правах, но не равны в обязанностях. У нас обязанности у священников больше. И чем выше ранг в служении церковным, тем больше этого служения обязанностей. Хочешь быть первым, будь всем слугой. Да, об этом речь. Так вот, первое, нужно себе зафиксировать. Воля Божия о вас и о каждом из нас открыта. Ее не надо искать в потьмах с фонариком дальнобойным. Воля Божия есть в том, чтобы всем спастись и в разум истины прийти. База.
1: Как?
2: А как он все это тоже открыл? И тут не надо тоже, опять же, семь пядей во лбу иметь. Открываешь Евангелие, слушаешь Слово Божие, которое там написано, живешь церковным вот этим самым словом церковным, Духом Божиим в церкви присутствующим, и вот тебе все ответы. Но, опять же, если бы не было «но». Людям важно найти подсказку, вернее, люди хотят найти подсказку, на работу в левый офис ходить или в правый офис ходить.
4: Мы вообще любим такие вопросы.
2: Ребята, решайте сами.
3: Ну вот мне кажется, что здесь, возвращаясь к изначальной теме, да, как услышать волю Божию, мне кажется, если быть полностью честным перед собой, то мы часто сначала сталкиваемся с какими-то событиями, вот в той истории, наверное, которую ты рассказала или которую Наталья рассказывала, а потом уже это интерпретируем как промысел Божий о нас. И если быть, опять же, честным перед собой, да, это мы называем произошедшее волей Божией. И это не значит, что так было задумано, это не значит, что по-другому не могло быть. Могло быть по-разному. Опять же, отец Геннадий говорил про личную ответственность, мне кажется, что здесь тоже в какой-то мере возвращение этой личной ответственности человеку. Это мой выбор оценить произошедшее как случайность, как какую-то бессмыслицу, и тем самым, да, как бы дальше оценив так, мы и дальнейшую свою жизнь, в принципе, видим как некоторый набор бессмыслиц. Или я все-таки вижу некоторую руку, ведущую меня. Соответственно, в таком случае как будто бы снимается вопрос о том, а точно я надумываю или не точно? Да, я решаю.
1: Да. Я надумываю или нет?
3: Я осознанно решаю, это мой выбор. Мой выбор – верить в то, что Бог со мной так действует. Еще один пример просто хочу привести. Вот открываем книгу Деяний, да, избирают 12-го апостола. Они хотят узнать волю Божию. Что они для этого делают? Они молятся, вытаскивают жребий и говорят, вот это воля Божия. Они надумали? Ну, как бы, в принципе, Бог им ничего вот так напрямую не сказал. Но они помолились, они сделали определенный шаг и сказали, мы верим в то, что через это с нами поговорил Бог. И вот это вот как бы их собственная ответственность в сочетании с верой в то, что Бог взаимодействует с человеком, на этом острие как бы и находится, мне кажется, наша жизнь.
1: Мне кажется, да, но там была соборность. Они все-таки соборно молились, и был ответ. А когда ты сам действуешь?
2: Ну, так и замечательно. Конечно, всегда человеку нужна обратная связь. Это очень важно. Это нормально. Даже апостолы посылаются подвое. Uh-huh. Это тоже нормально. А смотрите, какой тут есть нюанс. Когда мы перекладываем ответственность принятия решения на Бога, мы ожидаем, что все последствия этого выбора он же и локализует. То есть я как бы вот...
1: Любом случае будет исправлять, мне кажется.
2: Вот в этом все и дело. И Бог нам дает, на самом-то деле, дает возможность творческого выбора. Вот я слово творчество здесь употреблю, потому что это важнейший дар, который запечатлен у нас как в образе Божьем. И в том числе выбор является элементом творческого дара в человеке. Важнейшим условием этого творчества или творческого выбора, или вообще выбора как такового, является ориентировка на то, что в глобальном смысле говорит Бог. Если вы принимаете решение идти вам вот в компанию, где там вымывают налоги, так скажем, беру формулировку аккуратно, и вы понимаете, что там будут двусмысленные ситуации, очевидная здесь заповедь нарушена будет.
1: Тут очевидно.
2: Есть масса таких вот примеров, когда вроде бы очевидно, но так хочется, что, в общем, не очень очевидно.
1: Да, мозг как раз, ум наш оправдывает наши страстные желания.
2: И вот в этом смысле нам нужно для себя четко сказать, дорогой товарищ, все-таки давай-ка, что там Господь сказал на тему вот этих вещей.
1: Блажен муж и женитьбе, совет нечестивый.
2: Ну, правда.
3: Честность перед собой.
2: Ты почему тебя тянет вот сюда, вот в эту компанию работать?
3: При этом никто, мне кажется, лучше самого тебя не ответит в итоге на вопрос этот честно, потому что никакой священник все равно не знает тебя лучше, чем ты. Он
1: это
3: может
1: правда
3: посоветовать,
1: можно
3: он может со стороны посмотреть.
4: Пожалуйста, конкретику я вам сейчас приведу. Конкретику вот как раз отец Геннадий не знает. Он был вначале свидетелем, присутствовал в ситуации, которая была вначале сам, но не знает, как она разрешилась. Значит, вот мы с мужем жили в Париже, приехали сюда в отпуск на 3 недельки, и настоятель вот так вот очень мягко говорил: Яночка, оставайтесь. Не знаю, почему, вот с чего вдруг он начал мне это говорить. Я со всеми советовалась, и я хотела вернуться в Париж, мне там нравилось, у нас жизнь была там устроена. Я боялась очень мужу сказать об этом, потому что муж у меня очень конкретный. Он не... Для него самый большой удар – это поменять планы. Он человек, который...
2: Очень
4: все...
2: его понимаю.
4: Да, как и многие мужчины, но в моем прям это гипертрофировано. И вот батюшка мне такое благословение говорит. Я, естественно, сначала очень
2: сопротивлялась. Это благословение или совет? Или приглашение? Вот, или вот...
4: Знаете, это было, говорю, очень мягко, да, призыв на подумать, но это было так настойчиво, что я почувствовала в душе своей, что здесь что-то неспроста он так это говорит, что что-то ему Господь открыл, раз так он настаивает.
2: И в итоге?
4: В итоге я уговорила мужа в последний день остаться в Москве, в России. У нас, я говорю, я решу все вопросы удаленно. С квартирой я все договорюсь, собаку обратно отправим, все порешаю. Но знаете, что самое удивительное, отец Геннадий? Вот у меня через 2 месяца ребенок попал в реанимацию, младший сын мой.
2: Угу.
4: И он чуть не умер. И я знаю, что если бы мы были в Париже, ребенок бы умер. А здесь его спасли. Вот, ну, там по ряду причин. И для меня после вот этого, вот этой истории, когда я, знаете, я хотела по-другому поступить. Разум мне говорил: слушайся мужа, не выдумывай ничего и езжай обратно. Но почему-то в душе я почувствовала, что вот что-то Господь им открыл этому настоятелю моему. Это не просто так. Понимаете? У меня даже был, хочу сказать, даже засвидетельствовать. Вы знаете, у меня был момент, когда я общалась вот с настоятелем на исповеди, и я физически ощутила такое тепло. Конечно, тоже, может, там сейчас скажут, надумала себе, но я это физически ощутила. И потом, когда я тоже с кем-то вот

0: Вот вы знаете, при всей такой внешне звучащей до этого моей такой рациональности, в моей жизни масса примеров, где, вот назовем это таким пока светским языком интуиция, но были такие моменты, давайте про интуицию сначала скажу, назовем это интуицией. Что-то такое внутри тебя возникает, какое-то чувство или какое-то понимание, в том числе со своими желаниями. Вот хочется вот так сделать. Это абсолютно бытовой, может быть, вопрос. Там, поехать налево или поехать направо. Это вообще вопрос...
1: Кстати, тоже вопрос.
0: Незначимый абсолютно никак. Но как бы ты думаешь. И вдруг замечаешь, раз, такой подсказка... Нет. Два, нет. И я заметил, когда у меня в таких ситуациях что-то такое происходит, вот такая троекратная подсказка, явно этого не надо делать, я отпускаю это все вот просто. Вот. Хотя можно было бы дожать, и были такие ситуации, когда дожимал вопрос, и было неплохо, в общем. И это замечательно. Вот здесь я хочу еще важную вещь сказать. Бог никогда не оставляет человека, даже если человек поступает исключительно, как ему кажется, против Бога. Ну, послушайте, самая первоначальная история человечества, грехопадение Адама и Евы, они поступили совершенно не так, как предлагал им Господь Бог, любящий и любимый ими. Разрушилась вся жизнь, понеслось все, вот куда понеслось. Бог не предотвращает последствия. Он не останавливает их за руку, ни за шиворот, ничего не делает. Он мог бы это сделать, но он, уважая волю человека, свободную волю человека, дальше идет и, простите за это слово, разгребает все последствия того, что с людьми произошло.
1: Идет на крест.
0: И сам принимает вот то, что случилось, всю смерть и всю трагедию греха человека, и воскресает, и передает этот дар человеку. Но это вот, то есть, да, даже если ты повернешь не туда, все равно там будет Господь. Это не значит, что у тебя индульгенция такая, делать постоянно глупые ошибки и совать пальцы в розетку, потому что все равно электрический ток, он там существует. Но я могу точно засвидетельствовать, что в моей жизни масса примеров такого вот, такой интуиции, назовем это. Но и было несколько, вот буквально два таких явных, четких сигнала от Бога. Я бы даже так сказал, это прям словами и на сердце было написано. Соглашайся, в этом есть воля Бога. В конечном, ну, как один из примеров, который я приводил, это как раз-таки приглашение работать в синодальный отдел. Я тогда понимал, что я был мирянином, я понимал, что, боже мой, что здесь вообще делать? Это вообще, ну, кошмар. Я не хочу снова быть чиновником, когда-то был. Вот. И в этот момент рацио все говорило, да ну, вот какой кошмар, да ну, вообще, это прекрати, чем-то не надо тебе это все. А на сердце появилась прям осознанно считываемая словарная фраза «Соглашайся, в этом есть воля Бога». И я, честно говоря, замер, когда это вот прям, если хотите, услышал, прочитал. И вот когда был явный такой посыл, для меня, во всяком случае, я, конечно же, согласился с тем, что прозвучало на сердце.
1: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о том, как мы слышим Бога, как Господь с нами говорит. И в гостях у нас в студии романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер, который, собственно, предложил эту тему. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Не переключайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: Клуб частных мнений на радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть,

0: открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
3: «Радио Вера».
2: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
3: в вашем смартфоне везде и всегда.
2: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
4: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему «Как с нами говорит Бог». И в гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер, которая предложила нам эту интересную тему. Алексей, вот как с вами говорит Бог? Как вы для себя вот это все различаете? Видите, вот у отца Геннадия сейчас интересно было, как вот на сердце написано, да? Я как будто слышу мысль иногда, от которой я успокаиваюсь. Ну вот мир, да, для меня какой-то критерий, мир на душе. Иногда это мысли странные, вот прям странные, но мне кажется, это ангел-хранитель. Возьми с собой компьютер. Зачем? Я сейчас приеду туда, где будет компьютер, потом я поеду туда, и там мне тоже не надо. Вдруг все планы сыплются, я уезжаю без компьютера и понимаю, что он мне нужен каждую секунду этот день. Но я сделала по-своему, потому что по логике этого не должно было быть. То есть я такой апостол Петр, закинь сети. Не, не буду, Господи, я же в курсе, там уже рыбы не было. Да, вот иногда это парадоксальные мысли, которые нас как бы направляют туда, куда мы, ну, своим разумом не готовы идти. Как с вами Бог говорит?
5: Ну, честно говоря, вот таких ситуаций, как вы описываете, у меня не очень часто, мне кажется, они бывают. Я в какой-то момент, ну, я раньше, мне кажется, задавался таким вопросом тоже, как понять, да, вот куда ведет меня Бог, да, что Он хочет обо мне, какой у Него промысел обо мне. Но сейчас я смотрю на это немного по-другому. Вот как раз тоже отец Геннадий говорил про это. У нас есть Евангелие, у нас есть как бы общая рамка того, к чему мы призваны. Общая рамка воли Божией о человеке. И уже внутри нее мы принимаем определенные решения. И вот тоже, когда Яна говорила, да, про то, что священник предупредил, да, вы не поехали в Париж, и вы не поехали, и это было хорошо. Но не факт, что если бы вы поехали, было бы события повернулись бы так же, как повернулись бы здесь. То есть это как раз к вопросу о том, что да, мы можем повернуть, может быть, и не туда, и события, может быть, пойдут не так. Это, мне кажется, важная мысль, что у нас в жизни нет какого-то единого предопределенного пути.
4: Сценария.
5: Сценария, да.
6: Кстати, Бог не предопределяет. Вот это очень важная вещь.
5: А как будто бы вот в этом поиске во всех деталях. Вот глобально, да, когда отец Геннадий говорит, на сердце написано, или когда мы вопросы какие-то с моральным выбором решаем. Здесь, да, здесь мы имеем ориентиры. Но в частностях, когда мы пытаемся найти этот ответ, мне кажется, у нас в голове есть такая картинка, что как будто вот есть правильное решение.
4: Да, есть правильный ответ, который надо угадать.
5: Да. Вот, а ну правильных вот. Много. А правильных, да. Они, может быть, первый, второй, третий, и, может быть, вам лучше даже сейчас ошибиться, условно говоря, набить шишки, и эти шишки потом принесут тоже какое-то благо. И, соответственно, ну, вот я для себя сейчас, наверное, не могу сказать, что я прям вот ищу... я хочу, я молюсь о том, чтобы Бог направлял меня по жизни, потому что, ну, периодически этого хочется, периодически это требуется. Периодически я чувствую, что в этой ситуации, наверное, правильно сказать, вот нужно сказать, это будет невыгодно, это будет неудобно, но нужно сказать, и тогда я говорю. Но в там, 90% ситуаций я просто как бы делаю то, что вижу нужным, и дальше уже тоже в этом, уже постфактум зачастую, вижу какой-то промысел больше.
6: Вы знаете, Наталья, я вот когда слушал ваш рассказ о компьютере, вспомнил одну такую, опять же, простую вещь. Опять же, про наш интеллект, про наш ум. Ум и интеллект разные вещи, но тем не менее. Боженька нас такими классными сделал, такими удивительными существами, что дал нам ресурс не просто предугадывания предстоящих событий, но и очень широкую вариативность этих событий. И то, что мы на уровне такой, как это модное слово такое, осознанности воспринимаем, вот вы четко осознаете, там, брать, не брать компьютер, вот это в периферии лежащая мысль. Но есть много чего, что в наш головной мозг и те интеллектуальные процессы, которые в нем действуют, обрабатывают без этой вот, что называется, периферийной осознанности. Наш мозг просчитал многие вариативные шаги. Еще раз, понимание того, что у нас есть прекрасный инструмент под названием головной мозг, и там какие-то прекрасные процессы обработки информации и вариативности этих каких-то событий, не означает, что только этим мы живы. И тут совокупность одного и другого. И не нужно умалять, с одной стороны, прямое действие Божие в нашей жизни, и в моей жизни, подчеркну, при всей моей вот такой вот четко по полочкам разложенной рациональности, масса таких примеров. А с другой стороны, у нас великий дар Божий нашего ума и интеллекта. И
5: мне кажется, что как раз вот этот пример, эта мысль о том, что у нас есть внутри нас самих, да, с одной стороны интеллект, с другой стороны то, что мы назвали интуицией, она в какой-то мере снимает остроту выбора. Потому что сейчас выбор звучал очень остро, да, либо я слушаюсь волю Божию, либо я слушаюсь свой разум, который поврежден. Но вот, ну, мне кажется, по крайней мере, там, про компьютер, про интуицию, еще что-то, здесь скорее выбор между тем, я слушаюсь интуицию, которая во мне заложена, да, Богом, но не обязательно это прямой его голос, или я слушаю разум. И как бы и тут уже нет этой дилеммы. Я предаю Бога, если выбираю одно, я не предаю Бога, если выбираю другое. И поэтому, да, вот эта острота, она в какой-то мере снимается, если мы переводим это на язык интуиции.
4: Наблюдаю некую экзальтированность и заостренность эмоциональную у нас, женщин.
7: Действительно. Я только хотела выгадать правильный вариант.
6: Ну, а правда...
7: Для мужской и женской.
6: Послушайте, ну, вот опять же, я могу точно себе сказать, что вот если вот так по сердцу мне кто-то, ну, вот так и по сердцу. Вот да, эмоции, да, это чувство, да, я понимаю, что... А вот другие вещи. Вот знаете, как я люблю яблоки, например, и не люблю, там, скажем, мандарины, к примеру. Ну вот мандарины сами по себе хорошие, а яблоки ничем не хуже. Ну вот я люблю яблоки. Это эмоции, на самом деле. Это вот вкусовщина. И это нормально. Не надо бояться этого, что мы испытываем эмоции, что мы переживаем чувства или эмоции. Это, кстати, одна из таких проблем в современной какой-то, на современных рассуждений в православном русском мире о том, что надо преодолевать нашу страстность, тире или знак равенства, входить в состояние безэмоциональности. И вот всякое наличие эмоций и чувств, переживаний, это уже катастрофа, ай-яй, караул. Нет, неправда. Но есть какие-то наши внутренние состояния, которые могут нам давать подсказку, что это сопряжено с грехом.
4: То есть все равно это на уровне внутренних ощущений.
6: Не просто ощущений, но и рассуждений. Понимаете, вот одна из важнейших заповедей, если хотите, которая нам нужна для жизни, это научиться различать добро и зло. Дар развлечения духов, если хотите, вот так скажем, более высоким языком, это очень высокий дар и очень важный дар. Развлечение белого и черного, добра и зла, исследование именно за добром. У нас есть подсказки, и есть подсказки, которые Бог дает тебе на уровне внутренней, если хотите, это опять же интуиции. Есть прямыми словами тебе говорят, вот, встань, делай вот так. И таких примеров масса, могу точно привести. Начиная от Священного Писания, это классический пример, там, встань и выйди из Ура Халдейского. Ну, прямыми словами было сказано. А где-то мы даже видим у библейских, евангельских героев, ну, скажем, Иосиф. Ну, почему нужно было возвращаться в Назарет? Но это его личная воля. А что, Бог из этого сделал какую-то катастрофу? Нет. А наоборот, даже в этом и тоже было исполнение пророчеств. Но он поступил не потому, что ему так Бог сказал пойти в Назарет. А он испугался. Он действовал из достаточно такого опасного внутреннего состояния, переживания страха. Страха, и в том числе животного, такого бытового страха, потому что он мог и он, и семья его погибнуть от рук этих негодяев. И он уходит в Назарет. И дальше мы видим, что даже через это исполняется пророчество. И он Назареем назовется. Дело не в том, что он Назареем назовется, а потому что, будучи упомянут в пророчестве как росток восходящий, вдруг мы вспоминаем слово «несер», да, росток, и тот корень, который есть в слове «назарет». И вдруг, оказывается, через это исполняется пророчество. Росток и Назарет – это одно коренное слово получается. Даже в этом Бог действует. Иными словами, у нас есть поле выбора. У нас есть возможность прислушиваться к воле Божией. И последнее, вот в этой тираде хочу заметить. А что, если идет не так, как у тебя задумалось и получается? А что, если вдруг ты промахнулся, ошибился или так далее, что-то не то пошло? И вот здесь, наверное, самый важный момент, ради чего все эти рассуждения. Что с твоим сердцем, что в твоем внутреннем состоянии? У тебя паника, крик, у тебя, там, не знаю, человек рвет волосы на себе, ай-яй-яй, ужас, приходит в безумное состояние. Или вдруг он говорит: хорошо, да, я ошибся. И дальше он возвращается в молитву и просит Бога вывести из этой ситуации ошибки, например. И вот тут начинается такая штука, которая, или, может быть, она более ярко является, штука, которая называется смирение, понимание своей меры, в которой ты оказался. Да. И возвращение мира, уже это другое слово будет здесь, может и быть неким свидетельством, что ничего, прорвемся. Будем жить дальше.
7: Ох, я вот думала, рассказывать, не рассказывать эту историю, но прям, Ян, вот как мы эту тему придумали, мне Господь так пум-пум-пум-пум, конкретные примеры. Я собираю мероприятие. Рождается идея, когда мы сидим, разговариваем с участниками клуба, который я хочу собрать. Один из них священник. Я говорю: ну что, собираем? А на какую дату? И священник говорит: ну кинь голосование, чтобы люди проголосовали на какую дату. Я кидаю это голосование. Оно неактивно идет, и выбирается дата, к которой я не склоняюсь. А вот что было дальше?
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
7: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим на тему, как с нами разговаривает Бог. И в гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер, предложившая эту тему. Так вот, я в результате выбираю другую дату. Но мне кажется, так логичнее, так удобнее, куча факторов сходится. Я начинаю организовывать на эту дату. Я прилагаю кучу усилий, вкладываю деньги в покупку продуктов, там еще чего-то. Хотя я сделала не так, как батюшка рекомендовал, посоветовал, предложил, но я сделала по-своему. И в результате накануне этого мероприятия люди заболевают, отказываются, уезжают, все рассыпается, просто все рассыпается. Я начинаю кипеть на людей, что мне кто-то не отвечает, не подтверждает. Потом я думаю: не-не-не-не-не, что-то не то. Что-то ли при чем здесь люди? Как бы про себя. И тут я начинаю осознавать, откручивая ситуацию, что я сделала так, как я считала правильным. Я говорю: Господи, я все поняла, это моя воля. Я сделала по-своему, не послушала. Рекомендация, совет, я не знаю, что это была идея священника, но я сделала так, как я считала правильным, исходя из тех обстоятельств, которые у меня были. Да? В результате я звоню этому священнику, говорю: что скажете? Он говорит: ты давай перенесем. И я начинаю отменять все в течение часа, и тут же у меня образовывается другое мероприятие, на котором мне очень важно было оказаться. Но оно было как бы заблокировано тем, что я придумала что-то свое. Я почувствовала огромную радость от того, что я поняла, что не было воли Божией. Я так это интерпретировала. И когда я извинилась и сказала: Господи, вот я сообразила, что я пру свое, и как вот это трудно тебе идти против рожна. Реально очень тяжело, и напрасно трудится человек, если Бог не благословляет. Я надумала опять.
6: Наташа, ну, как бы, знаете, вот, если Бог у нас менеджер наших календарей, то как-то, в общем, как-то его роль в нашей жизни слишком маленькая. Ну, правда. Вот проще нанять секретаршу, которая будет разруливать тебе календарь и согласовывать встречи. Ну, правда. Очень трудно понимать, что ты сам хочешь, милый. Ну, что ты сам хочешь? Я хочу. И вот пока ты не поймешь, что ты хочешь, да, ты как бы там молись, не молись. Вот расскажу две истории, таких простых и коротких. Одна история про что ты хочешь. Значит, первая история, одна прекрасная бабулечка церковная, был 90-е годы, заря моей церковной клиросной жизни, и вот она решила поехать в паломничество из Беларуси в Вильнюс, там всего пару километров, 200, там 300, и спросила у 7 священников благословения на все это, или даже 12, я уже забыл, вот, и поехала, приезжает на границу, пограничник литовский, по-моему, говорит, мы не можем пустить вас. В смысле, как это вы не можете? Ну, у меня же... Ну, говорит, у вас паспорт меньше, чем за полгода прекращает свой срок действия. Говорит, как вы меня не пустите? Я и спросила благословения, там, 7 или 12 священников, он на нее посмотрел. И такой, лучше бы ты паспорт поменяла, понимаешь? Вот это что? Вот что ты хочешь? Вот что ты хочешь? Вот просто в формально-религиозной рамке жить и, или просто решать какие-то элементарные вещи в своей жизни? То же самое выбор твоего жизненного пути. Это очень трудная вещь, когда ты понимаешь, куда тебе поступать, чем заниматься, какой проект делать. Пока ты не поймешь внутри самого себя, что ты хочешь. И вот здесь я знаю таких массу примеров, когда важен разговор с Богом. Господи, надо поговорить. Мне бы хотелось заниматься вот этим. Мне кажется это интересным потому. Но надо ли мне это? Я не знаю. И хочу ли я сам это до конца или сама? Вот с этим как раз-таки вопросом можно и нужно обращаться к Богу. И это касается, знаете, еще чего? Это касается вообще служения Богу. Это касается вот этих всех выборов, идти в монастырь, не идти в монастырь, там идти в семинарию, не идти в семинарию, жениться, не жениться. Ну, ребят, друзья, вот с Богом надо разговаривать, как ты, Господи, хочешь, чтобы я тебе служил? Этому вопросу должен быть научен каждый половозрелый, становящийся половозрелым мальчик и девочка в свое время. И уметь учиться слушать голос Божий.
7: Зачем я это делаю? Вот это как раз то, к чему я тоже пришла. Зачем я это все делаю? А я этого хочу, но как бы моего хочу мало. Я это делаю для того, чтобы людям было хорошо. А так ли ты это видишь, Господи? Вот я тоже уперлась вот в такой вывод.
8: Яна. А можно я, да, вас спрошу? Вы знаете, у меня такой диалог с Богом часто бывает в таких вот особенно судьбоносных моментов, да, и даже сейчас я тоже себя веду диалог с Господом, потому что у меня душа, например, требует заниматься каким-то творчеством, да, но у меня при этом больной сын дома, и я вот думаю, я с Господом поговорила вот так, говорю, Господи, ну вот я очень хочу, я так хочу, это моя мечта. Ну вот, и я дальше, знаете, как будто бы жду теперь от Бога каких-то действий.
7: Что я скажут, что делать-то
8: да,
7: надо.
8: А что делать-то жду. Да как бы...
6: А самой подумать нет?
8: Я пытаюсь действовать, но я просто смотрю, знаете, как вот, я вам сейчас немножко по-женски попытаюсь это объяснить, что вот у меня есть какие-то обстоятельства, которые мешают мне эту мою идею реализовать. Вот говорю, больной ребенок мой. Да, с одной стороны, теоретически, я могу там нанять няню, там, ну что-то как-то организовать быт, да, и все-таки пойти заниматься там каким-то делом, больше этому внимания уделить. С другой стороны, у меня пока это все не складывается, и здесь вопрос. Это не складывается, потому что я не доделала, или потому что Господь меня немножечко тормозит?
6: Тут много всего.
7: Мы хотим конкретный ответ.
6: Если бы на моем месте сидел бы психотерапевт или психолог клинический, он бы сказал одну простую вещь. Одна из проблем, почему, например, тревожные люди не начинают что-то делать, у них есть стереотип, что пока он не будет в ресурсе, форме и обстоятельства какие-то не закроются, не решатся, то тогда я не смогу приступать к этому какому-то важному для себя делу. Это не вопрос реальности. Это вопрос устроенности тревожника, да, человека с тревожными всякими внутренними, не хочу сказать слово расстройствами, но понятно, да, о чем я говорю. Степень наших тревожностей бывает разная. Вот, поэтому это вопрос вообще не к Богу, это вопрос к нашему внутреннему психологическому миру. хочу делать. Сейчас... Вот вы хотите заниматься творчеством?
8: Занимайся.
6: Ну, так занимайся.
8: Да,
6: что ты можешь сейчас сделать? Что ты можешь сейчас сделать?
8: Я вам сейчас, знаете, хочу вот донести. Мне кажется, сейчас женщины, которые вот слушают эфир.
7: Вот женщины меня поймут.
8: Да, они просто вот сейчас вот прям, мне кажется, я попытаюсь донести наши мысли по-женски, как мы это видим. Потому что я уже поняла, что вы, мужчины, по-другому это видите. У вас больше рациональности, больше логики.
6: Ну, просто переделай, и все.
8: Да, у нас, значит, это так. Мы цепляемся за вот эту фразу, что ни один волос не падает с главы человека без Божьей воли.
6: Не-не-не, это сказано было апостолом. Не надо подтягивать на все и вся. Вот если я буду чиркать спички возле бочки с бензином и опираясь на эту фразу, меня все равно взорвет.
8: Понимаю вас, но женщины, они, знаете, вот мы и я, в первую очередь, наверное, очень внимательны к каким-то деталям своей жизни, каким-то вот таким событиям. И мы, наверное, боимся, может быть... Не сделать того, чего хочет как раз от нас Бог. Понимаете?
7: Причём когда тебе... мы можем даже это утрировать. У меня была ситуация, когда я делала четко не так, как я хочу, и четко прям плохо себе, но я делала это, потому что мне казалось, что так будет правильно, так я послужу Богу, так я смирю свою гордыню. В общем, оказалось, что ему это не надо было.
6: Ёжики ели кактус,
7: да,
6: плакали,
7: но продолжали их есть. Да. И это был такой вот акт попытки смирения.
6: Зачем?
5: Мне кажется, что...
7: Для духовного роста.
5: Многое говорится про мужское и женское, но это не всегда особенность только... В смысле, не всегда женщины так действуют. Я просто думаю про свою жену, она не думает. Она будет смотреть передачу, мне кажется, она будет очень возмущаться тем, что ее причисляют к этому.
6: К этому
5: способу.
7: А это мы проверим потом.
6: Я сам замечаю какие-то детали в этом мире. Правда, не думайте, что все так квадратно-гнездовое.
5: Да, но нет, глобально, мне кажется, что просто не обязательно во всех деталях искать волю Божию. Опять же, возвращаясь к этой теме, да, вот есть возможность заниматься чем-то, мы занимаемся. Потом что-то не получается, вот как вы говорили, да, про какую-то встречу, и... Не факт, что это из-за того, что вы священника не послушались. Ведь это может быть более того, да, если, допустим, только на это списать, я не говорю про вас, опять же, да, но есть риск пройти мимо каких-то своих собственных несовершенств в этом пути. И, ну, опять же, я бы, например, в этой ситуации подумал как? Я подумал, так... Я сделал все правильно в этом, в этой истории. Ага, вот здесь можно было бы сделать лучше. Или, допустим, я все сделал правильно. Ну что ж, тогда, Господи, твоя воля. Ты, собственно говоря, все это, значит, к этому привел. И, наверное, так будет и лучше. Но, опять же, не пытаться, мне кажется, важно не пытаться... приписывать искусственно причины.
8: Можно конкретику, Наташ, пожалуйста, вот
7: да,
8: конкретику.
7: Конечно. Я просто хотела мне возразить, однажды... что я все проанализировала и сделала как могла лучше, да.
8: Вот, однажды моя мама шла зимой, поскользнулась и сломала руку.
6: Ой, Господи,
8: помилуй. Да, и попала в больницу, у нее была операция, тяжелый перелом. И мы, конечно, пришли в храм просить молитву о ее выздоровлении. И батюшка мне говорит: Яна, вот не так запомнилась его фраза. Кстати, это тот же самый отец-настоятель наш, он говорит: Яночка, не ищи в этом какого-то особенной Божьей воли, говорит, это как, вот знаете, вот шел человек, была стена окрашена, и он случайно задел, говорит, ну ничего такого в этом нет, вот, ну сломал, ну
7: поправится. А пиджак, потому что купила без благословения, вот он и запачкался.
6: И там было только две пуговицы, а не три православные.
8: Да. Метафора такая, ну понятно, да, что, ну упала, ну случайность, да, зима скользкая, все падают.
5: Но... И тут просто отдать это Богу, да, что, ну, Господи, ну, твоя воля, но не в том смысле, что ты так запланировал, как бы, какие-то
6: помоги
5: мои действия,
6: дальше,
5: например, да.
6: Вот в этих обстоятельствах.
8: Да, все на благо. Все понятно абсолютно, но вот читая, например, Иоанна Крестьянкина,
6: да.
8: Там вот, ну, просто абсолютно все дышит вот этим вот, что все по воле Божьей, все вот настолько это воля Божья во всем. Вот я его читаю, я в каждой букве, в каждом слове это вижу.
7: А нам хочется в этом быть, ну, как бы...
6: Идите в монастырь.
5: Но если это его путь, это не значит, что это наш путь.
6: Да, идите в монастырь, спокойно, друзья. Вот хотите вот так вот четенько, как это действительно в монастыре, в Псково-Печорском, не знаю, там, Афонском каком-нибудь, да идите в монастырь. Ну, вот есть Армилия, прекрасный монастырь, приписанный к Симону Петра. Есть там другие прекрасные монастыри, женские, мужские. Пожалуйста, идите.
7: А что, в миру так нельзя жить?
6: Ну, понимаете ли, в миру по послушанию не живут.
8: Нет, здесь даже не про послушание, а про то, что в каждом каком-то событии мы видим не случайность. Вот про что.
5: Но это очень легко может привести как раз к искусственному поиску этих неслучайностей. А это ведь ложный путь.
6: И я даже добавлю, и к невротизации.
5: Да, в том смысле, что мы же не должны жить в иллюзиях. И отсюда, мне кажется, вот эта вот сложность, да? А вдруг это иллюзия? А действительно бывают иллюзии. А мы призваны к тому, чтобы жить сегодняшним днем. Вот мне сегодня... Я сегодня могу извлечь этого пользу или не могу? И это не значит обязательно проанализировать и как бы найти эти сверхъестественные причины. В первую очередь, естественные причины проанализировать. А дальше как бы пустить Бога, да? Звучит, опять же, общо и пусто, может быть, но сказать, что, ну, вот я сейчас в такой ситуации, Господи, действуй.
8: Хорошо, про болезнь тогда. Как же мы читаем о том, что болезнь попускается, да, для какого-то духовной пользы, что это не случайность?
6: Во-первых, не всегда.
5: Опять же, мне кажется, еще...
8: Так.
5: Даже если так, это уже наша оценка болезни, и в том смысле, что мы пытаемся из нее извлечь что-то хорошее для себя.
6: Вот, из любой ситуации можно извлечь положительный или отрицательный вывод для себя. Да. Это очень важно. Что касается болезни, даже был специально принимался документ межцерковным нашим этим собранием о том, что, где прописано на эту тему болезни, потому что ну, про болезни у нас столько всякой ерунды. Это отдельный разговор на самом деле. Кому-то попускается. Кто-то целенаправленно создает себе проблемы с болезнью. Ну вот я буду, извините, употреблять алкоголь безмерно. Ну и что толку будет от этого? Я разрушу себе печень, психику, организм. Ну и что? Это Бог мне попустил алкоголизм? Ну нет, конечно. Понимаете ли, в чем дело? Да, у нас есть такие обстоятельства. Да, человек заболел. Дальше что ты из этого делаешь? Mm-hmm. Что ты делаешь в этих обстоятельствах? Ты превращаешься в свирепого монстра, который рычит на всех. Или же ты каким-то образом, понимая свое тяжелое состояние, и что в этом тяжелом состоянии тебе тяжело скоммуницировать с людьми.
5: Мне кажется, что здесь еще вот у меня евангельский образ просто вспомнился. Ведь когда мы читаем проповедь Христа, мы видим, что к покаянию, как к изменению ума, то есть анализу прошлого, он призывает в начале проповеди и практически все. Да. А дальше он призывает «следуй за мной». И мне кажется, во всех этих ситуациях есть риск застрять вот в этом именно покаянии, как постоянном анализе, и не перейти к шагу следования. А все, что ну, отец Геннадий сейчас говорил, да, «следуй за мной». Да, может быть, непросто, да, может быть, оступаешься, но ты «следуй за мной». Ракурс немножечко сдвигается в самом Евангелии, вперед, а не назад.
6: Это правда. И последнее вот в этом контексте я хотел бы вещь сказать. Опять же, так это прозвучало. Есть одна такая выдающаяся православная героиня известного романа Скарлетт О'Хара. Она говорила, об этом я подумаю завтра. Один из важнейших примеров смирения. Есть у тебя день и пища на сегодняшний день, который ты действуешь. Действуй. Один мой замечательный человек сказал, знаешь, что такое, вот как надо жить? Делай, что должен, еще чуть-чуть сверху того, что ты должен, ну, чуть меры, и пусть во всем воля Божия будет, несмотря на мои вот интенции, силы, движения там, и так далее, так далее. Делай, что ты должен, и все, аминь. И хватит тебе пищи на сегодняшний день. Мозги себе забивать рубить.
7: В общем, меньше мистифицировать ситуацию, не искать каких-то точных, правильных решений, а действовать.
6: Ой, я представляю, сколько людей скажет, ах, вы ж не читали ж там труды отца Иоанна Крестителя. Да, читали и знаем примеры конкретные. Действуй, do it. Да, действуй, человек. Действуй, не сиди на месте. Не будет у тебя лучших обстоятельств, чем то, что у тебя есть сейчас. Вот ты хочешь писать, вы хотите писать какие-то заметки, там, посты, снимать, сделайте это, пусть это будет один. Вот у вас есть силы на один пост в неделю. А завтра у вас есть еще время, вдруг появляется, на одну фоточку, которую вы художественным образом обработали. Например, я не знаю, что это может быть. То же самое со спортзалом. Многие же люди, покупая абонемент, не ходят в спортзал, потому что ждут лучших условий, когда я там выспавшийся, на полной энергии пойду. И тем самым являются спонсорами фитнес-сетей, не ходя туда. Нет, иди и делай хотя бы вот минимальное количество упражнений, которые ты можешь сделать. Можешь сегодня подтянуться? Да подтянись. Можешь один раз только? Да только один раз это сделай. Но сделай. Не прокрастинируй, если хотите. Вот я боюсь, что современная интерпретация прокрастинации заложена в православную такую обертку. Мы будем ждать волю Божью. Не надо так. Не надо, ребята. Действуем.
7: И вот наш час пролетел. Мы сегодня говорили, кстати, неожиданный, да, для нас такой поворот. Спасибо, уважаемые мужи.
5: Получилось, вот мы вас учили просто. Некомфортная роль, некомфортная.
7: Нет, нам как раз женщинам это комфортно, если уж говорить про женское и мужское в данной конкретной студии.
8: Это мы комментарии потом почитаем в нашей программе.
7: Ну, я думаю, что много полезного, тем не менее, прозвучало. В студии был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер. Спасибо, Яночка, за эту
8: тему. А можно поблагодарить за мысль вот отцу Геннадию, просто важнейшую из сегодняшнего эфира я вынесла. Меня она прям сейчас потрясла и очень укрепила внутри, что Господь с тобой, даже если ты делаешь ошибку. Даже если ты идешь не туда, он все равно с тобой. Я в этом столько почувствовала, вы знаете, и любви, и радости. И вот
7: и Христос воскресе!
8: Да, исчезла,
7: дорогие
6: воистину
7: друзья!
6: Воистину воскресе Христос!
7: Да, мы напомним, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте. Мы снова будем в эфире в воскресенье через неделю в 18:00. А сегодня с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.
5: До свидания.
6: Всего доброго.
8: До свидания.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
9: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
10: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Вера. Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Аврентьева. Со мной, как всегда, архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Напомню, что «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре и ее основателе – преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Важно отметить, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сейчас отец Семён по доброй традиции прочитает нам цитату. Сегодня она не отца Павла Флоренского, но прежде чем он это сделает, мы откроем главную интригу этого часа и представим нашего сегодняшнего гостя. В студии сегодня романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Отче, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Говорить мы будем сегодня о родителях преподобного Сергия, совершенно прекрасных преподобных Кирилле и Марии. И вообще было бы хорошо нам поговорить о таком вот неком феномене благочестивого родительства. И, конечно, всегда о преподобном Сергии, все вокруг преподобного Сергия в рамках этой программы. Это для нас большое счастье о нем говорить. Мы никогда не устаем. Да, отче, ваша цитата, и тогда приступаем к нашей беседе.
3: Родители, бояре знатные, по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Это пишет замечательный наш писатель Борис Зайцев в своей книге «Преподобный Сергий Радонежский». Отец Иоанн, ну вот мы сегодня говорим о родителях преподобного, но вообще само по себе довольно интересно, что ведь, как правило, все же монахи были из крестьянской семьи, да, из простых. Это было и в ранние века, но и в XIX веке редкий случай, как вот Святитель Игнатий, например, из дворян, он как белая ворона, да, был среди монахов. Но вот здесь мы видим, что преподобный Сергий происходит, в общем-то, из такой знатной семьи, из обеспеченной, то есть он воспитывался в таком хорошем доме, с образованием соответствующим. Вот как-то это повлияло на его становление? Что вообще из себя представляла вот его семья, его родители?
2: Конечно, семья – это всегда то место, где происходит становление личности. И преподобный Сергий в миру Варфоломей, здесь не исключение. И здесь стоит в первую очередь обратиться к тому, где он родился. Это город Ростов Великий, современный райцентр Ярославской области. В то время город – самый крупный центр, культурный, церковный центр в Северо-Восточной Руси. Это одна из самых древних епархий в Русской Православной Церкви, наряду, конечно же, с первой частью Киевской митрополии и архиепископии в Великом Новгороде. Поэтому Ростов – это и крупный торговый и политический центр, но это еще и центр книжности и грамотности. Замечательный Григорьевский затвор, так называемый, территориально сейчас это место, занимаемое так называемым Ростовским Кремлем, Ростовской архиерейской резиденцией ростовских митрополитов. Вот там был монастырь в честь Григория Богослова, святителя. И в этом монастыре был замечательный скрипторий, там переписывали книги, и Ростов был центром именно книжности, где эти книги переписывались. Там была школа. Эту школу закончил святитель Стефан, будущий святитель Стефан Великопермский. Эту школу закончил, по видимости, преподобный Епифаний Премудрый, один из первых авторов жития преподобного Сергия Радонежского. И, конечно, скорее всего, в этой школе обучались представители аристократии ростовской интеллигенции. Вы сейчас в цитате замечательного нашего писателя Бориса Зайцева сказали, что семья крепкая и семья серьезная. Но по-другому быть не могло, потому что ростовские бояре – это те люди, которые сопровождали ростовских князей в поездках в Орду, это те люди, которые имели хорошие доходы, чтобы князю и за князя, и за свое княжество, за свою землю выкупы вовремя давать орде и платить соответствующие взносы. Поэтому несерьезным, некрепким быть не могло. Тем более, в чем это серьезность и крепость? Не только в каком-то там надменности из-за своего положения. Крепость, в первую очередь, в православной вере. Потому что время такое было нестабильное, неспокойное. Как говорил Василий Осипович Ключевский, матеря пугали своих детей, словом «татарин», они засыпали. И это как раз время от детства, отрочества, юности преподобного Сергия. Поэтому в это темное такое, неспокойное время крепость могла быть только, в первую очередь, в вере православной, но и в каких-то сопутствующих обстоятельствах.
3: Да, как сейчас говорят, сделаем Ростов снова великим, да, и его действительно так, снова вернули, так вернули в название. Да, но вот возвращаясь к родителям, а все-таки их занятия, какие они были, купцами или кем они были?
2: Вам преподобный Епифаний Премудрый прямо говорит, что люди знатные, люди и боярин Кирилл, и так житие и называет боярин Кирилл, его жена, супружница, его боярыня Мария, люди с благочестивого корня, как говорит преподобный Епифаний Премудрый. Здесь, может быть, немножечко стоит исторической такой отсылки сделать, потому что ростовское боярство, знать ростовское, оно поделилось на две стороны. На Сретенскую и Притеченскую. А вот именно Сретенская сторона была на стороне Твери, а другая сторона тяготела к Москве, к каким-то своим таким специфической политике. Вот именно боярин Кирилл – это тот человек, который принадлежал к боярам с ориентировкой на Тверь. То есть это люди знатные, это люди, которые имели свое особое положение в Ростове. Тот же преподобный Епифаний Премудрый говорит, что и поместье у них было. Он не говорит точно где, но он говорит в окрестностях Ростова. Голубинский, наш замечательный историк дореволюционный, говорит о том, что это тоже где-то поблизости, но народное церковное предание говорит более определенно и твердо, что вот это поместье там, где сейчас поселок Варницы в составе города Ростова-Великого. То есть это люди со своим поместьем, со своей землей. Что такое Варница? Варница – это там, где вываривают соль. Это вообще промысел, который принадлежал только великокняжеской семье. И если мы, например, посмотреть на некоторые дарственные грамоты, например, той же великокняжеского московского дома, например, княгиня Мария Ярославовна, это мама великого князя Ивана III, она дарит одну только соль и варницу своему сыну, младшему сыну князю Андрею Васильевичу, и это считается поистине великокняжеским подарком. А здесь, в окрестностях Ростова, вываривают соль, и причем говорит варницы, то есть это несколько солеварниц, которые принадлежали, может быть, и не одной только семье боярин Кирилл, может быть, были рядом еще, уточнений мы не знаем, но это очень высокое, значит, соответственно, положение у человека, который стоит у источников дохода княжеской казны Ростова Великого.
1: Да, это очень интересно. И также интересно то, что, несмотря на свое зажиточное положение, что уж скрывать, они очень хорошо жили, хотя преподобный Кирилл не гнушался физического труда. Об этом сказано очень четко в житии, что он мог этого не делать, но он трудился очень много, физически в том числе. И, несмотря на все это очень благочестивые люди были. И ведутся же дискуссии о том, как совмещать вот какой-то вот такой вот... такое...
3: Предпринимательство.
1: Да, предпринимательство и, значит, веру, аскетику. Но, извините, у них же действительно преподобный Сергий еще в утробе возглас подавал во время литургии. То есть это вообще какой уровень благочестия родителей, ну и, конечно, уже отмеченный младенец преподобный Сергий так вот себя проявил.
2: Ну, то есть, действительно, мы видим, что честь, звание, почет, деньги, да. Они не заглушили самого главного. Вот. Чем жила эта семья?
1: Вот.
2: Вот именно этот корень.
1: Угу.
2: Поэтому только там, где сильный корень, может быть хороший ствол, там может быть хорошая отрасль. Дальше дерево, крона развивается. Вот это замечательное развитие этой кроны. Если посмотреть на развитие, вообще на членов этой семьи, то это сами преподобные Кирилл и Мария.
3: А сколько детей?
2: Основание. Трое детей в семье.
1: Стефан, Петр,
2: Стефан, да, старший брат. второй Варфоломей, будущий преподобный Сергий, третий Петр. Угу. Есть предположение некоторых исследователей, что были еще дети, например, дочь по имени Анна, но другие исследователи, например, думают, что это невестка Кирилла и Мария, жена старшего брата, старшего сына Стефана. Но вот именно так более достоверно, что три сына – Стефан, Петр и Варфоломей. Стефан дал, также дали потомство, и от Стефана мы знаем замечательного сына в миру Иоанна, в монашестве Федора, основателя Симонова монастыря в Москве и знаменитого архиепископа Ростова-Великого. То есть на своей малой исторической родине он впоследствии станет архиереем. И преподобный Кирилл и Мария, и старший сын Стефан, и внук Федор. Первый, конечно же, преподобный Сергий, самая яркая звезда этой семьи, звездочка такая замечательная на небосклоне русской святости, все эти люди во святых. То есть это семья из пяти, пять членов которой канонизированы. Да.
3: Ну, это как вот Неманичи в Сербии, да, там да. И Стефан Первовенчан, и Сава сербский, они же все родственники. Вот Деслав его сына, король, да, да, святой, и другие, да, то есть это действительно вот такие как бы кусты, можно сказать, да, святости семейные. Ну, вот мы обсуждали тоже святитель Василий.
1: Василий великий, да, его семья,
3: его,
1: да.
3: И сестра, там, и мать. Это интересно. Григорий Богослов.
2: Григорий Богослов и отец, и мать. Да, да, отец Григорий Богослов также в святительском достоинстве, потому что время еще были в архиереи семейные. У святителя Василия Великого мы видим отца, вот, пожалуйста, пример, адвокат, угу. Василий Старший, но при этом жена и дочь уйдут впоследствии в монастырь и станут одними из основателей женского монашества в древнехристианской церкви.
1: А святая Моника и блаженный Августин? А
2: святая Моника здесь именно в основном все на матери.
1: На матери, да,
2: да. Сконцентрировано. Мы читаем в исповеди у блаженного Августина о том, что все-таки отец был не самым любящим мужем, может быть, не самым заботливым отцом, но все равно ему во многом Августин благодарен своему отцу. И мы видим, благодаря святости Моники, как уходит из этой жизни ее муж. А он уходит действительно достойно звания православного христианина. Он говорит о любви к ней, он принимает крещение, и он действительно в распростертые любящие руки Отца Небесного, которому всегда Моника так аккуратно, не нагнетая обстановку дома, говорила. И вот ее муж, который, как говорит, пишет Августин, и изменял, как бы жене, и вел себя не очень всегда прилично, вот он действительно обласканный вот этой вот любовью жены, матери своих детей, он вот ее любовью, он направляется в любящие руки Отца Небесного. Это замечательные примеры семьи, когда есть вот не все члены, как, например, у нашего преподобного Сергия, все члены семьи в такой вот благочестивости обстановке живут.
3: А вот Кирилл и Мария тоже, ведь они, у них тоже, наверное, были какие-то предки благочестивые. То есть это неужели вот так
1: что-то известно
3: из ничего это угу. появляется? Как это возникает, такая семья?
2: К сожалению, мы не знаем источников достоверных, которые могли бы нам пролить свет на этот вопрос, откуда же сами они. Но ей сохранился семейный синодик, так называемый, ну, его называют так в исторической науке, синодик семьи преподобного Сергия Радонежского, который сохраняется в запасниках Ростовского музея, историко-художественного музея-заповедника Ростов-Великий, в церкви Григория Иоанна Богослова и Григория Богослова, то есть как раз вот территориально, где был Григорьевский монастырь, вот этот затвор, где был скрипторий и книжность. Есть также синодик из Троицы Сергия Варнинского монастыря, но он, это более поздний документ, переписанный в середине XVIII века. В поздней редакции. Там упоминаются Кирилл, Мария, Стефан, Петр, Сергий, Матфей, Анна, Марфа, Матфей и епископ Афанасий и князь Андрей.
1: Ого.
2: Поэтому кто они друг другу, мы только по некоторым лицам можем понять, что и как. Но кто такой епископ Афанасий? Просто так, если бы все люди попадали в этот синодик, которые связаны по каким-то жизненным обстоятельствам с Сергием, он был бы очень пространным. А здесь епископ Афанасий. Есть два епископа Афанасия времен преподобного Сергия. Это епископ Афанасий Владимир Волынский, один из них самый известный, который проводил хиротонию и иерейскую, и возведение в сан игумена преподобного Сергия. Неужели они? И о другом Афанасии еще меньше известно. Кто такой князь Андрей? Или это князь Ростовский, который потом станет князем Бахтюшским, или это князь Андрей Радонежский, в землю которого потом переедет семья преподобного Сергия. Наука до сих пор большой-большой знак вопроса в этом ставит.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавреньева. В студии у нас сегодня иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Мы говорим о родителях преподобного Сергия, об их удивительной жизни. И вообще, конечно, отец Иван, вопросов все больше и больше, потому что очень хотелось бы узнать, конечно, какой у них уклад был внутри семьи. Очень хотелось бы узнать, известно ли нам что-то об их отношениях между собой, хотя бы какие-то, может быть, капельки, какие-то, вот, может быть, отблески их жития и их коммуникации внутри семьи.
2: А отблески, конечно, снова житие преподобного Сергия Радонежского.
1: Изложенного преподобным Фифанием.
2: Изложенный, да, преподобным Фифанием Премудрым, который так и пишет по окончании написания своего труда, что я со многими старцами собеседовал, которые помнят преподобного Сергия, и много узнал и от старшего брата его Стефана. То есть говорит о том, что старший брат пережил преподобного Сергия. И, соответственно, Епифаний видел воочию тех людей, которые общались, жили с преподобным Сергием. И что мы можем там обрести в этом замечательном тексте? Замечательный памятник древнерусской географии. Пишет, что отец Кирилл посылает своего сына, боярского сына, Варфоломея найти лошадей, которые ушли куда-то далеко от дома. То есть мы видим, что Кирилл здесь посылают своего сына, хотя мог послать кого-то из работников. Здесь, конечно, сразу встает вопрос. Или, как и некоторые светские историки, ну, просто обеднило некого послать, кроме сына младшего. Но, видя, как потом к труду был приучен Варфоломей, будущий преподобный Сергий, как он трудился в лесной пустыне, мы можем говорить о том, что отец с матерью приучали своих детей к физическому труду с самого детства. Навряд ли в ущерб их здоровью, навряд ли с каким-то там фанатизмом, но они понимали, что это жизнь, и надо жить и уметь делать то, что ты с других требуешь. То есть, видимо, действительно был такой вот православный, семейный, здравый аскетизм. Потому что аскетизм бывает разный, бывает и нездравый. Вот в этой семье были здравые приоритеты, которые потом дадут свои замечательные плоды. Также мы потом видим, что отрок Варфоломей, который повстречал недалеко от дома, в районе современных Варниц, по преданию в окрестностях Ростова Великого, схимника, монаха. И это ненадменный боярский сын, который видит бедного монаха, каким-то непонятным образом там очутившегося, и просто мимо проходит, и все. Нет, он останавливается, он разговаривает с ним, и он приглашает его в свой дом. То есть это говорит о том, что родители были гостеприимными. То есть он точно знал, что родители ему не скажут, кого ты там привел тут с дороги. То есть он точно знал, что и странника и в церковном одеянии, и в церковном звании, и странника простого в их доме принимают. И наоборот, ему отец с матерью, может, даже взыскание какое-то сделают, если узнают, что он не призвал в их дом. Потому что мы сами видим, как родители монаха любивы. Они перед смертью, незадолго до своей праведной кончины, принимают ангельский монашеский образ. Вот такие вот некоторые моменты внутренней коммуникации, то есть родители, слово родительское в авторитете, причем этот авторитет укореняется в православной традиции, в церковной жизни. Мы видим, что мать Мария уже, видимо, и на большом сроке, она посещает храм, она не сидит дома. И далее ребенок приучен к труду, приучен к молитве, и при этом как он любит этих родителей, как он скорбит из-за того, что родители в него вкладываются, что родители переживают от того, что он не может научиться грамоте. То есть вот это трепетное отношение к родительской ласке, трепетное отношение к родителям как таковым и к их вкладу в меня лично. Вот это замечательная черта, которая в Сергии всегда будет до конца его дней, она будет вот красной нитью проходить. Вот это трепетное отношение к человеку, которое было воспитано его родителями, которое будет потом к его ученикам, которое будет трепетное отношение к людям, которые в монастыре у него будут. Мы, если кто более внимательно ознакомится с житием, там же будут и нестроения в монастыре после, и в том числе и по вине старшего брата Стефана. И как он трепетно, вот чтобы не нарушить этот целостный организм, он просто ночью уходит. Уходит, понимая, что он, ну, здесь 10 лет назад начал жизнь, ну и на новом месте начну в лесу жить. Главное, чтобы сохранить мир там, где это можно. можно. Вот это трепет отношения к князьям, не заискивание, а именно, например, тот же князь Олег Рязанский, если мы вспомним, он идет к этому князю, который действительно очень... так не очень недружелюбно относится к Москве, и даже и врагов хочет навести на московскую землю. Что стоило Сергию, значит, с каким уважением, с каким трепетом к личности, к образу Божьему этому человеку он подошел к князю Олегу. И мы видим по житию, князь Олег расплакался, значит, он затронул какие-то сокровенные струны его души, и пошел на мировую, и преподобный Сергий примирил Москву и Рязань. Это давно были враждующие семьи на протяжении многих десятилетий.
1: Ну, это какая-то всё тонкость, семья. Да?
2: Да.
1: Получается, батюшка, это какая-то тонкость, которая была ему, может быть, преподана в качестве примера со стороны родителей. Вот я сразу думаю об этом. Ведь если он так трепетно к ним относился, то, может быть, и они трепетно относились к людям, к друг другу, к своим детям.
2: Ну, вероятнее всего, да, потому что, посмотрите, также по житию преподобного Сергия, оба уходят в одно время в монастыри. Преподобный Епифаний Премудрый говорит о том, что они ушли каждый в свой монастырь. Это вот, может быть, тема немножко дальнейшая, да, именно о Ходьковском монастыре, но они каждый ушли в свой монастырь, то есть это было обоюдное согласие. То есть это не так вот, я хочу, и я сейчас буду свою идею продвигать, хочешь ты меня отпустить, не хочешь, все, вот я хочу быть монахиней или монахом, и я ухожу. Нет, это обоюдное согласие, это, значит, это уважение, это любовь друг к другу. Как дети, выросшие в этой семье, не могли видеть пример, как отец любит мать, мать уважает и трепетно относится к супругу. Поэтому и дети своим детям это переносят. Ведь не случайно, когда мы сейчас, даже в наше время слышим, и когда дети не очень уважительно относятся к пожилым родителям. Это все копируют внуки. И потом, когда они вырастают, вот эти вот немудрые родители, не будем их называть плохими, будем говорить немудрые родители, они говорят,

0: но на ровном месте преподобные Кирилл и Мария не могли бы быть такими замечательными, да, вот этими сосудами света и солнца, которые могли преподать свои деньги. Значит, действительно, корень был мощный.
1: Отец, а вот вы говорили о переходе преподобного Сергия в другой монастырь из-за нестроений, да, среди братьев. Может быть, здесь тоже отразился вот переезд в свое время родителей, ведь им пришлось из Ростова, вот этого насиженного места, да, где они высокое положение занимали. Вдруг почему-то им пришлось переехать в Радонеж, да, в общем-то, на, как говорится, новые территории незнакомые совершенно, снова обустраивать весь свой быт. С чем это вообще было связано?
0: Нам говорят об этом Тверская летопись, так называемый Рогожский летописец, краткий Лаврский летописец, ну, конечно же, житийная литература, преподобный, житие преподобного Сергия, правда, так прикровенно говорит, но летописные своды более подробно. Это 1327-1328 год. В Твери восстание против татар, потому что татарские баскаки приехали в Тверь, учинили поборы, так называемая Туралыкова или Федорчукова рать. В результате так бы, может быть, и ничего, и можно было бы отплатиться, как побольше дань собрать, но в ходе этого восстания при непонятных обстоятельствах умирает жена князя Юрия Даниловича, княгиня Агафья, которая была родной сестрой хана Узбека. Это как бы все эти события, они приводят к тому, что Орда идет усмирять непокорную Тверь. Угу. Мы должны помнить, что в это время Тверской князь имеет достоинство великого князя. Центр в Твери. В это время Тверь борется за гегемонию на Руси, северо-восточной Руси, объединяя вокруг себя земли. В Ростов это важная торговая и политическая точка на дороге между Ордой, Москвой и Тверью. И далее на Великий Новгород. Поэтому, конечно, Ростов, он всегда был или туда, или туда. То есть он был всегда на перепутье. Вот поэтому говорят, что одна сторона Ростова была в сторону Москвы глядела, другая сторона Ростова, город был так поделен, в сторону Твери. И вот как Тверь покорена, действительно, все там, князь великий Александр Тверской бежит, Псков, а ростовская знать потеряла многие свои привилегии. Ростов был... Часть Ростова была присоединена к Москве. В это время князем великим становится в скором времени Иван Данилович Калита, который имел очень дружественные отношения с Ордой, поэтому 40 лет со времен Калиты и далее была тишина в Московской Руси. Это благодаря заслугам дипломатии, тонкой дипломатии, может быть, не всегда красивой, как говорит Василий Осипович Ключевский, называя московских князей, называют хищниками, но это вот мнение нашего знаменитого историка, но... Эта дипломатия дала Руси покой на несколько десятилетий после вот этих всех ратей и походов на Тверь. Конечно, Ростов теряет свое положение, боярская знать ростовская, им куда-то им надо дальше идти. Дальше Епифаний Премудрый пишет, что хлеба не урожай 2 года подряд. Кирилл разоряется в числе другой аристократии ростовской. И он куда идет? Он идет в сторону как раз более спокойной Москвы. Потому что он видит, он понимает, что за Москвой, видимо, будущее русской земли. Может быть, он без пиетета это делает, но он видит это своим уже вот профессиональным взглядом человека, который все время был приближен к власти.
1: А сколько ему лет примерно было?
0: Это примерно 1331 год, то есть преподобному Сергию, если брать дату его рождения, которая до сих пор спорная тоже является, но по церковному преданию и более так освящена действительно авторитетом церкви, 1314 год, то есть Сергию примерно в это время 16-17 лет, у него уже есть старший брат Стефан, мы не знаем, какая у них была разница в возрасте, то есть Кириллу около 50, где-то примерно так, то есть человек по тем временам, проживший жизнь и уже готовящийся к переходу в мир иной. И здесь надо уйти на новое место. Вот как вы правильно сказали, отец Семён, то есть это сорваться с насиженных мест, где ты родился, где у тебя все было рассчитано, и тут идти вперед в неведомые московские земли. Поселяются они в городке Радонеж. Это был просто погост Радонеж. Потом уже именуется городок. Это были московские земли, которые князь Иван Калита дал в удел младшему князю Андрею. И вот именно в этом небольшом захолустном тогда еще таком местечке, благодаря помощи московских товарищей, они были, это Тысяцкий, целая семья, которая называется Тысяцкий, это Протасьевы Велиминовы. Это были жители Ростова, выходцы из Ростова, которые были дальними родственниками семьи

0: преподобного Сергия. И вот они были тесяцкими Москвы при Иване Калите, при Семёне Гордом, и они как бы вызволили свою вот эту обедневшую ростовскую родню. Угу. Не в саму Москву, конечно. В Москве места бы Кириллу не нашлось. Все-таки он был когда-то на стороне Твери. Поэтому поселили на окраине, в Радонеже. Но Господь все промышляет так, что именно эта тихая, спокойная московская окраина стала родиной еще большего возрастания духа преподобного Сергия.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Эта замечательная беседа сегодня проходит благодаря иеромонаху Иоанну Мерзлякову, преподавателю факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Беседует с отцом Иоанном архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: Лавра. Духовное сердце России. Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио «Вера». Вместе творим добро.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор о родителях преподобного Сергия Радонежского с иеромонахом Иоанном Мерзляковым, преподавателем факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Да, отец Иоанн, тут прямо целая история, во-первых. А во-вторых, благодарим вас за такой глубокий анализ ситуации, потому что одно дело читать жития, которые мы знаем и читали, и слышали, так или иначе, все это на слуху, да? А с другой стороны, взглянуть на ситуацию их, да, на их общение с точки зрения чисто вот такой человеческой, с точки зрения душевной, такой общей, какой-то такой вот общечеловеческой, с точки зрения коммуникации, душевного тепла. Я вот почему-то, кстати, об этом никогда не задумывалась, что скромность преподобного Сергия и при этом его незаурядный ум – это, конечно, во многом, скорее всего, вклад его родителей, предков, молитвы, ну и, конечно, в первую очередь, благодати Божией, которая явно на нем почивала. А вот после переезда в Радонеж, как складывалась их жизнь? Кирилл и Мария, соответственно.
0: Ну, мы видим, что они по житию преподобного Епифания Премудрого поселились недалеко от местной церкви Рождества Христова. По преданию, то место, где сейчас в ныне действующем селе Радонеже находится храм Преображения Господня. Примерно здесь было поместье преподобных Кирилла и Марии. Конечно, жили уже скромно, потому что и доходы, и нет ни варниц рядом, ничего. Поэтому приходилось, видимо, туго, но семья сохранила свое лицо. Плюс же в Радонеж переселилась не только семья преподобного Кирилла, но и другие его земляки. И мы видим их, что некоторые из них позже станут сотоварищами, сомолитвенниками преподобного Сергия, когда он уйдет на холм Маковец, на место нынешнего Троицы Сергиевой Лавры. Мы видим Анисима, монаха, который именуется дядей то ли самому преподобному Кириллу, то ли преподобному Сергию. Там написано «дядя», но там так поставлено это слово, что непонятно, кому он дядя. Или он дядя Кириллу, то есть, получается, двоюродный дед преподобному Сергию, или он брат Кирилла и дядя преподобному Сергию. Непонятно. Но то есть там и родственники пришли в этот Радонеж, то есть вместе, такой вот общинкой, они и жили. Мы видим дальше, что и преподобный Епифаний Премудрый говорит: «Стефан женится». Стефан женится, у него старший брат, у него двое детей, старший Климент, второй Иоанн. Иоанн войдет в историю, как мы с вами уже говорили, как будущий святитель Федор, архиепископ ростовский, замечательная личность в церковной истории нашей отечественной последней четверти XIV века. Брат Петр женится, но о его дальнейших домочадцах, родственниках мы больше ничего не слышим и не видим. Видимо, этот род какое-то время продолжался на этом месте, просто потом растворился в окрестностях. И вот, наконец, Варфоломей, который просит у родителей: «Папа, мама, отпустите меня в монастырь». И вот мы видим снова коммуникацию внутри этой семьи, как мы с вами эту тему затронули. Да. Он им говорит открыто, куда он хочет. И они ему говорят также открыто, без всяких обиняков, что «доведи нас до гроба, мы очень в плохом уже состоянии, мы уже люди пожилые, доведи нас до гроба, и мы тебя благословляем на твой путь». То есть вот и здесь можно подумать, ну, Варфоломей должен был все бросить и сказать: «Нет, вы мне не идете навстречу, я же хочу монашеского ангельского образа». Нет, он также покорно, смиренно говорит «да», доводит родителей до упокоения, и потом уже, отдав часть имущества нищим, часть имущества свою долю младшему брату Петру, он уходит на пустынное жительство в Маковицкий лес.
5: Да, как раз Борис Зайцев замечательно сравнивает, что если бы был на этом месте Франциск Ассизский, то он бы не стал бы никаких родителей слушать, а просто, так сказать, со своей экзальтацией бросил бы их и пошел по этому пути. Да, вот он, интересное такое сопоставление проводит.
1: Но мы знаем, все равно в святоотеческой традиции были случаи, когда действительно некоторые святые уходили в монастырь еще при живых родителях, да. Но на это какая-то особая воля Божия, я думаю, была, чтобы именно так было.
0: Мы можем вспомнить преподобного Макария Желтоводского, чудотворца, это нынешняя территория Нижегородской области. Он ушел из дома на 12-м году жизни. Родители думали, да, что все, он потерян. И тут вдруг отец узнает, что где его сын, приходит, стучится в эту вот в келью за дверь, а мальчик 12-летний, ему отвечает, что нет, отец, ты даже меня не увидишь, потому что иначе я захочу снова уйти домой.
1: Да, душу мне не трави.
0: Да, душу мне не трави. А отец вот с этой вот трудно представить, что испытывал это время отец, но, видимо, и семья была тоже, наверное, непростой. Если уж мы так немножко отступим, у Макария Желтоводского, если ребенок на 12-м году жизни, вот такая мысль к нему приходит, он ее полностью воплощает в жизнь, соответственно, значит, разговоры какие-то на подобные темы в семье велись, и благочестивое отношение к церкви, к монашеству было. Поэтому отец не стал выбивать дверь, не стал вытаскивать по рукам и ногам связанного своего ребенка, он просто ему сказал: ну, Бог с тобой, и ушел.
5: Ну да, Феодосий Печерский, это леденящую душу историю, да, как его мать там всячески, да, пыталась
0: вытащить. А потом приняла монашество.
5: Да, но вот все-таки что-то такое очень важное в облике преподобного Сергия, в его взаимоотношениях с родителями, то, что он смиренно принимает их волю. Он же не знает, а сколько они еще, может быть, они еще, конечно, много лет проживут.
0: Конечно.
5: Да, и он уже как бы будет в каких-то солидных летах. Да, вот, но он принимает, да, это их выбор, их решение, и смиряется.
0: Ну вот именно это и есть то, что, чем Сергий без каких-либо богословских трактатов и пространных проповедей, именно этим он и воспитывает монашество в Северо-Восточной Руси впоследствии до конца своих дней. Василий Иосифович Ключевский, который восторгался личностью преподобного Сергия, он и пишет об этом, что именно сам преподобный и его ближайшие продолжатели, то есть его ближайшая школа учеников, вторая половина 14-го, начала 15 века, мы нигде не увидим каких-то таких вот больших перекосов в их жизни. То есть мы не увидим каких-то особых просто вот в уме не укладывающихся подвигов. Мы не увидим от них каких-то призывов к чему-то. Это такие тихие, смиренные, спокойные делатели. Это тот, кто, вот как Сергий, в заштопанной рясе копает огород, и в это время слышит, видит, как крестьяне приходят, говорят: да разве может это быть игуменом? Этот человек может быть игуменом. Или там Кирилл Белозерский, который был родственником Тысяцкого Вильяминова, соответственно, дальним родственником преподобного Сергия, да, Радонежского, и на Симоновских хлебнях здесь, в Москве, печет хлеб до изнеможения. Потом автор «Жития преподобного Кирилла Белозерского» пишет: «А кто не знает Симоновских хлебней?» То есть это было, видимо, такое тяжелое мероприятие, вымесить это тесто и потом в огромное количество выпечь. То есть это всегда вот что-то такое тихое, это всегда спокойное, без надрыва. И вот именно это спокойное начало, которое Сергий положил, вот именно из этого спокойного, благообразного начала, знаете, как вот из его тихой семьи, как из его тихого дома, выходит потом вот это дерево вологодско-белозерских святых, подмосковных святых, московских, и вот они уже, да, у них там уже бывает что-то уже свое, уже они вносят что-то свое такое индивидуальное, но вот эта тишина начала, вот эта мирная домашняя обстановка первоисточника, она именно дает качество, ну, а потом уже, может быть, где-то пойдет и количество, не забывая, конечно, и о качестве. То есть Сергий, вот именно он воспитатель, он мудрый зачинатель, а уже потом его дети, которые и внуки, и правнуки духовные, которые, может быть, не всегда соответствовали образу преподобного Сергия, но они продолжали его дело как могли.
1: Очень как важно, что вы это говорите. У меня сейчас возникла мысль, что русскому человеку с нашим вот этим сложным нравом, временами порывистым и эмоциональным, вот такой святой, вот такой отец Руси нашей, страны нашей, умиротворяющий и очень такой вот, знаете, ровный, идущий царским путем, срединным путем, он необходим. Вот этот вот пример, он необходим, потому что у нас то в подвиг в какой-то мы идем вот просто немыслимые сами себе вдруг.
5: Широк русский,
1: да,
5: человек.
1: В голову вбив что-то. Либо идем в полное расхолащивание. И вот эта вот золотая середина как раз, которая нам показывает преподобный, она, конечно, бесценна.
0: Вот посмотрите на Стефана. Вот, ведь тот же Епифаний Премудрый пишет: «Носило их одно чрево». Они сыновья, да, одной матери, да, одного отца. Да. Но как, совсем уже другой образ.
1: Другой.
0: Преподобный Стефан был женат, имеет двоих сыновей. Только жена представилась, еще жива Кирилла Мария, жена уже умерла. Он приходит в Ходьковский Покровский монастырь, начинает там свой монашеский образ жизни, принимает монашество. Родители уходят в мир иной, они их погребают в Ходьковом монастыре, в Варфоломей Стефан. И Стефан, вот, видимо, он чего-то хочет. Вот, он, видимо, такая более бурная, эмоциональная натура. И ему Варфоломей говорит: не хочешь ли со мной пойти на отшельничество? Он говорит: пойду. И вот они приходят, вот они на этой поляночке строят свою первую деревянную церквушку по благословению митрополита Киевского, проживающего в Москве, митрополит Феогноста, святитель. И Стефан ближе к холодам понимает: нет, это не мое. То есть вот снова вот этот эмоциональный градус понижается, именно эмоции. Потому что если в Варфоломее мы не видим эмоций, он просто это вынашивает, и он идет и делает. У Стефана это вот такой более эмоциональные скачки. Сначала умирает жена, он от этой безысходности, это его горе, уходит в монастырь. Потом он, там, конечно, воспитан благочестивыми родителями, но все равно, видимо, вот, может быть, именно смерть ранее жены его еще к этому сподвигла. Потом он уходит на отшельничество. На отшельничество не получается, он уходит в московский Богоявленский мужской монастырь.
1: Причем, ну, да, такой поиск себя.
0: Да, поиск себя. И находит же ведь. И ведь находит.
1: Слава Богу, да.
0: Он становится духовником великого князя Семена Гордого. Старший брат Стефан, потому что родственник Тысяцкого Велиминова, бывший ростовский боярин по отцу, по матери, поэтому, конечно, ему административную должность бы никто бы не дал, но в церковной ему применение нашлось. Образованный, видимо, обучался в этом же Григорьевском затворе, предположительно, и он нашел свое место там. Потом что-то происходит, как некоторые историки считают, после того, как при Иване II Ивановиче Красном, папа Дмитрия Донского, при нем администрация Москвы меняется, и Велиминова уже больше не у власти. Велиминова убивают на Кремлевской, на Соборной площади Московского Кремля. И после этого все, кто был, видимо, к нему близки, понимают, что в Москве больше нечего ожидать. И Стефан опять возвращается на Маковец и говорит: «И я здесь имею часть, и я здесь имею долю». И начинает говорить, например, там в житии Сергия это видно, кто-то берет книгу, канонарх, певец, взять книгу с клироса, ему Стефан говорит: кто тебя благословил взять эту книгу? Он говорит: игумен Сергий. И Сергий в это время уже игумен. Он говорит: а я здесь кто? И вот это начинает соображение. В это время Сергий начинает вводить общежитийный устав. Вот посмотрите, тоже здесь нельзя не увидеть роль семьи, когда все общее. То есть, когда монастырь – это семья. Когда монастырь – это братство во главе с отцом-игуменом. Не просто административный человек, который распределяет, что кому и как. Это отец. И по общежитному уставу именно это так. И здесь Сергий вводит именно общежитийный устав у себя в монастыре. В то время как на Руси все были особенно жительны. Каждый жил своим умом и на свои средства. И здесь Стефан, который сторонник именно особо жительство идет наперекор своему брату, который за общежительство. И вот это вот «я мое», то, что, чего был далек Сергей, оно привело к тому, что Сергей не стал ничего доказывать. Он просто взял ночью, ушел в неизвестном направлении. Но мы знаем потом эту дорогу. По преданию, как раз там есть сейчас источники, так называемые малинники. И потом далее Владимирская земля, река Киржач, город Киржач сейчас на этом месте находится, и известный Романовский Благовещенский монастырь, который он основал время своего ухода.
2: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии Романах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева.
5: Отче, а вот если вернуться к родителям, вот в то время все-таки взаимоотношения родителей и детей, вот уже, ну вот они вырастали, понятно, что когда они маленькие, безусловно, послушание и так далее, но вот как было принято, ну вот совершеннолетие достиг человек, насколько он зависел от родителей, насколько он должен был им подчиняться, или он мог уже самостоятельно совершенно решать свою жизнь, направлять свои стопы, куда ему вздумается, как вообще это строилось, есть ли какие-то сведения?
0: Ну вот если смотреть на литературу древнерусскую, средневековую русскую литературу, которая сама в монастырях и переписывалась, мы там таких прям сборников каких-то с нравоучениями, как должен себя вести ребенок в таком или в таком возрасте по отношению к родителям, не найдем. Были евангельские истины, на которых и строилось сознание древнерусского, а потом и средневековой Руси общества. Это уважение к старшим, это уважение к родителям, это не просто уважение, это любовь, потому что это исполнение заповеди Господней. Поэтому даже когда человек входил в совершенные лета, а это показателем был то, что он женился, то здесь все равно сохранялось послушание родителям, потому что образ отца земного это как некий был символ образа отца небесного на земле. Именно так к родителям относились. Поэтому мы видим вот это вот часто в грамотах великокняжеских держаться отчины своей. То есть держаться своего отеческого надела, держаться предания своего отца, держаться предания своего деда, как наши отцы и деды нам завещали. То есть вот это постоянное упоминание отцов и дедов. Поэтому здесь, конечно, наверняка были какие-то и отрицательные явления, но та же самая житейная литература и какая-то публицистика, которая переписанная литература иного характера, которая была в наших скрипториях монастырских, мы все равно можем судить о том, что уважение к старшим всегда воспитывалось, на этом настаивалось, потому что иначе попадали под понятие, как ты совершил грех. И этот грех, он обязательно вернется к тебе и к твоему потомству. Такое было направление в общественном понимании. Мы видим, например, даже светских семей, например, великих князей. Тот же, например, князь Иоанн III, замечательный собиратель, окончательный собирание земель вокруг Москвы, герой стояния на Угре, да? Но у него были непростые отношения с братьями, крайне непростые. Это человек, который вот хотел их лишить уделов и лишал, кого-то даже отправлял в заключение своих родных братьев. Трудные были отношения, но авторитет матери. Пока была жива великая княгиня Мария Ярославовна, которая приходилась, кстати, внучкой Владимиру Андреевичу Храброму, то есть там со всех линий, это вот один род, это Рюриковичей, тут прямая линия Дмитрия Донского, здесь линия этого двоюродного брата Храброго, то есть семья такая сильная. И вот авторитет матери для Ивана III был законом. То есть он ее слушал, она своим авторитетом спасала своих детей и внуков от опалы великокняжеской, хотя не всегда Иван III был таким вот деспотом, который хотел... Иногда его братья просто действительно ставили ему палки в колеса, вставляли. А мать спасала своим авторитетом, потому что она мать. Поэтому на этом примере мы видим уважение института, такого как института семьи, непосредственно к родителям, неважно в каком возрасте. И это у нас сохранилось в нашем Отечестве вплоть до, вот, до 20 века. Ведь есть же, да, какая-то история, извините, не помню где, но описывает один наш писатель, что он, проезжая через какой-то населенный пункт, видел, как мать берет хлыст какой-то в руку и стоит и сечет своего сына, убеленного уже боевыми сединами казака. Да, потому, она мать, и он говорит, он даже не отвел рукой, говорит, наказание матери, потому что она мать. Она уже сама древняя старушка, он уже убеленный седин, но она стоит, его и хлыщет, потому что хлещет, так как она мать, и она права. Поэтому я не думаю, что в 14-15 веке могло быть что-то иное. Авторитет матери, отца был очень велик.
1: Да, это очень интересно. Я вспоминаю как раз Бориса и Глеба, которые родились уже в браке князя Владимира и Анны, его константинопольской жены, которую он уже обрел после крещения. И это, конечно, совершенно потрясающая история. Совершенно потрясающая история, потому что там такое благочестие и чистота вот этих детей, которые совершенно смиренно пострадали в междоусобицах, даже не стали пытаться спасаться, как-то оправдаться, убежать, побороться, вообще ничего. Вот просто первая пролитая кровь на православной Руси, вот такая вот мученическая. И это тоже как-то вот нельзя не замечать. Это какая-то такая святость и какая-то тайна, да, все-таки матери благочестивые. Она очень-очень много значит.
0: А у меня есть другая тоже мысль, приходит, представляете, вот такой, вы упомянули, что русский народ, он свои такой кипучий какой-то, вот, эмоции.
1: Да, да, противоречивый,
0: да, очень. Да, и Борис, и Глеб, это же, ну ладно, преподобный Сергий, тоже все, ну это уже 3,5 столетия православия на Руси.
1: Ну, мы уже,
0: да, мы уже воспитались, да, мы уже как-то укоренились в этой традиции, хотя очень много языческих верований оставалось в той же Владимирской земле, и в Ростовской, и вплоть до века 16-го, Великий Новгород, и Псков, и республика нынешней Коми, Архангельский край,
1: это было до сих пор
0: сплошь и рядом, да. Но Борис и Глеб, это же вот-вот прям первые десятилетия, и они уже настолько вот православие их просто переформатировало так колоссально. Самого князя Владимира, получается, который вложил в них это окружение, вот эти мы видим верных бояр, которые рядом с Борисом и Глебом, младшего из них, да, который не оставил своего князя Бориса и погиб вместе с ним, и потом его братья станут монахами, и так далее. И основатели считаются монастыря в Торжке, в Тверской области, один из братьев этих бояр. То есть это вот насколько вера православная, насколько действенное слово Христово, слово евангельское, которое не просто слово в книге, которое услышал и интеллектуально его используешь, а это действительно настолько оно поле сердечное культивирует, и семечки эти прорастают и дают какой всход. И вот Сергий Радонежский вместе со своей семьей, каким бы ни был этот Стефан эмоциональным, но это тоже интересно, то есть, видите, в семье сохранялась свобода, получается. То есть не было такого, что все должны быть одинаковыми. Угу. Все, вот, как говорится, народные выражения под одну гребенку. Такого нет. Стефан со своими индивидуальными особенностями, Варфоломей со своими. Ну, о Петре мы ничего не знаем, кроме его имени. Но, видимо, вот он был такой более тихого нрава, ну, при этом семейной жизни. Ни к чему, видимо, особо такому не стремился. Но вот Стефан, вот он вот весь, вот он, вот он, Москва, потом Маковец, и потом опять так тихо, спокойно уходит. Вот опять эта тишина. То есть, видимо, авторитет слов родителей, авторитет младшего брата, если верить, и как преподобный Епифаний Премудрый говорит, он его застал в живых еще Стефана, то действительно обстановка все-таки была в семье такая, что мы тебя уважаем, каждый имеет свою индивидуальную особенность, но есть то, чего отступать нельзя. Это замечательно.
5: Отчина, а вот вы говорили о том, что действительно родители Кирилла и Марии попросили преподобного Сергия, чтобы он покоил их старость, был с ними до их кончины, но вот они все-таки в конце решают уйти в монастырь. А вот как вы думаете, с чем это связано, такое решение? Почему Ходьковский монастырь?
0: Ну, начнем с того, что почему вообще в монастырь? Да, для человека с Древней Руси уйти в монастырь – это просто вот высший пилотаж духовной христианской жизни. Это лучший конец, какой только может желать себе человек. Потому что здесь мы, конечно, это унаследовали от византийской поздней традиции, когда считалось, что монашество – это второе крещение, и, соответственно, все грехи прощаются, и монах – это уже как будто не было в предыдущей жизни, ухожу сразу в обители небесные. Поэтому многие наши именно из представителей аристократии старались принять монашеский постриг уже на смертном одре. Так делали наши великие князья, так делали уже наши монархи на московском царском престоле. Но здесь, видя всю жизнь преподобных Кирилла и Марии, тот плод, который они после себя оставили, было бы очень неприлично бы подумать, что они были только теми людьми-формалистами, которые хотели задобрить гневного Бога, который из них бы не хотел бы спросить то, что, как они жили обычной светской жизнью. И настолько они были, видимо, людьми искренними, живущими Христом, что для них это было просто логическое завершение всей линии их жизни. Преподобный Епифаний Премудрый не говорит, что они ушли в Ходьковский монастырь. Вот он не называет этого пункта. Он говорит, и каждый ушел в монастырь свой. То есть, возможно, в окрестностях Радонежа были какие-то небольшие общинки, нам даже неизвестные по наименованию и местоположению, где могли жить и монахи, и монахини. То есть каждый ушел в монастырь свой. Но уже мы видим далее по житию, что Стефан и Варфоломей похоронили родителей своих вот именно в одном монастыре. И предание народное, которое не могло основываться просто на какой-то выдумке, всегда на протяжении уже всего 15-го столетия чтит именно Ходьковский Покровский монастырь как место упокоения схемонаха Кирилла и схемонахини Марии. Подтверждением этому служит ружная грамота, то есть руга, да, сбор на пропитание, на процент из сборов средств за какие-то там налоги, руга. Вот эта ружная грамота князя Василия III, великого князя Василия III, 1505 года. И поэтому это первый год его великого княжения. И он в этой грамоте пишет, что такой-то общинке в местечке Ходьково полагается такая-то руга. И там не сказано, что это монастырь. Там указано, что это просто поп и 17 человек, которых он окормляет, старицы и старцы. То есть это богадельня при храме. Но нельзя говорить о том, что во времена Сергия Кирилла Марии это был не монастырь. Предание говорит о том, что он был основан в 1308 году. Вот это тоже такая дата фигурирует. Возможно, просто из-за событий, каких-то событий 15-го столетия, монастырь просто потерял своего ктитора, благодетеля, как часто бывало, и монастырь перестал быть монастырем, и он просто стал общиной. Но уже в 16-м столетии он снова становится монастырем, родители всегда почитались, гробницы их, и вот сейчас мы видим их всеобщее прославление, поклонение и известная народная наша мудрость благочестивая. Прежде чем идти к преподобному Сергию, обязательно в Ходьковском Покровском монастыре поклониться его родителям и потом уже к сыну.
5: А это вот народная этимология, как некоторые рассказывают, что Ходьково это от того, что хоть кого принимает, да, что и мужчин, и женщин. Потому что у кого-то из историков есть, что это был именно один монастырь, как бы с двумя отделениями, да?
0: Есть такое мнение.
5: Мужским и женским.
0: Например, Голубинский этого не придерживался, но вот один из замечательных современных наших исследователей, Тимофей Олегович Крючков, он и книгу написал «Преподобный Сергий и его окружение», так она именуется. Вот он как бы разделяет эту мысль, и она имеет место быть. Почему нет? Потому что мы знаем таких совместных монастырей, то есть когда жили и смешанного типа, и пожилые монахи, и пожилые женщины, акцент именно, что пожилые уже, мы знаем до 16 века, до времен святителя Макария
5: Московского. Макарий как раз он с этим начинает
0: бороться.
5: Усилен. То есть это действительно было такое распространённое явление.
0: Поэтому, но сам факт, что Василий III пишет место погребения Кирилла и Марии и ружную грамоту дает. И это подчеркивает, что прошло 100 с лишним лет, и народная молва не могла забыть, что это место упокоения родителей преподобного Сергия. Так же, как не могли забыть о том, где родина преподобного Сергия Малы. И уже через 5 лет после обретения его мощей, а мощи, напомню, обрели в июле 1422 года при постройке Каменного Троицкого собора, прошло 5 лет, и летом 1427 по благословению святителя Ефрема Ростовского был основан Троице-Сергиев Варнинский монастырь, действующий до сегодняшнего дня и на следующий год отмечающий юбилей 600 лет со дня своего основания.
1: Спасибо огромное, спасибо, отче. Это интереснейшая беседа. Я надеюсь, что мы ее еще продолжим в рамках нашего формата программы «Лавра» на радио «Вера». И сегодня у нас был романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-пьешеского искусства Московской духовной академии. А я завершаю нашу программу по доброй традиции цитатой священника Павла Флоренского. «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники». У микрофонов архимандрит Симон Томаченский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Отче, от всех души вас благодарим. Да, спасибо.
0: Благодарю
1: огромное.
0: Вас.
1: Низкий
0: спасибо.
1: Поклон. Дорогие слушатели, будьте на волнах Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
5: До свидания.
2: Лавра.
6: Духовное сердце России.
7: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о боевом генерале Российской империи, деятельность которого выпадает на самое начало 20 века, о генерале, память которого заражена самыми скверными мифами и, на мой взгляд, нуждается в отскребании. То есть, конечно, специалисты знают, что многое напрасленно возведенное на этого человека, она, конечно, не имеет под собой никакой исторической почвы. Но в популярных изданиях и в сети множатся до сих пор совершенно напрасные инвективы в адрес этого человека. Итак, генерал Реннинкампф, известный поражением в самом начале Первой мировой войны в 1914 году. Если приглядеться, то не увидишь и особенного поражения-то. И уж совершенно точно никто не педалирует тему о том, что до того он добивался многих боевых успехов в войнах других. Так вообще-то он поучаствовал в трех войнах. И, в общем, был на боевом счету одним из лучших генералов империи. Для того, чтобы заняться разъяснительной работой, мы специально пригласили замечательного специалиста по истории военного дела первой половины 20-го столетия Константина Залесского. Замечательный историк, который у вас здесь уже не раз бывал в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что же, помните, наш обычай вам известен, небольшая визитная карточка, буквально 2-3 фразы, которые надо знать о Реннинкампфе, которые должны всплывать в голове в случае сетевой полемики или беседы, зашедшей о нем.
2: Ну, после вас говорить очень сложно, потому что вы достаточно хорошо охарактеризовали Реннинкампфа, но можно сказать следующее. О нем надо знать главное. Это был человек, и когда вы о нем что-то читаете, помните это всегда, который стал заложником политической истории. Он стал заложником того, что все в 1915-1918 и позже годах хотели на него повесить всех собак. И повесили.
1: Ну что же, снимем парочку. Да. Дорогие радиослушатели, выслушав вот эту визитную карточку, и я надеюсь, вы принимаете наш пафос освобождения боевого генерала от напрасных обвинений, мы приступаем к его биографии от истока. Ну что, исток у него немецкий рыцарь, Ливонский орден, 16 век, времена, когда Иван Грозный разнес этот Ливонский орден, но немцы никуда не делись.
2: Да, именно как раз в 16 веке представители рода фон Реннинкампфов, которые раньше проживали в Вестфалии, перебрались в составе, так сказать, рыцарства, перебрались в современную Эстонию, то есть в Эстляндию. И там и осели, где-то под Ревелем. Там под Ревелем находится замок Панкуль, который принадлежал роду Реннинкампфов. Естественно, как наш герой звался, можно посмотреть в послужных списках и так далее, он звался Павелом Карлычем Реннинкампфом. На самом деле он, конечно, Пауль Георг фон Реннинкампф. Он был протестант, естественно, протестантского вероисповедания. Вот. И род Реннинкампфов был достаточно стандартным азейским рыцарским родом. То есть он принадлежал к древнему, понятно, 16 век, это нормально, древний, плюс еще там в Вестфалии свои корни были, к древнему рыцарскому азейскому роду, и в этом качестве, не очень богатому, но и не нищему. И в этом качестве его представители достаточно много служили на русской службе.
1: Были верные служильцы с 18 века, когда территория оказалась российской.
2: Да, да, да. Вот, ну, конечно, большая часть из них шла по чиновной линии. Юристами были Ренненкампфы. Но были кто-то и служили и по военной части, а по военной меньше. Но вот как раз Павел, он с детства очень хотел быть военным. Но получалось так, что родственников военных и в Петербурге, так сказать, какой-то, так сказать, как это, поспособствовать не было. Поэтому никакой пажеский корпус ему там не светил. И поступил он в 1670 году, а родился он в 1854, то есть, соответственно, в 16 лет, он поступил унтер-офицером в пехотный Беломорский полк. Ну, так сказать, ну, фактически добровольцем, вольно определяющимся. Вот. И после этого его отправили на учебу в Гельсингфорское пехотное юнкерское училище.
1: То есть, скажем честно, он обеспечил себе поступление в училище, отслужив какое-то время в солдатских чинах. Это говорит о том, что его возможности возвышения были крайне ограничены.
2: Да.
1: Это вариант не из лучших.
2: Нет, нет, не из лучших.
1: И Гельсингфорское училище не является привилегированным, оно там не в первых строчках списков.
2: Абсолютно не в первых. И, в принципе, его создавали для финского дворянства, для Великого княжества Финляндского, чтобы там вот местные войска вот там вот местные делать. Ну, чтобы там вот... Ну, Эстляндия рядом, да, поэтому, так сказать, можно туда было поехать.
1: Через Балтику.
2: Через Балтику. В принципе, ему-то сам Бог велел идти в какой-нибудь Ревельский университет, получать юридическое образование, идти по юридической линии и стать чиновником.
1: Но вдохновлялся рыцарскими подвигами,
2: да,
1: предков.
2: Да, Павел Карлович, причем Павел Карлович всегда хотел служить именно в кавалерии. И после окончания Гельсингфорского училища он был приведен в корнеты и начал службу в 5-м Уланском литовском полку. Он там в Прибалтике был размещен.
1: Ну, не хорошо, не плохо. Средняя часть не бог свечка, не без кочерга.
2: Нет, нет, конечно. Но, понимаете, кавалерия.
1: Настоящая.
2: Настоящая, но должен был, он хотел служить в кавалерии. И вот если мы посмотрим на фотографию Павла Карловича, причем во всех его возрастах, он с самого начала начал отращивать усы. И отрастил. У него они были, ну, вот я руками покажу здесь Дмитрию Михайловичу, вот, но, да, но, значит, ну, в общем и целом, ну, наверное, там сантиметров по 15 с каждой стороны ус.
1: Это значит, что...
2: Пышные усы такие вот.
1: Он соблюдал какой-то кавалерийский обычай. Усы должны быть как хвост лошади, что ли?
2: Да именно, именно. Что вот, то есть в пехоте таких не носят. В пехоте таких не носят. То есть это огромные такие усы, которые вот прямо поражают воображение дам. Вот. И, в общем, его служба шла хорошо. Ну, как... Без каких-то взлетов, но хорошо. То есть в 1973-м корнет, через 3 года поручик, еще через год штабс-ротмистр. Ну, то есть быстро идем, быстро идем. Поступление в Академию Генерального штаба. То есть он уходит на повышение. Оканчивает Академию по первому разряду. То есть хорошо учится, все нормально.
1: А, и притом без Академии Генштаба переход к высоким чинам для него был, ну, почти что закрыт.
2: Ну, почти закрыт, да. Но, ну, Гельсингфорское училище, если будешь служить в Литовском Уланском, там, на периферии, по гарнизонам, в большой город не попадешь, и, в общем, так всю жизнь там и пробудешь. Получает майора по окончании и начинает как раз службу в различных штабах. Ну, то есть нормальная карьера потихонечку идет вверх, проходит цензовое командование там эскадроном, значит, в штабах служит, причем в штабах служит и в Варшавском военном округе, и в Казанском военном округе, и в войсковом штабе войска Донского. Обращаю на это особое внимание. В 1988 году, по 89-й, один год, он служит в штабе войска Донского.
1: Немецкий казак.
2: Немецкий казак. Причем, вот запомним этот момент, он, да, всего год, но этот момент потом сыграет свою роль, что этот немец, этот кавалерийский генерал с казачьими усами, огромными казачьими усами, в общем и целом уже начал один год привыкать казачьей военной форме.
1: Ну что же, скоро ему предстоит в ней и побыть, и повоевать. В какой-то момент его перебрасывают на Дальний Восток, и у нас в тот момент, я уж не знаю, как это назвать, российско-китайский конфликт, подавление боксерского восстания. Но да, на самом-то деле настоящая большая война.
2: Ну, я вам сейчас процитирую фразу, которую написал в своих воспоминаниях генерал Деникин. Он написал: «Ренкамп приобрел имя и широкую известность в военных кругах во время китайского похода. Военные вообще относились скептически к героям китайской войны, считая ее ненастоящей». Дело было в том, что военные в русской армии действительно так относились к китайскому походу, поскольку в основном в нем участие не приняли.
1: Но тут ведь как? Кто под снарядами не постоял, тому кажется, что все это легко.
2: Война, конечно, что с китайцами чего там воевать, тем более, что я не воевал.
1: А там было серьезно.
2: Было серьезно, тем более, что к этому моменту Ренкамп прошел и полком покомандовал драгунским, ахтырским, и там штабом штаб возглавлял. Но в 99-м году, как он оказался на Дальнем Востоке-то, его назначили начальником штаба Забайкальской области. Войск Забайкальской области. То есть он не имел непосредственное отношение к казакам, к Забайкальскому казачьему войску. И там он как раз вот начал служить позже. Он получит уже, это будет, наверное, лет через 15, ну, там, 99-й, значит, лет через 5-6, он получит прозвище в армии. Его будут называть «Желтая смерть».
1: О, Господи!
2: Ну, смерть – это за счет его совершенно бешеного и бурного характера, когда он, так сказать, все поднимал всех в атаку, вот так, ну, такой очень деятельный генерал. А желтый, потому что на своей форме он носил желтые лампасы, которые носят казаки Забайкальского казачьего войска.
1: Ну, что ж.
2: Причем он носил он их до конца.
1: Ну, как говорится, вписался.
2: Вписался. И получилось так, что во время китайского похода, так называемого китайского похода, ну, в принципе, китайский поход у нас известен очень мало, тем более, что там генерал Личицкий дошел до Пекина, и в конце концов они его там взяли, квартал этот посольский, и освободили его, не блокировали. То есть, в общем, все было хорошо. Но военные действия ведь шли в 900-901 году также очень активно и в Маньчжурии. И в Маньчжурии были достаточно сильные китайские войска. И там нашим войскам, прежде всего, естественно, войскам Забайкальской области, начальником штаба которой был Ренкамп, нужно было провести целый ряд операций, чтобы зачистить там местные войска.
1: И там шли довольно серьезные бои, довольно масштабные.
2: Да, не то слово.
1: Настоящие сражения, штурм форта Таку, штурм под Шанхаем довольно серьезных укреплений.
2: Ну, серьезные были там военные действия. И, кстати, что самое интересное, там были очень серьезные войска боксеров. Ну, в смысле, и хитуаней.
1: Вот. Ну, лучшее, что могли восставшие выставить, фактически было там.
2: Да, именно, там как раз вот были серьезные были силы. И поэтому русское командование разработало план. План, оперативный план, который заключался в том, что нужно было создать отряд. Ну, скажем так, 3 полка пехоты, 6 полков конницы, 64 орудия.
1: Корпус, в общем-то.
2: Ну, почти, да. Ну, не корпус, но, скажем так, усиленная дивизия.
1: Не до корпус,
2: да. Под командованием генерала барона Каульбарса, которому было поручено, что этот отряд пойдет и возьмет город Гирин. Второй по размерам город Маньчжурии. И город, который защищает очень сильный гарнизон. Причем предполагалось, что после того, как Каульбарс дойдет до Гирина и его возьмет, понятно, что русская регулярная армия должна взять, то в общем и целом ихитуаньское восстание в Маньчжурии благополучно завершится.
1: А вышло совсем иначе.
2: Вышло то, что генерал Каульбарс очень долго собирался. А в этот момент генерал Ренкамп, начальник штаба Забайкальской области.
1: Не старый еще человек, 46 лет ему.
2: 46 лет, да, боевой генерал. Под его началом создается летучий отряд. Ну, естественно, летучий отряд, начальник штаба Забайкальской области, он прежде всего искал, из забайкальских казаков. И этот отряд, ему поручено что сделать? Пройти в Маньчжурию, разнести там, значит, какие-нибудь по периферии все, разведать, узнать, все нормально.
1: Демонстрация.
2: Демонстрация, такая.
1: Да. Я прошу прощения, сейчас мы продолжим этот разговор о китайском походе и о роли в нем генерала Ренненкампфа.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Сейчас надо напомнить, несмотря на то, что у них там война, у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас, дорогие радиослушатели, замечательный историк Константин Залесский, и мы беседуем о генерале Ренненкампфе, о том знаменитом звездном часе в его карьере, который впоследствии сопровождал его, ну, в виде вспышки света, которая дает отблески на протяжении многих лет карьеры, сопровождал его до Первой мировой. Пожалуйста.
2: И вот сначала Ренненкампф, действуя как передовой отряд перед Каульбарсом, он прошел за 3 недели 400 километров, постоянно бил там повстречающиеся китайские отряды, захватил город Цицикар. В этот город, зачем он его захватил? Именно в этот город должен прибыть отряд Каульбарса, откуда начать наступление на Герин.
1: А Каульбарса нет?
2: А Каульбарса нет, он идет, он движется.
1: Ну, тут не торопясь.
2: Да. Значит, соответственно, сначала Ренненкампф, это все, да, у Ренненкампфа было 450 человек. Вот. Но Ренненкампф, ну что, он будет стоять в Цицикаре, что ли? Нет, конечно. Поэтому он взял 10 сотен казаков и пошел дальше. Значит, пока Каульбарс собирался в Цицикаре, Ренненкампф прошел в течение длительного времени 2500 километров, захватил десяток городов, в том числе разбив, ну, например, 29 августа он захватил Бодоне, причем заставил сдаться гарнизон в 1500 человек.
1: Силен.
2: Да. Потом он подошел к Герину и настолько напугал местный гарнизон, что тот сдался. Причем через какое-то время появился уже под городом и отряд Каульбарса, который выяснил, что в том количестве сдавшихся китайских войск, которые запружили весь Герин, с трудом можно найти оставшиеся 500 казаков Ренненкампфа. Но, тем не менее, они были и держали город.
1: И, насколько я помню, там был эпизод, когда Ренненкампфа спасли его же казаки от верной смерти, когда на него напали китайские солдаты, вот буквально в рукопашной, на близкой дистанции, было дело, что вот сейчас ему не сдобровать.
2: Да, именно так и происходило. Дело все в том, что Ренненкампф, он был, ну, вот скажем так, как-то, ну, генерал, где должен быть командир, да, впереди на боевом коне.
1: На лихом коне.
2: На лихом коне, да, с шашкой наголо, то есть он вот вел их вперед, эти усы в разные стороны, да, значит, желтая смерть, в общем. Ну, сами понимаете, это именно оттуда-то и пошло это прозвище.
1: Ну, к казакам, наверное, пришелся.
2: Казакам, так мало того, он казакам пришелся. Мы с вами говорили, что, в общем, китайская война, ну, или там подавление хитуаньского восстания, китайский поход, как он назывался, в Российской империи, это, в общем, ну, так сказать, эпизодический момент. Так вот, за китайский поход генерал Ренненкампф получил орден Георгия 4-й степени и орден Георгия 3-й степени.
1: Два раза геройствовал.
2: Причем один в августе, это вот как раз за взятие, за первый рейд. Вот.
1: За Цицикар,
2: да. А потом уже за второй рейд в декабре он получает Георгия 3-й. В общем и целом за китайский поход Георгия 3-й степени это выдающаяся заслуга. Насколько я помню, по-моему, больше никто не получил.
1: Но георгиевское оружие получил кто-то было
2: нет,
1: дело.
2: Нет, оружие получили. Но оружие это, в общем и целом, примерно как 4-я степень. Ну, примерно. Вот. В общем, но 3-ю это, конечно, выдающийся. Но надо сказать так, что тот, кто оценка действий Ренкамфа заключается в том, что в течение 3 месяцев его военных действий он разбил наиболее подготовленные войска китайцев, которые там находились, рассеял отряды повстанцев, что в общем и целом привело к полному прекращению организованного сопротивления. То есть после его рейда 2500-километрового в Маньчжурии остались только, банды.
1: Настоящий русский казах с корнями из Вестфалии.
2: Да. Значит, вот и вернулся он героем, героем Георгия III степени. Вот. И в 901-м получил первую отдельную кавалерийскую бригаду. Это неплохо. Ну, опять-таки, Прибалтика. Желтые лампасы он не снял.
1: Но он очень скоро окажется опять на Дальнем Востоке, потому что на Российскую империю со страшной силой надвигается русско-японская война.
2: Да, как только эта война началась, как только она надвинулась, сразу же Ренкамф подает прошение отправить меня на фронт. Почему? Я там воевал. И уже 1 февраля 1904 года он назначен командующим Забайкальской казачьей дивизии. Он как раз и руководил, и фактически ее формированием, потому что так бригада существовала. Вот, и как раз он опять возглавляет своих забайкальских казаков. Его знают, его помнят, все хорошо. Вот, но в общем и целом, скажем так, возможно, я не буду говорить точно, возможно, командование ждало от Ренкамфа таких же повторения таких же рейдов.
1: Там противник был посерьезнее.
2: Да, но рейды имели место. И Ренкамф рейды проводил. Но оказалось так, что больший успех в рейдах в тыл японских войск имел генерал Мищенко. Вот тоже казак, тоже командующий казачьей дивизией. Вот, и на его долю отошли более, так сказать, большие заслуги. Ну, хотя это, может быть, было связано с конфигурацией фронта, то есть дивизия Ренкамфа, она имела меньше оперативного простора. Тем не менее, он принял участие в сражении под Ляояном, достаточно успешно действовал. Но был тяжело ранен, в ногу ему раздробила кость, и он попал в госпиталь. В принципе, он должен был оттуда не выйти, в смысле, до конца войны. Но через 2 месяца он оттуда сбежал и вернулся на фронт.
1: Как же мои казачки без меня?
2: Да. И даже принял участие в Мукденском сражении.
1: Я себе представляю, приезжает вестфальский рыцарь на фронт, встречают его казаки: «Батя, ты вернулся, атаман наш!» И он: «Давай с ними обнимать», распустив усы. Я, конечно, смеюсь, но я допускаю, что это действительно могло быть. Ренкамф был предельно эмоциональный человек.
2: Да, он был очень эмоциональный. Он очень нравился казакам. Но под Мукденом он там командовал не только казаками, там был сводный отряд, в том числе с пехотой, и он, действуя на левом фланге маньчжурской армии, действовал достаточно хорошо. В каком смысле? Он стоял.
1: То есть, когда остальные войска, поддаваясь под натиском японцев, начали отступать, и кое-кто даже уже и побежал, Ренкамф прикрывал отступление.
2: Да, он прикрывал отступление, командование начало отправлять ему подкрепления. То есть, он стоял, и поэтому было куда эти подкрепления делать. В принципе, фактически отряд Ренкамфа остановил армию Кавамуры, которая должна была прорваться с левого фланга, выйти в тыл и перерезать пути отступления русской армии. А он этого не произошло. Вот, надо сказать, что после этого он возглавил 7-й сибирский армейский корпус, то есть пошел на повышение. Он уже генерал-лейтенант. Генерал от кавалерии он получит в 1910 году. Это будет его последнее звание. И, значит, за успехи в русско-японской войне он, конечно же, уже не мог получить орден Георгия, потому что второй степени это полководческий уже орден, это уже следующий этап. Поэтому он получил золотое оружие с надписью «За храбрость», то есть тогда еще не георгиевский, это георгиевский немножко позже назовут, и он получил еще золотое оружие, украшенное бриллиантами.
1: Ну что ж, ведь это тоже в основном за храбрость-то давали.
2: Так не то, что, конечно, за храбрость, и за упорство в боях. То есть это, в общем и целом, золотое оружие – это своеобразный дубль. ордена Святого Георгия. То есть золотое оружие с надписью «За храбрость» – это примерный дубль Георгия.

0: В этот момент в России бушевала революция, и нельзя сказать, что революционеры были там, ну, такие ангелы, пропагандисты. Нет, они с оружием в руках нападали на власти, они устраивали мятежи в тылу, они перекрывали железную дорогу так, как будто, ну, вот договорились с японцами, и в Сибири возникла усилиями вот этих самых банд революционеров так называемая Читинская республика. Фактически белое пятно для власти Российской империи, неуправляемая, хаотизированная до предела область. Довольно большая. Ну и Реннинкамфу приказали.
1: Да.
0: Голубчик, работа для тебя есть?
1: Да, именно. Тем более, кому еще поручить? Герою-казаку из азийских дворян.
0: Казачьему рыцарю.
1: Казачьему рыцарю, да. И, к сожалению, именно вот это назначение позже, уже в советской историографии, сыграет одну из решающих ролей в том, что сегодня мы, в общем и целом, имеем оклеветанного до самой не горюй генерала Реннинкамфа.
0: Давайте скажем так. Революционеры стреляли в представителей власти. Пришел Реннинкамф как представитель власти, за которым стоят солдаты, и он ровно так же стрелял в революционеров.
1: Да.
0: Им отмерилось той мерой, которой мерили они.
1: Да. Главное, то, о чем вот вы правильно сказали, о Читинской республике, было то, что они умудрились перерезать железную дорогу, прервав связь русской армии с Западной Сибирью. То есть армия на фронте, ну как, война закончена на фронте, а она не может вернуться, потому что там железная дорога...
0: Она не может даже получить обеспечение.
1: Обеспечение. Соответственно, что было сделано? С одной стороны, из России пошел отряд генерала Меллера Закамельского, а навстречу ему пошел отряд генерала Реннинкамфа. Они как шли? Они сели на поезда и поехали по железной дороге. Через какое-то время они встретились. В тот момент, когда они встретились, в общем и целом Читинская республика ушла в небытие. То есть два отряда, одного барона, другого рыцаря, разгромили, возможно, перспективную, с точки зрения социал-демократов, Читинскую республику.
0: Ну что же, хорошо, что у Российской империи, ее народа и ее властей, и у нашей веры православной было больше времени для нормальной жизни. Во что бы эта Читинская республика разрослась, предсказать невозможно. Это была раковая опухоль, которая могла покрыть чуть ли не всю Сибирь.
1: Это было бы катастрофой. Это была бы смерть русской армии, которая бы осталась просто отрезанная от основной территории. И армия – это организм, который нужно кормить, которые нужно снабжать. То есть, если бы в армии начнется брожение, то это конец. И, соответственно, благодарность за это со стороны населения и того же самого Читинской республики и прочего заключалась в том, что 30 октября 1606 года, когда Реннинкамф шел по улице вместе со своим адъютантом и ординарцем, эсэр Коршун бросил ему бомбу под ноги.
0: А у того и так ноги были повреждены.
1: Да. Но повезло, бомба сработала, но не сильно. То есть заряд не рванул. В общем, только оглушило и чуть-чуть контузило. Камф спасся. Ну и все, дальше он, естественно, получил новое назначение. Он возглавил 3-й армейский корпус. В 10-м, как я уже говорил, получил генерала от кавалерии, а в 1912-м он стал генерал-адъютантом.
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту покидаем вас, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
2: «Исторический час» на «Радио Вера».
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
1: Пересказкой.
0: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
1: Пересказки.
0: На радио «Вера». Каждый вечер.
1: В 21.05.
2: Исторический час на радио «Вера».
3: Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, знаток истории войн и военного дела первой половины 20 века Константин Залесский. Мы ведем с ним беседу о геройском генерале Реннинкампфе, вожде казаков и человеке, который был безвинно оклеветан. Что ж, мы подобрались к наиболее трагическим эпизодам в его судьбе. Меня печаль охватывает, когда я приступаю к этой части нашей беседы, потому что мне жаль и самого Реннинкампфа, который в сущности ни в чем не виноват, и мне жаль нашу страну. Но когда безвинный, честный генерал оказался виновен в том, в чем он, по большому счету, не виновен, то есть принял на борт хороший груз клеветы и грязных инсинуаций, но это плохо для всего общества. Это заражает нас терпимостью ко лжи. А ложь терпеть не надо. Никогда, ни в какое время. Ну что же, давайте посмотрим теперь на генерала Реннинкампфа, который стал генерал-адъютантом за, по-моему, полтора года до начала Первой мировой войны. За что ему дали? Это в сущности ведь не чин, это определенная принадлежность еще и к придворному кругу.
4: Это даже не чин, это благодарность государя, личная благодарность. Тем более он получает генерал-адъютанта, когда он командир корпуса. Позже, в 13-м, в январе 13-го, он станет командующим войсками Виленского военного округа. Не первостепенный округ, не первостепенный.
3: Но все же.
4: Нет, но все же. Но когда командующим округом дают генерал-адъютанта, это, в общем, так сказать, ну, вполне. А вот корпусом это личное отличие государя. Государь его отличал, поскольку... Ну, человек, получивший Георгия III степени за китайский поход и потом отличившийся, так сказать, в Чеченской республике, который, ну, не стало Чеченской республики, то это, в общем, человек, которого государь знал. Хотя, надо отметить, в своих дневниках Николай II практически не упоминает. Реннинкампф там пару раз только упоминает, и все. Походя.
3: Но два раза помянуть генерала, это дорого стоит для генерала.
4: Ну, в общем, да.
3: Но, значит... Знаете, вот честно вам скажу, я был бы рад, если бы государь наш, какой бы ни был на престоле, как бы ни назывался, в своих воспоминаниях пару раз помянул меня. Но что-то, думаю, пока не очень с этим делом.
4: Это да. Ну вот с началом Первой мировой войны по штатному расписанию положено было командующий Виленским военным округом возглавил Первую армию. Первая армия действовала в составе Северо-Западного фронта, то есть против немцев. Основной фронт против австрияков, этот против немцев. Там всего во фронт, Северо-Западный фронт, которым командовал генерал Жиленский, входило командующим Варшавским военным округом. То есть командующий становится командующим фронтом. Значит, там входило всего две армии, первая и вторая.
3: Первая Реннинкампфа, вторая Самсонова.
4: Вторая Самсонова, да. И вот здесь возникла ситуация, которая, скажем так, сразу поставила Реннинкампфа в очень неприятное положение. Оно заключалось в том...
3: Что он немец, который воюет против немцев.
4: Да, именно. Война-то немецкая. Да и стоит он против... немцев, именно не австрийцев, а тех немцев, откуда у него вышла вся эта его семья. Да и азейский немец, это понятно, что азейский, так это же вот оттуда все.
3: Да он еще и воюет в тех местах, в том регионе, из которого вышел.
4: Прибалтика. Вот. Да и Да и Четинскую республику ведь задавил сатрап-то, а ведь... То есть, в общем, предатель, скорее всего.
3: Но это все разговоры прессы, которые начались после того, как Ренен Камф вышел живым и выявил своих людей из огненной купели. Да, причем в этой огненной купели он действовал, ну, фактически идеально.
4: Да, на самом деле, сначала... войны, Ренен Камф, несмотря на просчеты его подчинён, там Япончин немножечко ошибся.
3: А кто такой Япончин?
4: Это командир 3-го армейского корпуса.
3: В составе 1-й армии.
4: В составе 1-й армии. Да, он-то у него просто не очень удачно действовал, но хотя все вытянул. И самое главное, что с первых, как только началась война, сразу же 1-я и 2-я армии пошли вперед, не закончив мобилизационные мероприятия. Нужно было срочно наступать на Восточную Пруссию, надо было спасать французов.
3: Да, они там на пути немцев в Парижу ложились костьми, но совершенно напрасно, потому что немцы их били.
4: Да, их били и наступали, потому что Париж был фактически обречен на тот момент. Поэтому, да, причем немцы конкретно рассчитывали, что они этот Париж возьмут, потому что пока русская армия проведет мобилизационные мероприятия, соберется и пойдет вперед, пройдет там недели 2-3. И вот этого хватит. Но русская армия пошла вперед, не закончив мобилизационные мероприятия. И тогда Ренен Камф в первых же боях, он сначала расколотил стоящий напротив ему немецкий корпус под Сталолюбином, а потом начал сражение под Гумбининым и Гальдапом. И вот, ну, под Гальдапом это севернее, но прежде всего под Гумбининым.
3: Да. Давайте зафиксируем этот момент. Да. Генерал Ренен Камф, сражаясь с немцами, на которых он наступал, не имея до конца сформированной армии, разгромил германский корпус.
4: Да.
3: Секундочку. Хотел бы сказать, значит, разгромил корпус в полевом сражении, которое он, безусловно, выиграл.
4: Однозначно совершенно.
3: Он двинулся дальше и выиграл еще одно сражение.
4: Да.
3: Вот давайте отметим этот момент. Значит, генерал Ренен Камф выиграл китайский поход, участвовал в боях под Ляояном, участвовал в боях под Мукденом удачно, участвовал в разгроме Четинской республики, в начале Первой мировой войны выиграл 2 полевых сражения. Я правильно говорю?
4: Абсолютно. Только надо добавить еще один момент, что после того, как генерал Ренен Камф разгромил под Гумбиненом Маккензена, в Берлине началась... Сначала не в Берлине, сначала в Кёнигсберге. Началась паника. Потому что открывалась дорога на Кёнигсберг. Президент Восточной Пруссии бросился к Вильгельму. Бросился ему в ноги, говорит: «Государь, спасите Восточную Пруссию». Генерал Притвиц фон Гафрон, командующий 8-й армией, как и предполагалось в случае русского наступления, отдает приказ отходить и оставить часть Восточной Пруссии, чтобы не вступать в бой и дождаться подхода резервов. Соответственно, отдается приказ, во-первых, снять генерала Притвица фон Гафрона, назначить генерала Гинденбурга командующим, генерала Людендорфа начальником штаба и перебросить 3 армейских корпуса с французского направления.
3: Надо сказать, что французам повезло так, что, может быть, и все французское государство сохранилось благодаря тому, что эти 3 корпуса оказались на Восточном фронте.
4: Ну, оказалось 2, один не дошел, успели остановить, но 3 корпуса не приняли участие в наступлении на Париж. И произошло то самое чудо на Марне, которое остановка немецкого наступления и так далее, и так далее. Возможно, там были и другие факторы, которые сыграли в пользу французов.
3: Но Ренен Камф точно сыграл?
4: Однозначно совершенно. Но надо сказать, что Ренен Камф, конечно, не мог действовать самостоятельно. И командующий фронтом генерал Жиленский отдал приказ. Он отдал приказ 1-й армии, то есть его армии, идти на Кёнигсберг, а армии Самсонова идти в совершенно другом направлении. То есть армии пошли по расходящейся. Вот. Причем Ренен Камф, который после сражения под Гумбинген-Гальдапом, он отдал приказ встать на 2 суток. Ну, армии надо было отдохнуть. Что, соответственно, что позже, через месяц, привело к тому, что героическая и патриотическая либеральная пресса России написала:
3: «Немец сорвал наступление русских войск».
4: Потому что что он делал?
3: Он отдыхал.
4: Он пил пиво
3: и кушал колбасу.
4: Да, именно, буквально так было написано в патриотически настроенных либеральных газетах.
3: А то есть газетчики как-то решили поторопиться с забыванием того, что он же это наступление, в сущности, абсолютно, привел к успеху, выиграл 2 сражения, приблизился к Кёнигсбергу, и при этом силы человеческие не бесконечны, наступать все время нельзя, потому что людей нет, снарядов нет, еды нет, все это надо получить из тыла. Он подождал, ему сказали: ты предатель?
4: Да, нет, мало того, что он подождал, а потом пошел выполнять приказ, потому что он двинулся в сторону Кёнигсберга. То есть в этот момент Самсонов под Танненбергом был атакован немцами.
3: Превосходящими силами.
4: Абсолютно превосходящими. Соответственно, потом Ренкамфа, естественно, обвинят в том, что он не помог Самсонову.
3: Он бросил
4: да, просто. Причем почему? Потому что еще после Ляояна они поссорились. Самсонов тоже там действовал, как и Мищенко, во главе бригады и делал рейды. А ему Ренкамф завидовал.
3: Вот. Ну, и при том, ведь он специально наступал в другую сторону.
4: Да, все, ну, по личной инициативе.
3: То, что там генерал Жилинский его направил туда, в другую сторону, это как бы все забыли.
4: Вот. На самом деле, Ренкамф сразу же остановил наступление на Кёнигсберг и начал разворачивать армию, когда пришли известия о том, что там творится у Самсонова. Вот. Но, естественно, не успел. Он был далеко, армии двигались по расходящимся, и, естественно, армия Самсонова потерпела крах. Но главное, что после этого произошло? Значит, ну, генерал Самсонов погиб, то есть он не вышел из сражения живым, чем приобрел орел мученика. Значит, трагедия второй армии получила большую прессу. Но главное было следующее. По немецкому плану, после разгрома под Танненбергом второй армии, главная задача немецкой была срочно сосредоточиться по новой, подтянуть резервы и ударить срочно по первой армии Реннингкампфа.
3: Отрезать и разгромить.
4: Абсолютно точно. То есть двумя ударами прекратить существование Северо-Западного фронта. Естественно, немцы начали срочную переброску войск, сосредоточение. План был разработан очень-очень удачно.
3: Гинденбург и Людендорф.
4: Да.
3: Два немецких героя национальных.
4: Да, до сих пор считаются, кстати. Вот. Но здесь оказалось, что Реннингкампф, получив, кстати, приказ от Жилинского отступать, действовал крайне успешно. То есть он сразу начал сворачивать фронт, отходить на новые позиции и оставил, в конце концов, Гальдап и Лык. И в общем и целом сумел вывести армию из-под удара. Нет, удар был нанесен. То есть бой прошел, но армия была спасена.
3: То есть, иными словами, спасти целиком армию Самсонова он не мог. Там отдельные корпуса ее были разгромлены и фактически погибли. Но он успел отвести свои войска, он успел занять позиции, которые не позволили немцам пройти дальше.
4: Да-да, ну он фактически был вынужден потерять корпус Люсаренко, он оставил его в заслон. Но вывел остальную армию, ушел за Неман на исходные позиции, ну, с которых выдвигался, наступал в восточную
3: сторону. То есть не отступил дальше, чем начал наступление?
4: Нет, дальше не отступил, он занял те же самые позиции, вот, и после этого его армия боеспособная. Она была практически полностью переформирована, его перебросили уже на польское направление, ну, да, под Лодзь, на Лодзинское направление.
3: А что там удалось вытащить из армии Самсонова?
4: Ну, армия Самсонова вышла в достаточно потрепанном состоянии, однако надо отметить, что во время этого сражения второй корпус Шейдемана, он успел перейти к Реннингкампфу. И он сохранился. И, кстати, потом сразу стал у нас новой второй армии. Вторая армия была воссоздана уже через 2 месяца.
3: Ну, получается так, что если бы Ренненкампф действовал не столь удачно, то вторая армия могла бы загнуться вся, назовем вещи своими именами. А так довольно много всего удалось вытащить, несмотря на то, что немцы били с хорошим таким превосходством в силах.
4: Да. Я хотел еще процитировать великого князя Николая Николаевича.
3: Хорошо.
4: Когда Ренненкампф закончил вывод своей армии, он доложил, все корпуса вышли из боя, на что главнокомандующий, верховный главнокомандующий русской армии Николай Николаевич сообщил: «От всего любящего вас сердца благодарю за радостную весть. Поблагодарите геройскую первую армию за ее труды. В дальнейшем при вашей энергии и помощи Божией уверен».
3: Ну что же, мы сейчас прервемся, и о том, что было славного и великого, мы поговорили, и нам останется поговорить о дрянном. Ну, такова жизнь, к сожалению. Все время славного и великого без перерыва, ну, не бывает.
2: Исторический час на радио «Вера».
3: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, знаток военного дела и истории войн первой половины XX века Константин Залесский. Мы беседуем о печальной, трагической судьбе генерала-героя, немца, одновременно храброго казака Ренненкампфа. Что ж, когда выяснилось, что в Восточной Пруссии русская армия потерпела поражение, у многих появилось желание найти виновного, и Ренненкампф отлично подходил, ведь он же немец, он же там, что там, колбаса, пиво и так далее, и он не спас всю армию Самсонова, он там не обладал магической силой, поэтому не спас. Наверное, собака предал. И, в общем, обвинить Жилинского, которого сняли, по-моему...
4: Сняли, конечно.
3: Громогласно на всю страну было неудобно, слишком уж высокопоставленный человек, а Ренненкампф подходит. Вот, понимаете, есть такое выражение «козёл отпущения».
4: Именно так.
3: А Ренненкампфу сделали такой подарок со всех сторон.
4: И потом, самое главное, что ведь самое хорошее – это предательство. Это отмазка от всего. То есть, в общем, никто не виноват. Ну, кроме высшей власти, которая назначила предателя на этот пост.
3: И поблагодарила его за хорошо проведенную тактическую
4: операцию.
3: Работу.
4: То есть, в общем и целом, показывает, что русская армия – это все хорошо, но в результате предательства одного там немецкого колбасника гибнет героический русский генерал.
3: Нет ли у него связи с царицей немкой?
4: Да наверняка.
3: Наверняка,
4: конечно.
3: Давайте
4: а потом,
3: поищем.
4: Я же еще, Дмитрий Михайлович, ну, помяну. Он генерал-адъютант.
3: Это значит, что проклятый царизм испортил буквально все.
4: Да, личное доверие государя и так далее. То есть, в общем, прекрасный козел отпущения. Поэтому действия Ренненкампфа на Млавском направлении, уже вот во второй половине 2014 года, они были в целом не очень удачны. И он очень быстро поссорился с генералом Русским, который заменил Жилинского на посту командующего Северо-Западным фронтом. И, учитывая, что генерал Русский провалил наступление на Млавском направлении под Ловичем, то ему было чрезвычайно удобно начать развивать дальше эту идею.
3: При том, что генерал Русский в будущем покажет себя как человека, который и сам предатель, ведь русскую монархию он в 1917
4: Конечно.
3: Году предал громко и восторженно, перейдя на сторону тех, кто хотел бы уничтожить в России монархический государственный строй и активно этому способствовать.
4: А на тот момент, в 2014 году, он уже очень активно работал с прессой.
3: Ну, что тут сказать? Бывают такие ситуации, когда честного человека, который оказался во власти вора, обвиняет в воровстве, в то время как на вора никто не показывает пальцем. Да.
4: Ну, в общем, он оказался очень удобен, и в ноябре 1914 года по представлению Русского, ну, никто не стал спорить, и Ренненкампфа благополучно отправили в резерв чинов.
3: Расследовали его дело, и при расследовании, очевидно, все-таки нашлось несколько честных людей, которые сказали, а что, он делал все все как надо.
4: Все в том-то и дело. Потом позже были опубликованы все эти материалы. Расследование было действительно очень серьезное. Очень серьезное.
3: Вот давайте логически мыслить. Если расследование было очень серьезное, он сказал, Ренен Камф не виноват. Насколько логично было его отправлять в резерв чинов, то есть, в сущности, в никуда боевого генерала в момент напряженнейших военных действий.
4: Ну, политика тоже играет свою роль. То есть роль общества, причем напомню, что в Первую мировую войну вся пресса, практически вся пресса была под контролем либералов из Государственной Думы, прежде всего, либеральных кругов. То есть, в общем, пресса, которая делала общественное мнение, она была подконтрольна отнюдь не монархии.
3: Да, консервативная пресса была слабее, это правда. Но там либеральная, там потом еще включится пресса прямо революционная.
4: Так и консервативная не очень защищала Ренненкамфа. Ведь немец же.
3: Ох.
4: В том-то и дело, что революционная и левая пресса помнила Читинскую республику.
3: Как жалко было. Столько революционеров нашли свой славный конец.
4: А да? Либералов у чрезвычайно устраивало назначение царизмом генерал-адъютанта предателя. А правой прессе немецкая фамилия стояла поперек горла.
3: Вы знаете,
4: идеальный козел
3: отпущения. Будем его защищать, и государю прилетит от этой вражеской прессы.
4: Да.
3: Действительно, идеальный козел отпущения. И я вот хотел бы не уходить от этой темы, дорогие радиослушатели. Я хотел бы поговорить о ней подробнее. Понимаете, какая вещь? Война и политика. Война сама по себе страшна. Сколько народу гибнет. Современная война массовая. Там, с конца, даже с середины 19 века она непременно массовая и всегда неизменно с большим количеством жертв. При том, что гибнут люди, которые не являются порой профессионалами войны. Они просто призваны. И гибнут в огромных количествах. И вот, несмотря на то, что, казалось бы, столько страданий, столько боли, столько смерти, всегда находится еще усугубляющий фактор разного рода политическая дрянь, извините, за прямоту, но действительно политическая дрянь приводит к тому, что над теми, кто пытается в этой огне, в этой крови вести себя честно, отважно и делать свой долг так, как надо, до конца, пытается представить их гнилью, пытается представить их предателями, пытается подставить их. Ведь, послушайте, ну вот в войсках-то знали, что Ренненкамф ни в чем не виноват. Прекрасно знали и знали то, что его специально подставляют. И вот, наверное, до 1917 года долетела эта песенка в умах других людей. Я буду делать свое дело как надо, а потом меня же за это и накажут, как Ренненкамфа. Ложь, она никогда в дальней, в долгой перспективе ни к чему доброму не приводит. В отношении Ренненкамфа ложь была наглой, ложь была беспардонной, и ложь была какой-то совершенно омерзительно бессердечной, немилосердной. А ту его... Да? Это как травля, свор собак, которая начинает убивать медведя. Ну, медведя убрали в резерв чинов. Но армия – это такая вещь, где все знают. И офицеры между собой передавали. Сожрали нашего генерала.
4: Но его не защитили. Несмотря на то, что расследование ничего не дало. И, кстати, отметим, что еще был один фактор, что... Его забыли, и этот фактор вообще никто не вспоминает, что генерал Ренненкамф был первым человеком в русской армии во время Первой мировой войны, кто был награжден. Первым из всей русской армии.
3: За два выигранных сражения.
4: Да. То есть вот он первый, вообще больше ни одного офицера не было награждено до него. Он был первый человек, который получил орден в этой истории.
3: И что за орден-то?
4: Владимира второй степени с мечами.
3: Ну, боевой орден,
4: боевой,
3: да.
4: Боевой, конечно. Но, значит, его не защитили. И в общем и целом решили все спускать на тормозах. 6 октября 15 года по домашним обстоятельствам он был уволен в отставку с мундиром и пенсией.
3: Ушел старик, и иди себе.
4: Да, благополучно все.
3: Но ведь скверно же.
4: Да, именно так. Что касается 17 года, то как только... Случилась февральская революция. Решили, естественно, Чрезвычайная следственная комиссия, конечно же, решила расследовать историю глубокого преступления царизма, который назначил предателя на командование армией и провалил восточно-прусскую операцию.
3: Опять расследовали, опять невиновен.
4: Да, и уже был арестован и помещен в Петропавловскую крепость, и там посидел. И да, естественно, ничего не было найдено. Ну, конечно же. Ничего, все. Даже никаких оргвыводов не было. Хотя для других были. И он просто был освобожден, ну, за отсутствием состава преступления.
3: Но вот понимаете, какая вещь? Армии говорили, он мразь, а армия говорила, а ну-ка докажи. Армии говорили, осудите. Армия отвечала, не дадим. А армии говорили, все равно расправимся. Армия говорила, без нашего участия. Да? То есть, в принципе, все-таки вот это чувство корпоративной чести до 1917 года в людях жило. Начальство порой задавлено этой политикой, отравлено ею, отправляло честного человека на забой, а офицеры армейские говорили, знаете что, мы способствовать этому не станем, потому что мы знаем о том, что он не виноват.
4: Да, ну, в общем, здесь получилось как? Никаких обвинений, армия, естественно, все военные эксперты заявляют, что ничего, нет никаких вопросов, его держат в Петропавловке. Так до октября и продержали. Ну, а там уж просто всех освободили и выпустили. И он, но тут генерал Рейнкамф, уже пожилой достаточно человек, он сразу понял, надо куда-то уезжать. Поскольку, судя по тому, что он пережил, на этом дело не закончится.
3: Словно говоря, было плохо, пришло то, что еще хуже. Да.
4: И он решил уехать в Таганрог, в область войска Донского, все-таки казаки. Вот, выправил все документы на греческого подданного Мандусаки и уехал туда. Но, конечно же, скрыться генералу Рененкамфу было практически невозможно.
3: Ну, это я уж не знаю, как медведь в комнате кривых зеркал выглядит по-разному, но все равно ясно, что медведь.
4: Да. И, в общем и целом, в марте 18 года он был арестован в ЧК. Его привели в штаб и предложили ему вступить в Красную армию.
3: Нам нужны такие специалисты, как вы, генерал Рененкамф. Ох, извините, бывший генерал, товарищ Рененкамф.
4: Да.
3: И мы простим вам то, что вы предатель. Мы, в сущности, не против того, что государство, которому вы служили, сейчас находится в разложившемся состоянии. Но докажите то, что вы готовы пойти к нам навстречу. Да. На что Рененкамф ответил?
4: На что Рененкамф ответил? Чтобы спасти свою жизнь, я не стану изменником и не пойду против своих. Дайте мне хорошо вооруженную армию, и я с радостью пойду против немцев. Но у вас такой армии нет.
3: Ну что же, честный человек.
4: Естественно, что после этого командующий красными войсками на этом фронте Антонов Овсеенко отдал совершенно закономерный приказ пустить генерала Рененкамфа в расход. Ну, там, или отправить в ставку к Духонину, как называли это в то время.
3: Ну, что тут скажешь. Естественный такой благодушный цинизм. Но не пригодился, и не кормить же его.
4: Да. Но странно было только одно, честно вам скажу, что красные в этот момент не использовали фамилию генерала Рененкамфа в качестве определенного, сказать, политического действа. Вот. Ну, в общем, с 1 апреля 1918 года за городом Таганрогом у Балтийской железнодорожной ветки генерал был расстрелян. Перед смертью над ним издевались и выкололи ему глаза.
3: Мне на финальные несколько слов много времени не надо. Еще раз. Ситуация, когда в великой державе мерзавцы обвинили честного человека, что он мерзавец, снизу пытались его спасти, сверху несколько раз его утопили, уничтожили, раздавили, искалечили и расстреляли. Это черное пятно на всей нашей стране. Хорошо, что у нас сейчас не так, как было в те годы. И очень хорошо, если и не будет так. Благодарю вас за внимание. До свидания.
4: Всего доброго.
2: Исторический час на радио «Вера». Сегодня, 17 мая, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, ничто иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы, не видя мы тебя, думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Капризная березка по мотивам молдавской сказки.
2: В тенистой роще росла одна березка, у которой был на редкость капризный характер. Никто не знает, в кого она такая уродилась. «Почему вы все меня обступили?» — каждый день говорила она другим деревьям. «Мне от вас никакого житья нет. Вот ты, дуб, зачем вырос таким могучим в три обхвата? Из-за твоего толстого ствола меня никому не видно. Ты, сосна, вечно стоишь так неподвижно, словно ты каменный столб. Меня это раздражает. Как же мне не повезло с соседями!» Удивлялись старые деревья, слушая такие слова. Много лет жили они на белом свете, но впервые видели такое недовольное дерево. А капризная березка целыми днями стонет да причитает. Вдруг видит она однажды, идет по лесу человек, а в руках у него топорик и пила. И надо же такому случиться, что сел он отдохнуть как раз на поляне под капризной березкой. «Здравствуйте! Я вижу, у вас есть топорик», — сказала она самым что ни на есть приятным шелестящим голоском. «Значит, вы дровосек?»
3: «Дровосек», — ответил мужичок. «По лесу хожу, ветки сухие собираю, деревья лишние спиливаю, дрова себе заготавливаю на зиму».
2: «Лишние деревья? Значит, вы именно тот, кто мне давно нужен. Умоляю вас, вырубите вокруг меня эти ненужные деревья. Освободите меня, от них мне нет ни света, ни простора».
3: «Ладно, помогу тебе, если ты так просишь», — согласился дровосек. «Деревья эти впрямь уже старые, как раз сгодятся мне на дрова». Целый день трудился дровосек и вырубил на поляне вокруг капризной березки деревья. Осталась она одна на большой поляне. И как же обрадовалась своему освобождению! «Вот теперь-то я поживу по-настоящему, на свободе и в покое», — шелестела капризная березка всеми своими листочками. «Каждый, кто придет в лес, сразу увидит, что я гораздо красивее сосны и дуба». Но в полдень ей стало невыносимо жарко. Хотела березка по привычке укрыться в тени, да ведь рядом никого не осталось. Пригорюнилось капризное дерево, увяли и повисли на нем листочки. Да что поделаешь, вырубленного леса не вернуть. Вскоре похолодало, набежала грозовая туча. Обрадовалась капризная березка, но тут началась страшная гроза. Налетели порывы ветра, и ураган стал крутить и мять каждую ее веточку. С трудом выдержала капризная березка напор бури, чтобы не сломаться. Вспомнила она, как бывало, соседи укрывали ее от непогоды, и горько пожалела, что жестоко поступила с теми, кто о ней заботился. Весной капризная березка заметила, что на поляне возле старых пней появились ростки дуба и сосны, выросли из желудя и шишки. Как же она теперь радовалась, видя, как быстро молодые дубок и сосенка тянутся вверх и догоняют ее в росте. Березка теперь сама день и ночь о них заботилась и частенько вспоминала народную мудрость: «В тесноте, да не в обиде».
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: «21 марта Православная Церковь вспоминает за богослужением преподобного Лазаря Мурманского, основателя Свято-Успенского монастыря на Онежском озере и просветителя лопарей финно-угорского языческого народа. Инок Лазарь, родом из Константинополя, в 1343 году прибыл на русскую землю и поселился в Новгородском монастыре, где 10 лет его духовным отцом и учителем был архиепископ Василий. По преданию, после своей смерти святитель Василий явился преподобному во сне и указал идти на север, к острову Муч на Онежском озере. В то время новгородцы предпринимали первые попытки обратить в христианскую веру народы, населявшие Поморье. Остров был необитаем. Здесь Лазарь построил небольшую хижину и стал вести отшельническую жизнь, проводя время в посте и молитвах. Но вскоре его покой нарушили жившие рядом с Онежским озером лопари, которые были недовольны появлением незнакомца на их территориях и были настроены крайне враждебно, преследовали и избивали святого и даже пытались убить. Однажды воинственные язычники сожгли хижину преподобного. Житие описывает, что после этого святому Лазарю явилась чудом уцелевшая от огня икона Успения Пресвятой Богородицы, которой его благословили при постриге. Голос, исходивший от иконы, призывал святого построить на этом месте церковь, а потом он услышал: «Неверные люди станут верными, будет единая церковь и единое стадо Христово». Прошло немного времени, и эти слова стали сбываться. К преподобному вдруг пришел старейшина лопарей, но не с очередными угрозами, а с просьбой исцелить от слепоты его ребенка. Он обещал, что тогда его народ оставит Лазаря в покое. Молитвами святого ребенок прозрел. Лопари сдержали свое слово и ушли с острова, а их старейшина принял крещение и остался в обители с Лазарем. Со временем слава о преподобном разнеслась по всей округе. Отовсюду к нему стали прибывать люди за советом и молитвенной помощью. Многие становились монахами и оставались на острове. Среди них были и лопари, которые благодаря праведной жизни и евангельским проповедям святого уверовали в Христа. Скромная обитель быстро разрасталась, и святой Лазарь отправился в Новгород к епископу Моисею за благословением на устройство монастыря. Вскоре после этого началось строительство. Сначала была воздвигнута церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, ставшая первой во всем Поморье. Затем появилась церковь святого Иоанна Предтечи и деревянная церковь Воскрешения Лазаря, которая сохранилась до наших дней. Преподобный Лазарь до самой смерти ревностно трудился над устройством и укреплением Мурманского Успенского монастыря, неустанно заботясь о духовном просвещении своей братии.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 17 мая, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Я делаю то, что мне хочется. Но когда вспоминаешь прошлое, то кошки скребут, больно становится. Мог бы не так поступать. Невольно и зло делал, что причиняло людям боль. И вот это лежит у меня здесь. Теперь я один доживаю.
1: В бывшей дворянской усадьбе, а ныне доме престарелых, доживают свои век старики. Контингент. Так называет их строгий заведующий. Подъем, завтрак, обед, ужин, отбой. Темные коридоры, крыша, протекающая в дождь. Но главное – одиночество, ощущение ненужности, утрата радости жизни. И некому высказать то, что у тебя на душе. Так проходили дни нескольких десятков стариков, пока в доме престарелых не появился новый главврач – Варвара Дмитриевна Волошина. С приходом этой доброй, неравнодушной женщины внезапно все изменилось. Потрясающе глубокую и светлую историю об осени жизни рассказал режиссер Николай Губенко в картине «И жизнь, и слезы, и любовь». Фрагмент из нее прозвучал в самом начале программы. Когда в 1983 году фильм вышел на экраны, раздались недоуменные возгласы критиков, мол, зачем вполне еще молодому режиссеру поднимать столь необычную тему? Но Губенко был убежден, в любом возрасте не стоит забывать о том, что старость когда-нибудь наступит. В одном из интервью режиссер высказался так: «Невозможно размышлять о жизни и не думать при этом о старости. Я бы очень желал, чтобы люди задумались после просмотра о том, как мы относимся к старикам. Проявили неподдельный человеческий интерес ко много видевшим и много пережившим старым людям. К их прошлому и настоящему». Картина завоевала международное признание. В 1984 году в городе Рио-де-Жанейро она получила приз за лучшую режиссуру. В 1985 году аналогичные награды лента завоевала на фестивале в городе Варна и Всесоюзном кинофестивале. Свой фильм режиссер называл «картиной-наблюдением», в которой, по сути, нет четкого сюжета, но есть вечные, всепобеждающие истины – добро, свет, милосердие, любовь. Всем этим делится со стариками Варвара Дмитриевна и пробуждает свет в их душах. Главврач лечит не только тела, но и потухшие сердца стариков. Ее кабинет стал похож на исповедальню. «Приходили, чтобы облегчить душу», рассказывает зрителям один из обитателей дома, парализованный старик Павел Андреевич Крупенин. Происходящее на экране мы по большей части видим его глазами. И с ним, как и с другими, благодаря чуткости Варвары Дмитриевны, в конце концов произойдет настоящее чудо. А пока новый главврач решает самые наболевшие задачи. Оживляет пространство. В когда-то мрачной усадьбе появляются цветы, картины на стенах. И постепенно в доме престарелых становится по-домашнему уютно. Старики вместе пьют чай на террасе из пузатого медного самовара. Слушают пластинки. А Варвара Дмитриевна кому-то звонит, с кем-то договаривается, чтобы починили дырявую крышу, отремонтировали помещение.
3: Послушай, Толя, если бы это были мои личные деньги, я бы и больше заплатила. Но это же государственные, где взять-то? Ну, сделай, попроси сметчиков, нужно отремонтировать корпуса. Нет, тут будет очень хорошо. Сказочно будет. Не то слово. Я просто вижу.
1: Забота, искренность и открытость Варвары Дмитриевны делают свое дело. Старики словно выходят из спячки. Но пожилые люди очень разные. Порой они бывают капризны, как младенцы. Получится ли вернуть каждому из них счастье жить? Узнаем это, посмотрев многогранный и проникновенный фильм Николая Губенко «И жизнь, и слезы, и любовь». Кстати, в 80-х годах 20 века картина была настолько популярна, что по ней даже писали школьные сочинения. Вот отрывок одного из них. Пока шел фильм, я забыла обо всем на свете. Перед глазами стояли лица стариков и лицо моей бабушки. Хотелось поехать к ней и сказать: «Прости меня». Что ж, тут, пожалуй, и добавить нечего. Скажу только, что в картине заняты замечательные актеры. Жанна Болотова, Евгений Евстигнеев, Наталья Крачковская, Наталья Гундарева, Петр Щербаков. Словом, посмотреть картину, которую режиссер назвал пушкинскими строками «И жизнь, и слезы, и любовь», непременно стоит. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, когда перестал чувствовать Бога? Ответ на этот вопрос находим в 21-м псалме пророка и царя Давида, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боже, Боже мой, вонми мие, вскую оставил мя еси».
3: «Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты —

0: извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов. Услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом. Воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются. Да восхвалят Господа ищущие его. Да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.
1: Я же сотвори, Господи.
2: Только что прозвучавший псалом по праву считается одним из самых ярких мессианских текстов Ветхого Завета. В нем с поразительной точностью описаны страдания Иисуса Христа на кресте, от пронзенных рук и ног до бросания жребия об одежде. Однако дело не только во внешних совпадениях. Впервые в Писании здесь зафиксирован опыт праведника, который переживает богооставленность не за свой грех, а ради искупления многих. Это и делает образ страдальца прямым прообразом распятого Сына Божия. Однако важно помнить, что это не только мессианское произведение. Это еще и опыт его автора, царя Давида, который был простым человеком, а значит, и опыт всякого из нас. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Такими словами Давид описывает свое душевное состояние. В христианской традиции для него появилось очень емкое и точное определение – «темная ночь души». Это состояние, когда Бог отнимает у нас всякое чувство своего присутствия. Он не дает ни утешения, ни знамений. Другими словами, вера в Него лишается всякой ощутимой опоры. Перед лицом этой пустоты псалмопевец чувствует себя подобно червю. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Но несмотря на это, он продолжает кричать в пустоту. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя», – пишет Давид. Именно в этом неотступном крике и заключается его парадоксальная верность молчащему Богу. И в какой-то момент происходит перелом. Во второй части псалма в словах Давида появляются светлые настроения. Его голос крепнет, в нем чувствуется воодушевление. Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, но услышал его, когда сей воззвал к нему, говорит псалмопевец. агония богооставленности удивительным образом трансформируется в глубочайшее богообщение. Дно отчаяния становится твердой почвой для восхваления Творца. Наверное, в жизни любого человека есть подобные моменты. Да что там моменты? В некоторых случаях целые годы молчания и ощущения своей беспомощности. Когда на вопрос «почему так?» и «что делать?» ответы даже самых духовных людей не принимаются сердцем. И все, что нам остается, просто пережить это темное время молчания. И Псалом предлагает нам сделать это, как Давид, который страдал, но продолжал взывать к Богу. Автор Псалма обещает: «Однажды ночь души пройдет, и Господь явит себя нам с новой силой».
3: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Дело дня.
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Провидение» помогает детям из разных городов России сохранить зрение. За почти 8 лет его работы тысячи ребят смогли попасть на срочные операции, пройти обследование и лечение благодаря поддержке проекта. Один из подопечных фонда – 6-летний Илья из подмосковного Дмитрова. У мальчика врожденное косоглазие. Еще в раннем возрасте зрение на правом глазу ребенка упало до критических показателей. Настолько, что прописанные врачами очки не помогали. Сейчас Илья видит мир только левым глазом. Он любит слушать музыку, танцевать, петь и увлекается поездами. Мальчик мечтает стать машинистом, хотя уже понимает, что из-за проблем со здоровьем это почти невозможно. Помочь Илье с восстановлением зрения в родном городе не смогли, но операцию, которая исправит косоглазие, могут сделать в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве. Ее специалисты готовы установить Илье специальную линзу, которая улучшит зрение на правом глазу. Собственных средств на лечение в столичной больнице у семьи Ильи нет, поэтому помогает им фонд «Провидение». Проект открыл сбор на операцию для ребенка. Поддержать его можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и я приглашаю вас на прогулку по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, краеведа, москвоведа. Здравствуй, Миша.
2: Здравствуй.
1: Мы отправляемся на Варшавское шоссе. Как много смыслов в этом названии, потому что тут вообще все не очень понятно. Во-первых, мы гуляем не только по Варшавскому шоссе, а коль скоро мы выходим из метро Тульское, то мы попадаем на Большую Тульскую улицу. Сейчас это совсем маленькая улица, она идет до Третьего транспортного кольца. Ее предваряют Подольское шоссе, Люсиновская улица, вот они так сходясь образуют Большую Тульскую. И дальше уже от Третьего транспортного кольца идет Варшавское шоссе, оно ведет в Варшаву.
2: Ну, на самом деле, да, если вовремя повернуть, не забыть.
1: Дело в том, что мы с тобой как-то ездили, и там действительно напрямую не проедешь.
2: Да, ну, если поехать и свернуть направо, потом ты там попадешь на А-130 дорогу, которая до границы с Белоруссией, и дальше на запад, в принципе, теоретически в Варшаву можно попасть. А почему Варшавское шоссе называется Варшавским? Потому что в 19 веке, в правление Николая I, собственно, было решено построить дорогу до Варшавы. И эта дорога, шоссейная дорога, начала строиться с 1820-х годов. Причем отдельно ее строили от Варшавы в 1820-е годы, отдельно от Москвы. И вот от Москвы стали строить в 1840 году. Каким образом пролегал путь? Через Москву на юг, вот мы движемся в сторону Подольска, а потом из Подольска на запад. И дальше через Обнинск, потом в районе Малоярославцы, Калужская область, а дальше Смоленская область, до Ярославля, и дальше через территорию Белоруссии на запад до самой Варшавы. Не прямой путь, но зато дорога была с твердой поверхностью, шоссейная, что называлось. Строилась не быстро, но вот 1846 году была открыта. Ну, понятно, что строили ее в то время, когда еще не было автомобилей, и паровозы еще не везде бегали, поэтому там на каждые 25-30 верст стояли почтовые станции, аэропорты 19 века.
1: Вот. Мысич Городницкий приезжал.
2: Да. Там, собственно, путешественник мог, используя подорожную, поменять лошадей, отдохнуть, возможно, если у него были правильные документы, ну и дальше
1: двигаться. Тройки, словно лайнеры на взлете, да?
2: Да, и дальше двигаться до самой Варшавы, ну или наоборот, от Москвы.
1: Но мы так далеко не поедем, мы ограничимся исторической частью Варшавского шоссе внутри Москвы. Хотя, знаешь, уже вот историческая часть Варшавского шоссе внутри Москвы, это тоже у нас ведь Варшавское шоссе недалеко от МКАДа, на нем стоит знаменитое длинное здание
2: НИИ,
1: да, ты его, если проезжаешь мимо, куда-то в сторону Подольска, никак не можешь упустить, едешь вдоль него.
2: Варшавское шоссе, да, начинается вполне себе исторической застройкой. Мы на Варшавское шоссе попадаем после того, как подныриваем под путепровод, под виадук Павелецкого направления.
1: А так бы говорили в Петербурге.
2: Да, железные дороги, железнодорожный мост мы проезжаем, Павелецкий путепровод построен. Это не первый путепровод на этом месте. Самый первый был построен еще в 1899 году для Павелецкого направления Рязано-Уральской железной дороги. Была построена железная дорога, которая как-то вот так, проходя от Урала в сторону Рязани, а дальше на запад в сторону Латвии, не проходила мимо Москвы.
1: Это, кстати, фирменный стиль железных дорог начала 20 века, которые строились в обход крупных городов.
2: Ну, тут в данном случае они еще строились, просто задача их была вывоз хлеба и разных других ресурсов к Балтийскому морю. Москва тут совершенно в стороне, поэтому Москва вынуждена была самостоятельно построить свое ответвление до города Павелец, и так появилась наша железная дорога. И самый первый, значит, мост здесь был построен в 1899 году, его потом реконструировали. И вот после войны уже в 1954 году была построена современная конструкция с проездом для шоссе и с арочкой для трамвайных путей. Вот во время строительства Третьего кольца этот мост тоже был перестроен. И вот мы оказываемся, собственно, на Варшавском шоссе. Впереди у нас много-много километров. При желании, если мы так зададимся там, вопросом, сколько же нам идти, ну вот одна из самых длинных улиц в Москве. Можно так до вечера, наверное, прогуляться до самого МКАДа, а то и дальше.
1: Да, если уж это не обращать внимания на все, что вокруг.
2: Итак, вот мы вышли. И с левой стороны, по нечетной, у нас располагается комплекс зданий Даниловской мануфактуры. Это, наверное, одно из самых интересных, один из самых интересных комплексов на Варшавском шоссе исторических. История его следующая. В XVIII веке в Российской империи начинает развиваться текстильная промышленность. Появляются полотняные суконные мануфактуры. На них работают, значит, работники, в основном вручную. Пока еще промышленный период до России не дошел. Ну, вот в начале XIX века текстильная промышленность очень медленно развивается, потому что крепостное право, потому что из-под палки работают рабочие. Но зато есть мощные пошлины, которые не пускают заграничную ткань, и поэтому промышленность текстильная хоть как-то развивается. А вот после того, как в середине XIX века произошло освобождение крестьян, и у нас в стране произошел, наконец, промышленный переворот, то стали активно-активно расти промышленные предприятия, в частности, и на юге Москвы. И здесь вот недалеко у нас находится Даниловский монастырь.
1: Отнюдь не промышленное предприятие.
2: Отнюдь не промышленное предприятие, но при монастыре было село, а потом, которое стало Слободой. И именно здесь появилось небольшое текстильное производство. Да, в XVIII веке оно было очень маленьким, а в середине XIX века купец Василий Мещерин из Калужской губернии купил фабрику небольшую в этих местах и начал строить большую фабрику, большое производство. Первоначально он построил фабрику на 200 станков, потом стало 800 станков, потом он попал, вот этот комплекс производственный попал в список самых крупных вообще в Москве, поскольку там работало больше 700 работников, то есть очень быстро развился. Строились цеха, сначала построили ткацкий цех, потом появились и красильные, и самые разные, и появилось, собственно, товарищество Даниловской мануфактуры. Оно, у него капитал был 1,5 миллиона рублей. Для того времени гигантские деньги. На фабрике, на этой на мануфактуре производили самые разные товары. И носовые платки, и полотно просто, и ковры с напечатанными батальными сценами. Во время русско-турецкой войны такие заказывали, народ их активно брал. Но, что интересно, фабрика это отличалась от других текстильных производств Москвы тем, что хозяева очень активно вкладывались в работников, построили рядом с мануфактурой жилой дом для работников, там общежитие, школу, и была и для рабочих построена больница, и родильный дом, и ясли, и все это на этой территории. На фабрике была построена даже пекарня для того, чтобы рабочим в столовой давали свежий хлеб. Ну и надо сказать, что, кроме всего прочего, на фабрике существовал театр, в котором рабочие выступали. Получал, вот эта Даниловская мануфактура получала разные награды, и там медали, и все это размещалось на вывеске, и даже получили они персидский орден Льва и Солнца, его, правда, раздавали всем, кто хоть как-то связан с Ираном, но, тем не менее, такой прекрасный орден они тоже получили. В 1912 году, когда было столетие Отечественной войны 12-го года, специально эта фабрика выпускала ковры, носовые платки, скатерти и вообще самые разные текстильные предметы с изображениями батальных сцен 1812 года, с датами. Ну, а в следующий год, когда 1913 был 300-летие дома Романовых, Даниловская мануфактура выпустила множество разных, значит, товаров, связанных с 300-летием династии. Ну, а в Первую мировую здесь шили солдатскую униформу и производили ткань для нее. Ну, а в дальнейшем ее переименовали в фабрику Фрунзе. Ну, на старых картах можно увидеть указатель фабрика Фрунзе. Фабрика прекратила, к сожалению, свою деятельность. Сейчас тут многочисленные располагаются всякие офисы, коворкинги и разные другие учреждения. А я помню, как в 90-е годы здесь была вьетнамская ярмарка. И когда внутри вот только что закрытых цехов продавали разные товары из Вьетнама. Очень странно было, потому что вот заходишь на эту территорию, и старые дома промышленные, большие окна, анкеры очень красивые, башня с часами, и торгует ширпотребом. Продолжим дальше прогулку по Варшавскому шоссе. Когда-то Варшавское шоссе было не только дорогой до Варшавы, но еще одним важным таким маршрутом. Многие москвичи, отправляясь в парк Коломенское, пользовались трамваем, который вдоль Варшавского шоссе ходит и до сих пор. На этом трамвае можно было вот доехать до парка Коломенское или даже дальше, вот до судостроительного завода. Такой вот был длинный-длинный маршрут трамвайный в старых описаниях сохранен. И даже сейчас очень приятно кататься тут на трамвае, поскольку он здесь идет так в стороне немножко от основного шоссе. Редко, когда бывает затруднение. Если мы продолжим двигаться по Варшавскому шоссе, то с правой стороны, сильно позже, уже в районе, это будет дом 12, располагает стадион «Труд». И здесь следует обратить внимание на огромную мозаику на здании, на доме 12, мозаику с изображением космонавта. Таких вот в стиле 70-х годов замечательный образец, хорошо она отреставрирована. И каждый раз, когда я в Варшавском шоссе проезжаю, смотрю на нее и радуюсь. Ну и дальше здание бассейна «Труд» располагается тоже с очень интересной такой металлической вывеской, тоже 70-х годов производства. И с левой стороны, это у нас получается дом 17, располагается очень интересный комплекс, построенный в стиле конструктивизм. Вот. Ну, это фабричные здания были, на данный момент там разные учреждения. Просто яркий образец стиля 20-х годов, такая башня с остеклением. В принципе, на первый взгляд, на Варшавском шоссе почти ничего интересного нет. Но вот если
1: не сохранилось, прям скажем.
2: Ну да, но если мы будем гулять, то видим и фабричные старые здания, и бывшие рабочие казармы, ну и много чего еще интересного.
1: Спасибо. Мы посмотрели кусочек Варшавского шоссе. Понятно, что прогулка по нему в черте Москвы будет очень долгой. За пределами Москвы оно идет, тянется. Уже там те части когда-то назывались Брестским шоссе. Уже такой единой монолитной дороги сейчас нет. Но Варшавское шоссе продолжается, и по нему, как минимум, до Бреста добраться можно. Михаил Хрущев, историк, москвовед, сегодня гулял вместе с нами. Я Алексей Пичугин. Любите Москву и наслаждайтесь ей. До свидания.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете произведение Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Читает Павел Конышев.
1: Эпиграф. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Богданович. В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прикословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сюртук из сукна домашней работы. Сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Это был настоящий русский барин, промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам-англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится. И несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет. Оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжением? «Да-с», — говорил он с лукавой усмешкою, «у меня не то что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты!» Сии и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего «Заила» медведем и провинциалом. Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в Энском университете и намеревался вступить в военную службу. Но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного стола начальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем. Акулине Петровне Курочкиной в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева. А вас покорнейше прошу доставить письмо сие А.Н.Р. Все из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное – особенность характера, самобытность, индивидуальность, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сиеда будет сказано не в суд и не в осуждение, однако ж наше замечание остается в силе, как пишет один старинный комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился, мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того, носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза, или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг ко другу не ездили. Она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственная и, следственно, балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, 40-летнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала зато 2000 рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизою ходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», — сказала однажды Настя, одевая барышню.
2: «Изволь. А куда?»
3: «В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать».
2: «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают».
3: «А нам какое дело до господ?»
2: — возразила Настя.
3: «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым? А старики пускай себе, дерутся, коли им это весело».
2: «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек?»
1: Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.
3: «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова. Нагляделась довольно, целый день были вместе».
2: «Как это? Расскажи, расскажи по порядку».
3: «Извольте-с. Пошли мы, я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька».
2: «Хорошо, знаю, ну потом.
3: Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были Колбинские, Захарьевские, приказчица с дочерьми, Хлупинские».
2: «Ну, а Берестов?»
3: «Погодите-с, вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери и надулись. Да мне наплевать на них».
2: «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями».
3: «Да как же вы нетерпеливы? Ну вот вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный. Пирожное блан-манже, синее, красное и полосатое. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился».
2: «Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой?»
3: «Удивительно хорош! Красавец, можно сказать, стройный, высокий, румянец во всю щеку».
2: «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив?»
3: «Что вы! Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать».
2: «С вами в горелки бегать? Невозможно».
3: «Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать».
2: «Воля твоя, Настя, ты врешь».
3: «Волю вашу не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился».
2: «Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит».
3: «Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню, приказчикову дочь, тоже. Да и на Пашу Колбинскую, да грех сказать, никого не обидел. Такой баловник!»
2: «Это удивительно. А что в доме про него слышно?»
3: «Барин, сказывает, прекрасный. Такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда. Со временем остепенится».
2: «Как бы мне хотелось его видеть», — сказала Лиза со вздохом.
3: «Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего 3 версты. Пойдите погулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту».
2: «Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться. Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою.
3: И в самом деле, наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.
2: А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка!
1: И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимыми. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью ее определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6 часу весеннего утра. И так она шла, задумавшись по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями. Как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос. «Все хорошо, Сбогар! Сюда!» И молодой охотник показался из-за кустарника.
4: «Небось, милая!» — сказал он Лизе. «Собака моя не кусается!»
1: Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами.
2: «Да нет, барин!» —
1: сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой.
2: Боюсь, она, вишь, такая злая, опять кинется.
1: Алексей, читатель уже узнал его, между тем пристально глядел на молодую крестьянку.
2: «Я провожу тебя, если ты боишься», — сказал он ей. «Ты мне позволишь идти подле себя?» «А кто тебе мешает?» — отвечала Лиза. «Вольному воле, а дорога мирская».
1: «Откуда ты?»
2: «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца. Иду по грибы».
1: Лиза несла кузовок на веревочке.
2: «А ты, барин, Тугиловский, что ли?»
1: «Так точно», — отвечал Алексей. «Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения, но Лиза поглядела на него и засмеялась.
2: «А лжешь», — сказала она. «Не на дуру напал. И вижу, что ты сам барин».
1: «Почему ж ты так думаешь?»
2: «Да по всему».
1: «Однако ж».
2: «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему».
1: Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее. Но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержала его от дальнейших покушений.
2: «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться».
1: «Кто тебя научил этой премудрости?» — спросил Алексей, расхохотавшись.
2: «Уж не Настенька ли моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение?»
1: Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась.
2: «А что думаешь?» — сказала она. «Разве я и на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышалась и нагляделась. Однако, — продолжала она, — болтаю с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим».
1: Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку.
2: «Как тебя зовут, душа моя?» «Акулиной», — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да пусти ж, барин, мне и домой пора».
1: «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу».
2: «Что ты?» — возразила с живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. Коли дома узнать, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий Кузнец, прибьет меня до смерти».
1: «Да я непременно хочу с тобой опять видеться.
2: Ну, я когда-нибудь опять сюда приду за грибами».
1: «Когда же?»
2: «Да хоть завтра».
1: «Милая Кулина, расцеловал бы тебя, да не смею».
2: «Так завтра, в это время, не правда ли?» «Да-да». «И ты не обманешь меня?» «Не обману». «Побожись». «Ну вот те, Святая Пятница, приду».
1: Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку.
5: «Нет, ничего здоровее, — сказал он, — как просыпаться на заре».
1: Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более 100 лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником. И совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия Кузнеца, настоящую Акулину, толстую рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. Со своей стороны,

для него ожиданий. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась в восторгу его благодарности, но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдерживать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения. Уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово», — сказала она наконец, «что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужны клятвы», — сказала Лиза. «Довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему «пора». Они расстались. И Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и 2 месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романтическую надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие

0: чуть было не переменило их взаимных отношений. В одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошую погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно б, он поворотил в сторону. Но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавлявшим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до врага, прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным. Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцы кобылки. Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» — сказала она с удивлением. «Отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?»
1: «Вот уж не угадаешь, моя дорогая», — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось.
0: Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы.
2: «Что вы говорите?» — сказала она, побледнев. «Берестовы, отец и сын, завтра у нас обедать?» «Нет, папа, как вам угодно. Я ни за что не покажусь».
1: «Что ты, с ума сошла?» — возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива? Или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня? Полно, не дурачься!»
2: «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми».
0: Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки. Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула мысль. Она тотчас передала ее Насте. Обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно. На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых.
2: «Папа», — отвечала Лиза, — «я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними не явилась, что б я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия».
1: «Опять какие-нибудь проказы», — сказал, смеясь, Григорий Иванович. «Ну, хорошо, хорошо, согласен. Делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья».
0: С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться. В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее. Предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбимого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение. Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность, во всяком случае, всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом. И прекрасное военное движение Алексея пропало в туне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон, фальшивые локоны — гораздо светлее собственных ее волос, взбитые были, как парик Людовика XIV, рукава по-дурацки торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной, блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадой ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза же манилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома. Ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал. Наконец встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам.
1: «Что тебе вздумалось дурачить их?» — спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белила, право, тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка».
0: Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою. Она не смела просить. Она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий.
2: «Ты был, барин, вечер у наших господ», — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?»
0: Алексей отвечал, что он ее не заметил.
2: «Жаль»,
0: — возразила Лиза.
2: «А почему же?»
0: — спросил Алексей.
2: «А потому, что я хотел бы спросить у тебя, правда ли говорят...»
0: «Что же говорят?»
2: «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?»
0: «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом!»
2: «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нее равняться?»
0: Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души.
2: «Однако ж», — сказала она со вздохом, — «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дур безграмотная».
0: «И?» — сказал Алексей. «Есть о чем сокрушаться?»
2: Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте.
3: Взаправду, сказала Лиза. Не попытаться ли в самом деле?
2: Изволь, милая, начнем хоть сейчас. Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку. И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее. Но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно.
3: «Что за чудо?» — говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе».
2: В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ими завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу. Вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство или, по его выражению, английскую дурь, однако же не отрицал в нем и многих отличных достоинств. Например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились. Обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать, каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение — уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. «Но, — думал Григорий Иванович, — если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит». Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал:
4: «Что ж ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарский мундир уже тебя не прельщает?»
2: «Нет, батюшка», — отвечал почтительно Алексей, «я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг вам повиноваться».
4: «Хорошо», — отвечал Иван Петрович. — «Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу ж, и я тебя не волить. Не понуждаю тебя вступить в статскую службу. А покамест намерен я тебя женить».
2: «На ком это, батюшка?» — спросил изумленный Алексей.
4: «На Лизавете Григорьевне Муромской»,
2: — отвечал Иван Петрович.
4: «Невеста хоть куда, не правда ли?»
2: «Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
4: «Ты не думаешь? Так я за тебя думал и передумал».
2: «Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится».
4: «После понравится. Стерпится, слюбится».
2: «Я не чувствую себя способным сделать ее счастье».
4: «Не твое горе, ее счастье. Что, так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро».
2: «Как вам угодно. Я не хочу жениться и не женюсь».
4: «Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться».
2: Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать, весьма довольный собою. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли, Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка.
4: «Никак нет», — отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать».
2: «Как досадно», — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?»
4: «Дома-с!»
2: И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводье в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», — думал он, подходя к гостиной. «Объясню с нею самой». Он вошел и остолбенел. «Лиза!» «Нет, Акулина!» Милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Оставьте же меня, сударь! С ума вы сошли!» — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! Друг мой! Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.
4: «Ага!» — сказал Муромский. «Да у вас, кажется, дело совсем уж слажено!»
2: Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.
5: На радио «Вера» вы слушали произведение Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» из цикла повести покойного Ивана Петровича Белкина. Читал Павел Конышев.

0: Вера. Светлое радио. Воскресное чтение на радио Вера. Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Очень рад, что вы приняли к сердцу написанное в прошлом письме и соглашаетесь так именно себя держать. Помоги вам, Господи!» Эту жизнь Бог нам дал, чтобы мы имели время приготовиться к той. Это коротенькая, а та конца не имеет. Но хоть она коротенькая, а в продолжении ее можно заготовить провианту на целую вечность. Всякое доброе дело туда отходит, как вклад небольшой. И из всех таких вкладов составится общий капитал, проценты с которого и будут определять содержание вкладчика во всю вечность. Кто больше пошлет туда вкладов, того содержание будет богаче. Кто меньше, того и содержание будет менее богато. Господь всякому воздает по делам его. Вот об этом и должна быть теперь у нас вся забота, чтоб побольше переслать туда вкладов. И забота эта не мудрена и не тяжела, как удостоверяет сам Господь, говоря: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Я объяснял вам это применительно к смутившим вас мыслям, чтоб отвеять скорбь вашу, будто живете без пользы и проживете всю жизнь без пользы, если так будете жить, как живете. Весь же строй христианской жизни таков: веруй в Бога, в Троице поклоняемого, спасающего нас в Господе Иисусе Христе благодатью Святаго Духа, и принимая благодатные силы через божественные таинства Святой Церкви, живи по заповедям Евангелия, одушевляясь упованием, что Бог за малый посильный труд наш ради веры в Господа Спасителя и послушания Ему не лишит нас небесного. Это я нарочно прибавляю, чтоб вы видели, в каком духе должно творить дела нам, христианам сущим. Ибо иные говорят: «Делай, делай», а другие: «Веруй, веруй». Надо и то, и другое. Веру сочетовать с делами и дела с верою. Но все же главным образом внимание должно быть сосредоточено на исполнении заповедей. Уже веруем, что еще? Твори заповеди, ибо вера без дел мертва. И благодарение Господу, что Ему угодно было ценность дел наших определять не их широтою и великостью, а внутренним нашим расположением при делании их, окружив между тем нас премножеством случаев к деланию дел по воле Его. Так что, если внимаем себе, можем поминутно делать дела богоугодные. Для этого нет нужды ходить за море, как прогрессистки. Осмотри около всякий день и час, на чем видишь печать заповеди. Исполняй то неотложно в том убеждении, что такого, а не другого дела требует от тебя в этот час сам Бог. Потрудитесь и еще крепче установиться в такой мысли. Как только установитесь, начнет покой приливать к вашему сердцу от уверенности, что всякую минуту вы работаете Господу. Это начало все обнимает. Даже когда вам велят заштопать чулок меньшому брату, и вы сделаете это ради заповеди Господней слушаться и помогать, это будет причтено к сумме дел Богу угодных. Так всякий шаг, всякое слово, даже движение и взгляд, все можно обратить в средство ходить в воле Божией и, следовательно, поминутно двигаться к последней цели. Прогрессистки имеют в виду все человечество и, по меньшей мере, весь свой народ агулом. Но ведь человечество или народ не существует как одно лицо, чтобы можно было что-нибудь для него сделать сейчас. Оно состоит из частных лиц. Делая для одного, делаем в общую массу человечества. Если б каждый, не пуча глаз на общность человечества, делал возможное для того, кто у него пред глазами, то все люди в совокупности в каждый момент делали бы то, в чем нуждаются все нуждающиеся, и, удовлетворяя их нуждам, устрояли бы благо всего человечества, сложенного из достаточных и недостаточных, из немощных и сильных. А то в мыслях держат благо всего человечества, а что пред глазами, то пропускают без внимания. И выходит, что они того общего, не имея возможности делать, а это частное пропуская, ничего не делают для главной цели жизни. В Санкт-Петербурге мне рассказывали такой случай. Один джентльмен в каком-то собрании юных родителей о всеобщем благе, это было в самый разгар прогрессистского бреда, держал сильную речь о любви к человечеству и народу. Все восхищались. Но ворочается он домой. Человек, служивший у него, как-то не скоро отворил дверь. Это ему уже не показалось. Потом свечу не скоро подал. Потом с трубкой что-то сделалось. Да холодновато было в комнате. Не выдержал, наконец, наш филантроп и разбронил своего слугу. Тот какое-то возражение, а этот его в грудь. И вот наш парень там распарился от любви к человечеству, а тут и с одним человеком не мог поступить как следует. И в тот у нас первый разгар прогрессистского бреда красавицы, бросаясь в переплетные заведения, нередко матерей своих оставляли без куска хлеба, а все же мечтали, что они каким-то образом идут вперед и благо человечества устрояют. Вся беда от слишком широких кругозоров. А лучше, смиренно потупя очи, глядеть под ноги и разбирать, какой где сделать следует шаг. Это самый верный путь. Во второй раз толкую вам все о том же, чтоб все это покрепче засело у вас в памяти и ограждаю вас от отуманения, которое наводят на душу прогрессистские мечты. Теперь нам ничто уже не мешает обратиться к решению оставленного вопроса. Но чтоб его самого поновить, потрудитесь припомнить сказанное. Дотолковались мы с вами, что у человека есть три, а с промежуточными пять ярусов жизни – духовный, душевный и телесный, что каждый из них дает свою сумму потребностей, естественных и свойственных человеку, что сии потребности не все одного достоинства, но одни выше, другие ниже, и что соразмерное удовлетворение их дает человеку покой. Духовные потребности выше всех, и когда они удовлетворяются, то другие, хоть и не будут удовлетворяемы, покой бывает. А когда они не удовлетворяются, то будь все другие удовлетворяемы богато, покоя не бывает. Почему удовлетворение их и называется единым на потребу? Когда удовлетворяются духовные потребности, то они научают человека поставлять в согласие с ними удовлетворение и прочих потребностей. Так что не то, чем удовлетворяется душа, не то, чем удовлетворяется тело, не противоречит духовной жизни, а ей способствует. И в человеке водворяется полная гармония всех движений и обнаружений его жизни, гармония мыслей, чувств, желаний, предприятий, отношений, наслаждений. И се рай. Напротив, когда дух не удовлетворяется, и сие единое на потребу забыто, тогда все другие потребности разбегаются в разные стороны, и каждая требует своего. И как их куча, то голоса их, как шум на базаре, оглушают бедного человека. И он мечется, как угорелый, то туда, то сюда, за удовлетворением их. Но покоя никогда не имеет, потому что, когда одна удовлетворяется, другие недовольствуются тем, и не считая себя чем-либо ниже той, которая почтена удовлетворением, настойчиво требует своего, как у матери, когда она кормит одного ребенка, другие пять кричат. Оттого внутри у такого шум, гам, разволока во все стороны и во всем беспорядочность. Тут же зарождается и та бурливая полоса, о коей была особая речь, и еще больше возмущает и обеспорядочивает все внутреннее. Такой ничем не доволен, всегда в туге, то, утомившись, стоит, выпучив глаза и недоумевая, чтобы начать, то кружится и кружится. И се есть суета и крушение духа. Вот откуда и рождается вопрос. Так как же быть-то? Как сделать, чтобы духовная сторона была в нас преобладающей и, заправляя всем, вносила строй в жизнь нашу? Скажу вам наперед, что этому вопросу не было бы места, если б жизнь, свойственная нам, развивалась как следует. Ибо и телесные с душевными потребности так же естественны нам, как и духовные, и удовлетворение им само по себе не может вносить беспорядка и смятения в жизнь, как и удовлетворение духовным. Развивайся они все в строе и естественном взаимоподчинении, и жизнь человеческая текла бы прелесть, как хорошо. Посадите семечко, поливайте, держите в должной теплоте. Оно даст росток, ствол, лист и, наконец, цвет прелестный. Так было бы и с человеком. Раскрывайся он в естественном чине, будет всегда выходить прекрасный человек. Отчего же это мы ни себя, ни других не видим прекрасными? Отчего жизнь наша покривляется? Припомните, что с вами было после того, как вы окунулись немножко в тот омут или ту бурливую жизнь. Ведь у вас внутри сильное произошло смятение. Повторись это несколько раз, и вы, если не примете предосторожностей, вплететесь в тот же водоворот, и пойдет у вас жизнь, которая есть суета и крушение духа. Так нельзя ли нашей беспорядочности объяснять тем, что есть беспорядочные люди? Мы увлекаемся ими и усвояем себе их беспорядочность. Вы вот только теперь начали подвергаться влиянию этой беспорядочности. Воспитание же ваше прошло под упорядочивающими влияниями благочестивого семейства вашего и ваших родных. А другие, у которых семья и родство, живут бурливо и сметенно, смальства усвояют эту сметенность и в ней вырастают. Так вот, может быть, и причина, от которой покривляется наша жизнь, от естественного течения, но в нее входит неестественное смятение. Нет, этим дело не объясняется, потому что остается и еще вопрос. А в этот круг людей как зашло смятение? Откуда оно в семействах и в обществе? Вовне человек бывает таков, каков внутри. беспорядочность семейства и общества вошла изнутри человека. Не будь его внутри, не было бы его и вовне. Теперь внешнее отдает обратно внутреннему то, что от него получило. И опять вопрос. Внутрь-то же откуда оно зашло? Еще скажу. Внешнее бурление воздействует внутрь и там себя воспроизводит, потому что зародыш его и предрасположение к нему есть уже внутри. Вы тогда были сметены и покоя не находили. Отчего? Вы умолчали, а я не сказал вам, потому что было не время. А теперь скажу. В те 2 дня, пустившись в бурливую жизнь, вы увлекались, сердце ваше сочувствовало, если не всему, то многому. От этих сочувствий бурление и смятение возникли и в вас. Пришедши в себя, вы увидели в себе новость. Совесть доложила вам, что эта новость – дело ваше, и дело недолжное, и начала вас за это казнить. Повинуясь всему голосу, вы тогда все хорошо обсудили и верно оценили ту жизнь. После сего, если вам еще придется попасть в эту сумятицу, и вы, как не раз уже говорил я, будете держать сердце свое вдали, не давая ему воли, когда оно начнет рваться на сочувствие, то вы не будете испытывать испытанного томления. Но это я поминаю мимоходом. Речь же моя о том, откуда у вас, живших доселе в других порядках, это сочувствие к тому беспорядочному. Извольте разобрать и найдете, что оно у вас и прежде было внутри, но было скрыто, а теперь вышло наружу. Внешние влияния не дают ничего нового, а только возбуждают то, что уже есть внутри. Скажу вам пример. Я видел прокаженных. Дети их рождаются хорошенькими и растут совсем здоровыми. Но приходит время, проказа проявляется и у них, и они начинают быть, как и родители их, как и все другие прокаженные. Откуда она? Вышла извнутрь. А туда откуда попала? Получена вместе с рождением. Из всего вам не мудрено будет сделать такое наведение, что если мы видим внутри себя беспорядочность и смятение мыслей, чувств, желаний, начинаний, дел и кружимся в них, то это потому, что зародыш всего этого внесен в естество наше, и что этот зародыш беспорядочности, раскрываясь вместе с раскрытием наших сил и потребностей, вносит в них смятение и делает таким образом всю нашу жизнь сметенной и бурливой. Извольте теперь рассудить, откуда этот зародыш. Говорю, извольте рассудить об этом, потому что иначе не сможем мы найти удовлетворительного ответа на несколько уже раз повторенный вопрос. Как же быть? Кто хочет успешно врачевать болезнь, должен доискаться причины ее. Без того лечение не может иметь правильного течения и успеха. Так вот о чем теперь надо потолковать. Хоть я писал вам рассудить и сам обещался потолковать о том, откуда в нас зародыш внутреннего смятения и беспорядочности, но ведь известно уж, и вы знаете, откуда он. Стало быть, нечего и рассуждать, а только припомнить, как мы веруем о сем. Веруем, что такой зародыш не творцом при сотворении человека вложен в естество наше, а привнесен после сотворения силою падения прародителей наших, которые, приступив заповедь, повредили и расстроили естество наше, которое расстроенным и поврежденным передали и потомству своему, то есть всему роду человеческому. Так оно перешло и к нам с вами и служит причиной того смятения, и той беспорядочности внутри нас, от которых происходят все беспорядки и вне, и в частной жизни каждого лица, семейной и общественной жизни. Почему эта беспорядочность, хотя получается нами в зародыше вместе с рождением, но не природна нам, не принадлежит к природе человеческой, не так существенно в ней, чтоб без нее человек был уже не человек, а напротив, без нее-то человек и бывает настоящим человеком. Она есть болезнь наша. И только по устранении ее мы можем являться здравыми в таком виде, в каком следует нам быть по естеству, как оно вышло из рук Творца. Припоминаю ваше желание стать на уровне достоинства человеческого. Уврачуйте в себе болезнь означенную и станете такими. Запомните, что внутреннее наше смятение и беспорядочность прирождены нам, но не природны, не состоят в природе нашей, как существенная часть ее, а втеснились между природными частями и их расстраивают и в собственной каждой части деятельности, и в их взаимных отношениях. Если б это природно было, то не производило бы своим присутствием страдания и муки, какие мы от этого испытываем. Что природно, то радость жизни составляет. А что противно природе, то ее томит и мучит. С другой стороны, если бы это природно было, то когда бы кто явился свободным и чистым от того, уж он не был бы человек. Но мы ведаем человека, который был совершенно чист от этого и все же был человек, настоящий человек. Ведаем также, что и все, которые облекаются в него, получают область очищать себя, как и он чист есть, и являться подобными ему. Запомните, говорю, что эта беспорядочность прирождённа нам, но не природна. Запомните, и убеждение в том держите крепко. Убеждение это будет поддерживать у вас ревность к уврачеванию сей болезни. Если она неприродна, то значит, есть возможность уврачевать ее. Имея же сию надежду, кто не воодушевится и самым делом уврачевать себя? Естество наше в чистом виде достолюбезно. Сами ангелы взирают на него с любовью и удивлением, когда оно является таковым. Нам ли не желать увидеть его таковым, и притом не вне, в других, а в себе самих? Да ведь и все счастье наше, и благо бытие в том состоит, чтобы избавиться от сей болезни. Ибо когда ее не будет, что помешает нам быть в блаженном состоянии и чувствовать себя таковыми? Напротив, если эта болезнь природна, то ее уж не уврачуешь. Так и останется она навсегда, сколько ни трудись над изгнанием ее. Прими эту мысль, и руки опустишь, говоря в себе: «Так верно уж быть». А это и есть то пагубное нечаяние, в которое, вложившись, предают себя студодеянию в делание всякие нечистоты. И еще повторяю, держите убеждение, что неприродна нам беспорядочность наша. И не слушайте тех, которые говорят: «Что тут толковать? Так уж мы сотворены, ничего с собою не поделаешь». Не так мы сотворены. И если возьмемся за себя как следует, что-нибудь и сделаем с собою. Все сие толкую вам, чтоб вы возревновали взяться за себя и не допускать себя опять до тех мучений, какие испытали, а напротив, пресечь в себе самую возможность их. Как сего достигнуть, об этом следует рассудить.
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань».
1: Продолжение.
0: Читает Владимир Козичев.
2: Глава 9. О хранении ума от бесполезного многоведения и праздной пытливости. Как необходимо, как сказали мы, блюсти ум от неведения, так равно необходимо блюсти его и от противоположного неведенью многоведения и любопытства. Ибо коль скоро наполним мы его множеством ведений, представлений и помыслов, не исключая и суетных, непотребных и вредных, то сделаем его бессильным, и он не возможет уже добре уразумевать, что пригодно к истинному самоисправлению нашему и совершенству. Почему надлежит тебе так себя держать в отношении к ведению о земных вещах, хотя иной раз и позволительных, но не необходимых, как бы ты был уже умершим, и, собирая всегда ум свой внутрь себя, сколь можно сосредоточеннее оставлять его праздным от мыслей о всех вещах мира. Сказания о бывшем и новые сведения о бывающем да мимо идут тебя, и все перевороты в мире и царствах да будут для тебя такими, как бы их совсем не было. А когда кто принесет тебе их, отвратись от них и далеко отрей их от своего сердца и воображения. Слушай, что говорит святой Василий, да будет тебе горьким вкушением слышание мирских вестей и сотами меда сказания мужей преподобных. Внемли и тому, что вещает пророк Давид. Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон твой, Господи. Возлюби же внимать лишь духовным и небесным вещам и изучать их, и ничего в мире не хотеть знать, кроме Господа Иисуса Христа и сего распята, кроме Его жизни и смерти, и кроме того, что Он требует от тебя. Действуя так, будешь действовать благоугодно Богу, который избранными и возлюбленными имеет тех, которые Его любят и тщатся творить волю Его». Всякое другое расследование и разузнавание есть порождение и пища самолюбия и гордости. Это узы и сети дьявола, который, видя, как воля тех, которые внимают духовной жизни, сильна и крепка, покушается победить ум их такими любопытствами, чтобы таким образом овладеть и им, и тою. Для этого он обыкновенно влагает в них мысли высокие, тонкие и изумляющие, особенно тем из них, которые остроумны и скоры на высокоумничание. И они, увлекаясь удовольствием иметь и рассматривать такие высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего сердца и внимать смиренному о себе мудрованию.

0: и истинному самоумерщвлению. И таким образом, будучи опутываемы узами гордости и самомнения, делают себе идола из своего ума, а вследствие того, мало-помалу, сами того не чувствуя, вдаются в помысл, что не имеют уже более нужды в совете и в разумлении других, так как привыкли во всякой нужде прибегать к идолу собственного разумения и суждения. Это дело крайне опасное и трудноврачуемое. Гордость ума гораздо бедственнее, чем гордость воли, ибо гордость воли, будучи явно для ума, может быть иной раз им удобно уврачована через подклонение ее под иго должного. Ум же, когда самонадеянно утвердится в мысли, что его собственное суждение лучше всех других, кем, наконец, может быть уврачован? Может ли он кого-либо послушаться, когда уверен, что суждения всех других не так хороши, как его собственные? Когда же это око души, ум, с помощью которого человек мог бы узнавать и исправлять гордость воли, сам ослеплен гордостью и остается неуврачеванным, кто уврачует и волю? И бывает тогда внутри все расстроено, и притом так, что негде и некому пластыря приложить. Вот почему надлежит тебе как можно скорее воспротивляться этой пагубной гордыне ума, прежде чем она проникнет до мозга костей твоих. Воспротивляйся же, обуздывай быстроту ума своего и покорно подчиняй свое мнение мнению других. Будь буй из любви к Богу, если желаешь быть премудрее Соломона». Аще кто мнится мудр быть и в вейце сем, буй добывает, якода премудр будет. Глава 10. Как обучить волю свою, чтобы она во всех делах своих, внутренних и внешних, как последней цели искала одного благоугождения Богу. Кроме обучительного упражнения ума своего, надлежит тебе управлять и волею своею так, чтобы не позволять ей склоняться на пожелания свои, а напротив, вести ее к тому, чтобы она совершенно единою была с волею Божьею. И при этом добре содержи в мысли, что недостаточно для тебя того одного, чтобы желать и искать всегда благоугодного Богу. Но надлежит еще при том, чтоб ты желал этого как движимый самим Богом и для той единой цели, чтобы угодить Ему от чистого сердца. Для устояния в таковой цели мы имеем выдерживать более сильную борьбу с естеством своим, нежели при всем том, о чем говорено выше. Ибо естество наше так склонно к угождению себе, что во всех делах своих, даже самых добрых и духовных, ищет успокоение и услаждение себя самого, и этим незаметно и утаенно похотливо питается, как пищею. Отсего бывает, что когда предлежат нам духовные дела, мы тотчас вожделеваем их и устремляемся к ним, однако ж не как движимые волею Божию, или не с той одной целью, чтобы угодить Богу, но ради того утешения и обрадования, которое порождается в нас, когда вожделеваем и ищем того, чего хочет от нас Бог. Таковая прелесть бывает тем скрытнее и утаеннее, чем выше само по себе и духовнее то, чего вожделеваем. Почему я и говорю, что не должно нам довольствоваться тем одним, чтобы желать, чего хочет Бог, но надлежит еще желать сего, как, когда, почему и для чего хочет того Он. И апостол заповедует нам искушать, что есть воля Божия, не только благая, но и угодная и совершенная по всем обстоятельствам, говоря: «Не сообразуйтесь веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». «Во еже искушати вам, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная». Ибо если в деле будет недостаток хоть по одному какому-нибудь обстоятельству, или если мы будем совершать его не от всего произволения и не всеусиленно, то явно, что оно несовершенно и есть и именуется. Заключая из сего, что даже когда вожделеваем мы и ищем самого Бога, то и в этом деле могут иметь место некие неправости и опущения, и в него могут прокрадываться своего рода лещения нашей к себе любви или нашего самолюбия, так как при этом часто имеем мы в виду паче собственное наше благо для себя самих, чем волю Божию для самого Бога, который благоугождается делами, только во славу Его творимыми, и хочет, чтобы мы Его одного любили, Его одного вожделевали и Ему одному работали. Итак, если ты, братья мои, желаешь предохранить себя от таких утаенных препон на пути к совершенству, если желаешь успешно установиться в таком благонастроении, чтоб и желать, и делать все только ради того, чего хочет Бог, только во славу Его и для благоугождения Ему, и для работания Ему одному, желающему, чтоб в каждом деле нашем и в каждом помышлении нашем Он один был и началом, и концом, поступай следующим образом. Когда предлежит тебе какое дело, согласное с волею Божией или само по себе хорошее, не склоняй тотчас воли своей к нему и не вожделевай его, если прежде не вознесешься умом своим к Богу, чтобы уяснить, что есть прямая воля Божия на то, чтобы желать и совершать такие дела, и что они благоугодны Богу. И когда так сложишься в мыслях, что самою волею Божией будет определяться у тебя склонение воли твоей, тогда вожделевай его и совершай ради того, что сего желает Бог, ради одного ему благоугождения и лишь во славу его. Равным образом, когда желаешь отклониться от того, что несообразно с волею Божией или нехорошо, не тотчас отвращайся от того, но прежде прилепи око ума своего к воле Божией и уясни себе, что прямая есть воля Божия, чтобы ты отклонился от сего для благоугождения Богу. Ибо лесть естества нашего крайне тонка и немногими распознается. Оно утаенно ищет одного своего сии, а между тем, по видимости, так ведет дело, что нам кажется, будто единственная у него цель – благоугождать Богу, чего на деле поистине нет». Таким образом, часто случается, что желая или не желая чего-либо собственно для себя, в свою угоду, мы думаем, что желаем или не желаем того единственно для угождения Богу. Чтобы избежать такого самопрельщения, исключительное средство – чистота сердца, которое состоит в совлечении ветхого человека и в обличении в нового. К этому направляется вся невидимая брань. Желаешь ли научиться искусству, как это делать? Послушай. В начале всякого своего дела надлежит тебе совлечься, насколько возможно, всякого собственного хотения и не желать ни делать, ни отклоняться от дела, если прежде не восчувствуешь, что тебя к тому подвигает и устремляет единственно сознание на то воли Божией. Если во всех своих делах внешних, а наипаче внутренних, душевных, не можешь ты всегда действительно чувствовать это подвижение от Бога, удовольствуйся возможностью его в тебе, а именно всегда имей искреннее такое настроение, чтобы во всяком деле ничего не иметь в виду, кроме единого угождения Богу. Чтобы действенно чувствовать подвижение от Бога на дело, это бывает или через божественное просвещение, или мысленное озарение, в коих чистым сердцам созерцательно открывается воля Божия, или через внутреннее вдохновение Божие внутренним неким словом, или через другие действия благодати Божией в чистом сердце действуемые, как то теплоту животочную, радость неизреченную, взыграние духовное, умиление, сердечные слезы, любовь божественную и другие боголюбивые и блаженные чувства, не по воле нашей бывающие, но от Бога, не самодеятельно, а страдательно. Всеми такими чувствами удостоверяемся, что то, что ищем сделать, есть по воле Божией. Прежде же всего надлежит нам теплейшую и чистейшую воссылать к Богу молитву, всеусердно моля Его однажды, дважды и многожды просветить тьму нашу и вразумить нас. «Трижды помолись», — говорят великие старцы Варсонофий и Иоанн, «и потом, куда склонится сердце твое, то и делай». Не следует притом забывать, что при всех исчисленных внутренних движениях духовных, образующиеся в тебе решения, должен ты поверять советам и рассуждениям опытнейших. В отношении к делам, которых совершение должно длиться или навсегда, или более или менее долгое время, не только в начале приступания к ним надлежит иметь в сердце искреннее решение трудиться в них только для угождения Богу, но и после, до самого конца, должно почасту обновлять такое благонастроение. Ибо если ты не будешь так поступать, то находиться будешь в опасности быть опять оплетенным узами естественной к самому себе любви, которая, клонясь более к самоугодию, нежели к богоугождению, с продолжением времени нередко успевает незаметно уклонить нас от первоначального доброго благонастроения и доводить до изменения первых добрых намерений и целей. Посему-то Григорий Синаит и написал: «Каждочасно внимай и настроению воли своей тщательным рассмотрением, куда она клонится, по Богу ли, ради ли самого добра, и для пользы душевной сидишь ты безмолвствуя, поешь, читаешь, молишься и другие проходишь подвиги, чтоб иначе без своего ведома не окрадывать тебе самого себя». Посему, кто не внимает добре сему, тот после того, как начнет делать какое дело с единственной целью благоугодить Господу, потом мало-помалу, нечувствительно вводит в то дело и самоугодие, находя в нем и своим пожеланием удовлетворение, и в такой степени, что уже совсем забывают о воле Божьей. И связывается он услаждением от того дела так сильно, что если сам Бог воспрепятствует ему исполнять его или посредством болезни какой, или через искушение от людей и бесов, или другим каким образом, он возмущается против того весь и нередко осуждает то одного, то другого, что послужили ему препоной в любимом ему течении дел. Иной же раз ропщет на самого Бога, что явным служит признаком, что их сердечное настроение не Божие, а породилось от поврежденного и гнилого корня самолюбия. Ибо кто подвигаем бывает на дела одним сознанием воли Божией на то и одним желанием угодить через то Богу, тот никогда не вожделевает одного дела паче другого, хотя бы одно из них было высоко и велико, а другое низко и малозначительно. Но одинаковое имеет расположение воли к обоим им, поскольку они угодны Богу. Посему таковый, высокое ли и великое какое дело делает, или низкое и малозначительное, равно бывает покоен и доволен, потому что всесторонне объят он главным своим намерением и главную своею целью – всегда и во всех делах своих быть лишь благоугождающим Богу, в жизни ли то или в смерти, как говорит и апостол, тем же и чимся, аще входяще, аще отходяще, благоугоднее ему быть. Сего ради, возлюбленне, будь всегда в себе внимателен и сам в себе сосредоточен, и старайся всячески направлять дела свои к сей исключительно цели. Если когда подвигнут будешь на какое-либо дело и по такому побуждению душевному, чтоб избежать мучений ада или получить в наследие рай, то ты можешь и это мысленно направить к последней цели твоей, благоугождать Богу хождением в воле Его, потому что Бог хочет, чтобы ты вошел в рай, а не отошел в ад. Это побуждение или эта цель благоугождать Богу и познать никому невозможно вполне, какую они имеют силу и мощь в духовной жизни нашей. Ибо пусть какое-либо дело будет по себе самое простое и последнее, но когда оно творится единственно для благоугождения Богу и во славу Его, тогда оно бывает несравненно ценнее в очах Божиих, нежели многие другие высокие, славные и величайшие дела, совершаемые не с этой целью. Посему для Бога приятнее видеть, когда ты один динарий дашь бедному с тою лишь целью, чтобы благоугодить божественному его величеству, нежели когда ты обнажился бы от всего своего имущества с другой какой целью, даже с тою, чтобы получить небесные блага, хотя такая цель и добра, и желательна. Этот внутренний подвиг, который должно тебе держать в каждом деле, подвиг направлять свои мысли, чувства и дела к одному благоугождению, сначала покажется тебе трудным, но потом он сделается легким и удобным, если, во-первых, непрерывно будешь упражняться в таком духовном делании, а во-вторых, всегда будешь возгревать в себе вожделение Бога, к Нему воздыхая живым устремлением сердца, как к единому совершеннейшему благу, достойному того, чтобы Его искать для Него самого, Ему служить и Его любить паче всего другого. Такое искание беспредельного блага в Боге, чем чаще будет происходить в сознании и чем глубже будет проникать в чувства сердца, тем чаще и тем теплее будут совершаться сказанные действия воли нашей, и тем скорее и удобнее образуется в нас навык всякое дело делать по одной любви к Господу и по одному желанию благоугодить Ему, наидостойнейшему всякой любви. Глава 11. Некоторые напоминания, могущие подвигать волю нашу на желание всяким делом благоугождать Богу. Чтобы с большим удобством мог ты подвигать волю свою, во всем желать одного угождения Богу и славы Его, припоминай почаще, что Он прежде разными образами почтил тебя и явил к тебе любовь свою. Создал тебя из ничего по образу и подобию своему, и все другие твари сотворил на служение тебе. Избавил тебя от рабства дьявола, послав не ангела какого, но сына своего единородного, чтобы он искупил тебя не тленную ценой злата и серебра, но бесценную кровью своею и своею смертью, самую мучительную и уничижительную. После же всего этого каждый час и каждое мгновение сохраняет тебя от врагов, борется за тебя божественную благодатью своею, уготовляет в питание и защищение тебя в пречистых тайнах тела и кровь возлюбленного сына своего. Все это есть знак великой чести и любви к тебе Бога, чести такой великой, что и постигнуть нельзя, как столь великий владыка всяческих оказывает такую честь нашему ничтожеству и непотребству. Суди посему, какое чествование и какое благоговеинство должны мы воздавать столь безмерному величеству, сотворившему для нас такие предивные дела. Если земным царям, благодетельствующим нам, не можем мы удержаться, чтобы не воздать за то благодарением, прославлением, чествованием и повиновением, то в какой безмерной мере должны все такое воздавать мы, ничтожнейшие, высочайшему царю всяческих, столь нас возлюбившему и облагодетельствовавшему, что и числа тому невозможно определить». Паче же всего этого, теперь сказанного, содержи всегда в памяти, что божеское величие само по себе достойно всякого чествования, поклонения и чистосердечного служения на благоугождение Ему.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает, свеча – его молитву Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди – не слово и словаря. Люди – это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать, Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди. Я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье. Знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота. Знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, тот вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Отец повез меня из университета прямо к Иверской и отслужил молебен с коленопреклонением. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили из часовни. «Невидимое ли это Божье благословение, Николай, что ты уже вступаешь в университет? Кто мог на это надеяться?»
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Одна есть в мире красота — любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Надежда Тэффи. Отрывок из книги «Неживой зверь». К Эльвире Карловне в нашей семье переходили дети лет 5 прямо из детской, от нянюшки, для изучения наук. Она обучала азбуке и начаткам закона Божия.
2: Закон Божий – совокупность заповедей Бога как духовно-нравственных правил жизни человека. Впервые в истории человечества заповеди были даны Богом пророку Моисею на горе Синай в 13 веке до Рождества Христова. Этих заповедей ровно 10. Они учат правильно поклоняться единому Богу, а также предписывают почитать родителей, не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не лжесвидетельствовать и не желать чужого. Еще 9 заповедей открыты Иисусом Христом в Его Нагорной проповеди, записанной в Евангелии. Их называют также заповедями блаженства. Они являются провозглашением христианских нравственных ценностей и говорят о наградах, которые получат верные Христу в Царстве Небесном. Плачущие утешатся, алчущие правды насытятся, кроткие унаследуют землю, чистые сердцем увидят Бога. Ветхозаветные заповеди – это закон строгой правды, а заповеди блаженства – это закон божественной любви и благодати. Они взаимно дополняют друг друга и вкупе указывают человеку путь к Богу. Законом Божьим называют также учебную дисциплину, включающую в себя разъяснение основ христианского вероучения.

Радио «Вера». Светлое радио. Пасха – это свидетельство о том, что Христос жив и пребывает с нами, что мы живы и пребываем с Ним. Протопресвитер Александр Шмеман.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В доме священника русской дипломатической

0: Комиссии протоиерея Стефана Сабинина ожидали гостя. День выдался пасмурным, поэтому хозяин приказал развести огонь в камине и зажечь в гостиной большую люстру. Он с семьей жил в Веймаре уже 8-й год, но привыкнуть к прохладному, дождливому немецкому лету все никак не мог. Но вот прозвенел колокольчик, и в комнате появился, стряхивая капли дождя с черной крылатки, широкой шелковой накидки, сам автор «Миргорода» и «Вечеров на хуторе» близ Диканьки – Николай Васильевич Гоголь. Он был в Веймаре проездом и заехал, чтобы познакомиться с отцом Стефаном и поговорить с ним о своих духовных исканиях. «Я слышал, что ваша дочь – чудесная пианистка», – обратился Гоголь к отцу Стефану в разгар чаепития. «Не соблаговолит ли она сыграть что-нибудь для нас?» Из-за стола поднялась юная худощавая девушка. Ее звали Марфой. Недавно ей исполнилось 14. Она действительно была одной из лучших воспитанниц композитора Ференца Листа и уже снискала своим талантом известность среди европейских поклонников музыки. «Что господину Гоголю будет угодно услышать?» – спросила Марфа, поклонившись. «Шопена, если изволите», – задумчиво ответил писатель. Прекрасные звуки наполнили комнату. Гоголь слушал, затаив дыхание. Эту единственную встречу с великим русским писателем Марфа Степановна Сабинина, основательница Российского Красного Креста и выдающаяся благотворительница своего времени, будет вспоминать как одно из самых значимых событий в своей жизни. Другое событие, последовавшее через несколько лет после визита Гоголя, и вовсе изменило жизнь Марфы Степановны. Императрица Мария Александровна предложила Сабининой стать преподавательницей музыки для ее детей, великого князя Сергея Александровича и великой княжны Марии. Марфа Степановна приняла предложение и в 1860 году выехала в Россию. При дворе Сабинина близко подружилась с баронессой Марией Фредерикс. Баронесса, славившаяся своей филантропией, заразила Марфу идеей совершать добрые дела на благо людей. Вместе подруги посещали больницы и солдатские лазареты. Именно тогда Сабининой пришла в голову мысль основать в России отделение Международного Красного Креста. В то время наша страна была единственной в Европе, где такой организации не существовало. Суть идеи была в объединении благотворительных движений сестер милосердия в одно общество. Это позволило бы вести более широкую деятельность. Императрица горячо поддержала Марфу Степановну и лично сделала первое пожертвование в пользу Российского общества попечения о раненых и больных войнах, а Марфу Сабинину назначила его председателем. В Ялте, куда Сабинина уехала после окончания службы при дворе, она взялась за организацию общины сестер милосердия. Вскоре созданная ею система показала себя в деле. Началась сербско-турецкая война. В июле 1876 года Марфа Степановна вместе с группой крымских сестер поехала в Белград для оказания помощи раненым. А через год отправилась в Румынию руководить санитарными поездами. Там еще долго вспоминали русскую сестру милосердия, сумевшую виртуозно организовать перевозку раненых по Дунаю, превратив грузовые баржи в настоящие плавучие лазареты со всем необходимым оборудованием. Отличилась крымская община и в 1877 году во время русско-турецкой войны. Женщины бесстрашно эвакуировали раненых прямо с поля боя. Самоотверженные сестры были удостоены государственных наград. А в Петербурге императрица попросила Сабинину взяться за устройство барачного лазарета по примеру тех, что существуют в Европе. Но заявила: «У меня нет на то ни денег, ни доктора, который бы мог помочь вам. Устройте сами». Марфа Степановна с помощью своей верной подруги и единомышленницы Марии Фредерикс сумела найти средства и персонал. Вернувшись в Крым, Сабинина занялась строительством храма и бесплатной больницы при нем. Крымчане остро нуждались и в том, и в другом. Ей активно помогала Мария Фредерикс, а также мать и сестры, которые, будучи прекрасными художницами, расписали своды и иконостас церкви. Последние годы жизни Марфа Сабинина провела в Ялте, где и скончалась в январе 1892 года. А запущенный ею удивительный механизм под названием «Российское общество Красного Креста» исправно действует и по сей день.
1: Имена милосердия.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Менделеевой, супруги ученого Дмитрия Менделеева. Архип Иваныч Куинджи осенью брал в комнаты бабочек, кормил их булкой, намоченной в сахарной воде, и ему удавалось поддержать их жизнь почти до конца января. А раз ему пришлось сделать бабочке операцию сломанного крыла, он вырезал по форме отломанной части крыла такую же из папиросной бумаги, прикрепил ее с помощью своего собственного волоса, и бабочка летала.

0: В эфире «Радио Вера».
1: Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Провидение» помогает детям из разных городов России сохранить зрение. За почти 8 лет его работы тысячи ребят смогли попасть на срочные операции, пройти обследование и лечение благодаря поддержке проекта. Один из подопечных фонда – 6-летний Илья из подмосковного Дмитрова. У мальчика врожденное косоглазие. Еще в раннем возрасте зрение на правом глазу ребенка упало до критических показателей. Настолько, что прописанные врачами очки не помогали. Сейчас Илья видит мир только левым глазом. Он любит слушать музыку, танцевать, петь и увлекается поездами. Мальчик мечтает стать машинистом, хотя уже понимает, что из-за проблем со здоровьем это почти невозможно. Помочь Илье с восстановлением зрения в родном городе не смогли, но операцию, которая исправит косоглазие, могут сделать в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве. Ее специалисты готовы установить Илье специальную линзу, которая улучшит зрение на правом глазу. Собственных средств на лечение в столичной больнице у семьи Ильи нет, поэтому помогает им фонд «Провидение». Проект открыл сбор на операцию для ребенка. Поддержать его можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженна, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из ямы глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И, подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась. Ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром. Ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Москва. Как же я любил в молодости бродить по центру, сидеть с книгой в скверах, стоять у парапетов Москвы-реки и записывать все увиденное в записную книжку. Прогуливал лекции, чтобы попасть хоть ненадолго в Третьяковку или потолкаться в букинистическом магазине на Кузнецком мосту, полюбоваться дореволюционными доходными домами на Арбате. Москва словно околдовала мое сердце. В юности я был переполнен ее гармонией, пронизан взором ее ясных глаз под разноцветным ситцевым платом уютных улочек. Красивы глаза и крыши американских небоскребов, но почему-то дома эти похожи на печатные микросхемы на симметричных электронных платах. Моя же Москва лупоглаза, с трогательным прищуром, как у большого ребенка. Временами, когда я брожу и любуюсь столицей, мне вдруг кажется, словно меня узнают чьи-то доброжелательные и любящие глаза».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма художника Михаила Нестерова богослову и литературоведу Сергею Дурылину. 1941 год, Москва. Дорогой Сергей Николаевич, давно я получил ваши письма, и особо хорошо было последнее. Я люблю получать такие письма. В них лучшие стороны души человеческой светятся. Жаль, что вы с Ириной оба прихварываете. Но и времечко же выпало на вашу долю. Что сейчас делается в мире непостижимо. Со дня творения Вселенной не было такого чудовищного и бесчеловечного кавардака. Но чувствую я всей полнотой своего сознания, что немца мы прогоним. Когда — все равно. Но он у нас не заживется и надолго будет помнить нас, Иванов. Что меня огорчило и возмутило, это то, что сделали немцы с могилой Пушкина. Ведь Пушкин-то после святых угодников идет в первой очереди. Такого непостижимого варварства, ничем не оправданного, не знаешь, чем объяснить. Неужели после всех Гёте, всех их мудрецов, людей с великой душой, остались только одни невежды и мракобесы? Не хочется верить.
0: Голоса

Радио «Вера». Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Аркадий Новоторжский.
1: В XI веке за городом Вязьма, что на Смоленщине, прямо за крепостной стеною начинался лес. Горожане ходили туда за грибами, ягодами, целебными травами. Не раз замечали они на пригорке под соснами странного молодого человека. Он стоял на коленях на большом плоском камне, воздев руки к небу. Звали юношу Аркадий. Он был сыном купца. С самых юных лет Аркадий решил посвятить себя служению Богу. Там, в лесу, на камне, он каждый день молился о людях, знакомых и незнакомых. Отказавшись от комфорта, Аркадий покинул родной дом и ночевал на улице. Вот почему по вечерам вяземцы видели его спящим на паперти храма. Такое поведение Аркадия, однако, казалось горожанам странным. Они открыто смеялись над молодым человеком, задевали его злобными шутками, обижали. И невдомек им было, что юноша каждый день испрашивал для них у Бога милости и благоденствия. Однажды, когда Аркадий, как всегда, молился на камне в лесу, мимо него проходила женщина с ребенком. С насмешкой она бросила какую-то колкость. Ребенок засмеялся, показывая на Аркадия пальцем. Но тот не отвечал и лишь усерднее молился. Прохожие скрылись за деревьями. Вдруг через какое-то время оттуда донесся громкий крик. Аркадий, почувствовав неладное, бросился на помощь. Увидев его, женщина заголосила еще громче. «Змея! Дитё ужалило! Окаянная!» Ребенок лежал на траве и тяжело дышал. Аркадию в детстве приходилось видеть смертельные змеиные укусы. По отекшему, почерневшему месту он сразу понял. Змея была ядовитой, и яд успел глубоко проникнуть в тело. Оставалось только молиться. Аркадий опустился на колени и, по обыкновению, воздев к небу руки, стал горячо просить Господа исцелить малютку. Сколько прошло времени, Аркадий не знал. Но когда он опустил взгляд и посмотрел на ребенка, тот улыбался, а от страшного укуса не осталось и следа. Рядом плакала от радости его изумленная мать. «Спасибо тебе!» — поклонилась она Аркадию. «Не погнушался обидчиками своими, а меня, глупую, прости за то, что над тобою потешалась. Ты, видно, праведник, раз Господь твою молитву слышит». С тех самых пор все жители города, даже прежние обидчики, стали почитать его за святого. Но недолго после того случая пробыл Аркадий в Вязьме. Вскоре он удалился в леса близ города Торжок, где жил его духовный наставник, преподобный Ефрем Новоторжский. Вместе они основали Борисоглебский монастырь. Там Аркадий и оставался до конца своей

Радио «Вера». Светлое радио. Праздник Воскресения Христова говорит нам о том, что последнее слово не за смертью, а за жизнью. Митрополит Сурожский Антоний.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. Для церковной жизни колоссально много сделал патриарх Алексий I, который своим благочестивым, необыкновенно красивым, необыкновенно духовным служением воспитал нас без слов. Он довольно редко говорил, но очень часто служил. И мы воспитаны были на этих службах. И мы все увеличивались и увеличивались в числе. Это было для того времени

достаточно показательно, когда такой громадный собор, как Елоховский, до отказа наполнялся на патриаршей службе. Так что его служение – это была, конечно, историческая картина, историческое явление, которое очень повлияло на церковь. В его служении была красота, необыкновенная молитвенность. При этом он был довольно скромный, тихий в своих речах, в своих действиях. Голоса.

0: В акушерском отделении больницы города Плёса у крестьянки Горьковой родилась дочка. Она была первым ребенком, появившимся здесь на свет. Больница открылась совсем недавно. Женщина сидела на кровати, укачивая младенца, и почему-то вздыхала. Соседки по палате посмеивались. «Ну что, подруга, ускакал твой конь? Парня надо было рожать». А дело было вот в чем. Накануне в родильную палату заглянул сам Григорий Клементьевич Горбунов, известный и очень богатый купец и фабрикант. Эту больницу он построил на собственные деньги. Рассчитана она была прежде всего на крестьян, простолюдинов и бедняков, которые могли лечиться в ней бесплатно. Так вот, узнав о том, что крестьянка Горькова будет первой роженицей в построенной им больнице, Горбунов обрадовался и пообещал: «Родишь мужика, коня ему подарю». На следующий день Горькова родила девочку. Поэтому теперь и вздыхала так задумчиво. Да уж, правда истина, ускакал конь. В палату заглянула сиделка и взволнованно проговорила: «Тут Григорий Клементьевич, поздравить желают». В дверях показался высокий, седобородый мужчина. Он подошел к Горьковой, поставил на столик возле ее кровати корзину с гостинцами и сказал: «Дочку родила. Хвалю. Ну, конь-то ей не нужен, а вот дом пригодится. Я уже распорядился. Сегодня мужу твоему лес и все необходимое привезут. Стройтесь на здоровье». Что-что, а подарки Григорий Клементьевич Горбунов делать любил. И неважно, были ли это строительные материалы для крестьянского дома или полностью оснащенный больничный комплекс, обошедшийся фабриканту в 67 с лишним тысяч рублей, при том, что муниципальный годовой бюджет Плёса тогда, в конце 19-го, начале 20 века, еле дотягивал до 15 тысяч. В округе его знали как доброго, душевного и очень щедрого человека. Однажды на заседании городской думы кто-то робко озвучил идею прокладки в Плёсе водопровода. Но какой водопровод, когда бюджетных денег не хватает на самое необходимое – подновить тротуары, отремонтировать мосты? Горбунов, присутствовавший на этом заседании как представитель от купечества, решительно заявил, что окажет всяческую финансовую поддержку строительству водопровода и с тротуарами и мостами тоже разберется. И слово свое он сдержал. В 1910 году водопровод в Плёсе заработал. Построил Григорий Клементьевич и каменный мост через реку Шахонку. Помог замостить улицы и укрепить берега, протекающие через город Волги. А на Соборной горе поставил памятник основателю Плёса, великому князю московскому Василию Дмитриевичу. Горбунов щедро жертвовал на нужды церкви и на собственные средства возвел несколько храмов в Костромской губернии. Выстроил Горбунов церковь и в своем имении Миловка, которую он приобрел в полуразрушенном состоянии и буквально за год полностью преобразил. А потом наступил 1917 год. У Горбунова отобрали все и в фабрике, и так полюбившуюся его сердцу Миловку. В имении разместили сельхозтехникум, а престарелого уже Григория Клементьевича обязали подметать улицы. Жители Плёса, возмущенные такой несправедливостью по отношению к человеку, столько сделавшему для города, писали в горсовет, умоляя освободить Горбунова от этой работы. Но сам Григорий Клементьевич не роптал. Он принимал произошедшее как испытание, посланное ему Богом.
1: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Гулко звуки колокольные улетают в твердь небес, за луга, за степи вольные, за дремучий темный лес. Миллиардом звуков радостных льет певучая волна, вся мгновений дивных, сладостных, ночь пасхальная полна. В них, в тех звуках, миг прощенья, злобе суетный конец, беспредельного смирения и любви золотой венец. Лидия Чарская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является задостойник. Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «Достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как задостойник праздника Рождества Христова. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Рождества Христова – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовь же, дева, песни ткати, спротяженно сложенная, неудобно есть. Но и мать, и силу, елико есть произволение, дашь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст задостойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
1: Задостойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 6 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать задостойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Жил один монах в египетской пустыне. И так его измучили соблазны, что решил он отказаться от монашеской жизни и пойти, куда глаза глядят. Натягивая сандалии, он увидел неподалеку другого инока, который тоже торопливо обувался. «Ты кто?» – спросил монах незнакомца. «Твое собственное я», – услышал он в ответ. «Знай же, куда бы ты ни отправился, я все равно пойду с тобой».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его соодра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащий людей заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереница стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту, на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: Светлое радио. Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет. Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи писателя Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии. 1983 год. Лондон, Букингемский дворец. В стране, где атеизм торжествует и разнузданно свирепствует уже две трети века, где до предела унижены и лишены воли иерархи, и остатки внешней церкви терпятся лишь для пропаганды на западный мир, где и сегодня не только за веру сажают в лагерь, но и в самом лагере бросают в карцер собравшихся помолиться на Пасху, под этим коммунистическим катком христианская традиция выжила в России. Да, миллионы у нас опустошены и развращены безбожием, внедренным властью. Однако сохранились и миллионы верующих. Они лишь внешне вынуждены и сегодня молчать. Но как это бывает в преследованиях и страданиях, сознание Бога достигло на моей родине острой глубины.
0: Голоса времени.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

не твой. Мам, а бывают черные дожди?

дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимо иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.
1: История эта случилась в середине 19 века. Архип, монах Глинского Богородица Рождественского монастыря, что в Курской губернии, возвращался в обитель из поездки в расположенную близ Нижнего Новгорода Сафрониеву пустынь. Часть пути пролегала по краю высокого обрыва. Даже при свете дня проезжать там было опасно. Архип же возвращался в обитель, когда совсем уже стемнело. «И как же мы проедем в таких-то потемках?» — сокрушенно вздыхал кучер. «С молитвой и упованием на волю Божью», — ободрял его монах. «Сохранит Господь, не оставит». Экипаж тем временем выехал на опасный участок пути. В темноте узкой тропинки не было видно. Один неверный шаг, и карета могла оказаться на дне пропасти. Архип стал горячо молиться, прося помощи у Бога. «Сойти бы нам, да пешком», — неуверенным голосом предложил кучер. Но монах, погруженный в молитву, не ответил. И возница был вынужден продолжать путь. Внезапно все вокруг озарилось светом, словно облака разошлись. Выглянула ясная полная луна. Стало отчетливо видно дорогу и обрыв. Изумленный кучер подхлестнул лошадей, и через несколько минут опасность была позади. «Батюшка, проехали!» — радостно воскликнул он. Тем временем вокруг снова потемнело. Но путников это уже не пугало. Дальше до самой обители шла прямая и ровная дорога. Скоро они благополучно прибыли домой. «Не оставляй упования на Господа, и Господь тебя не оставит», — говорил Архип Глинский, которого Украинская Православная Церковь прославила в чине преподобного как местно чтимого святого.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Будем уже здесь причастниками того царства вечной жизни, которое мы во всей славе видим в светлое Христово воскресение. Митрополит Сурожский Антоний Блум.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой. Записки кавалерист-девицы. 1807 год. Множество молодых казачек пришли проводить своих мужей. Я была свидетельницей трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону. Его отец, мать, жена и три взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как 40-летний казак, склоняясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение. А после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его. Обряд этого прощания был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление. Вот, думала я, как должно расставаться детям с отцом и матерью.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: В историю Тифлиса нефтяной магнат армянского происхождения Александр Манташев вошел как меценат и благотворитель. Крупнейшая личность из сферы армянской благотворительности. Человек, подобно которому долго не увидит армянский купеческий класс. Так отзывалась пресса начала 20 века о Манташеве. Кто такой Александр Манташев, на этот вопрос мог ответить и последний нищий Тифлиса, и император Николай II. Об Александре Ивановиче знали далеко за пределами Российской империи. В Греции, Англии, во Франции. Везде, где находились представительства нефтяного торгового дома Манташева. Капитал промышленника в 22 миллиона рублей был одним из самых крупных в России. А распоряжался этими миллионами Манташев так, что его называли образцовым благотворителем. Вместе с друзьями он основал в Тифлисе армянское благотворительное общество на Кавказе и не жалел денег на строительство школ, был попечителем многих учебных заведений, разыскивал талантливых детей из бедных семей и оплачивал их учебу в лучших университетах России и Европы. Только благодаря Манташеву в будущем знаменитый на весь мир композитор Комитас смог получить музыкальное образование. За свой счет Александр Иванович отправил юношу в Берлинскую частную консерваторию. Манташев выстроил самый большой на Кавказе детский приют на 156 сирот, содержал школу для слепых детей и лично заботился о каждом ее воспитаннике. А своим самым любимым детищем считал торговую школу, которую открыл в центре Тифлиса. Пригласил преподавать туда лучших педагогов, лаборатории и кабинеты оснастил новейшей техникой. Буфет, библиотека, спортивный зал – все в школе было сделано по высшему разряду. Человек верующий, Александр Иванович пожертвовал колоссальные деньги на восстановление древнего собора Светицховели, сердца грузинской церкви, как его называли. Еще 500 000 рублей перечислил Ичмиадзинскому собору, древнейшему христианскому храму Армении. А в центре Парижа, на Елисейских полях, возвел церковь. Это одно из самых значимых деяний Манташева. Армянский храм святого Иоанна Святителя на улице Жан-Гужон обошелся благотворителю в 1,5 миллиона франков. Эту красивейшую церковь армянской диаспоры Александр Иванович подарил Парижу. Правительство Франции, восхищенное столь широким жестом мецената, наградило Манташева орденом почетного легиона. Человек, делающий такие подарки, казалось бы, должен и жить в роскоши, но не тут-то было. Скромность Александра Ивановича в быту вызывала недоумение окружающих. У владельца нескольких конных заводов не имелось даже собственного экипажа. На деловые встречи Манташев ездил в трамвае, а гулять по Тифлису любил пешком. И всегда брал с собой золотые монеты, которые раздавал беднякам, запросто беседуя с ними о жизни. Причем опускал монету в карман собеседника незаметно, чтобы не обидеть человека. Уважительное отношение к людям вообще было отличительной чертой Манташева. Однажды на кассира его нефтяного прииска напали грабители. Несчастный уберег сумку с жалованием рабочих, но едва не погиб сам. Манташев, чуть не плача, сказал тогда кассиру: «Сынок, нет ничего дороже жизни. Что такое деньги? Не стоит ради них рисковать». И подарил все содержимое сумки кассиру. Александр Иванович скончался в 1911 году. В день его похорон в Тифлисе объявили траур. Люди искренне горевали о благотворителе. А его современник, литератор Александр Ширванзаде, писал: «Он жертвовал не из тщеславия или заднего умысла. Он жертвовал потому, что так диктовала его чувствительная душа. Его благотворительность всегда носила печать истинного христианства. Левая рука не знала, что правая дает».
0: Имена, имена, милосердие.

кажется, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

Светлое радио. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, церковь говорит нам об одном важном факте – когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святой Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит Задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уставерных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
1: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами Задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем Задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Провидение» помогает детям из разных городов России сохранить зрение. За почти 8 лет его работы тысячи ребят смогли попасть на срочные операции, пройти обследование и лечение благодаря поддержке проекта. Один из подопечных фонда – 6-летний Илья из подмосковного Дмитрова. У мальчика врожденное косоглазие. Еще в раннем возрасте зрение на правом глазу ребенка упало до критических показателей. Настолько, что прописанные врачами очки не помогали. Сейчас Илья видит мир только левым глазом. Он любит слушать музыку, танцевать, петь и увлекается поездами. Мальчик мечтает стать машинистом, хотя уже понимает, что из-за проблем со здоровьем это почти невозможно. Помочь Илье с восстановлением зрения в родном городе не смогли, но операцию, которая исправит косоглазие, могут сделать в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве. Ее специалисты готовы установить Илье специальную линзу, которая улучшит зрение на правом глазу. Собственных средств на лечение в столичной больнице у семьи Ильи нет, поэтому помогает им фонд «Провидение». Проект открыл сбор на операцию для ребенка. Поддержать его можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителям земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.